да не постыжусь, что я к тебе взываю. Нечестивые же да посрамятся, да умолкнут в аде. Да не имеют уста лживые, которые против праведника говорят злое с гордостью и презрением. Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя и которые приготовил уповающим на тебя пред сынами человеческими. Ты укрываешь их под покровом лица твоего от мятежей людских, скрываешь их под синью от пререкания языков. Благословен Господь, что явил мне дивную милость свою в укрепленном городе. В смятении моем я думал, отвержен я от очей твоих. Но ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к тебе. Любите Господа, все праведные его. Господь хранит верных, и поступающим надменно воздает с избытком. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа. Аминь. Дорогие друзья, в нашей жизни очень много переживаний, горя, страданий, проблем. И как часто мы не находим утешения или убежища? Кто нас может выслушать, понять? Как часто готовы только осудить, обличить и наказать? Кто поможет исцелиться? Кто будет душепопечителем? Поэтому Давид в проблеме своей жизни обращается к Богу. Он единственный, кто понимает, знает все нюансы нашего положения. Поэтому в печали, скорби Давид пишет. Нам нужно убежище, потому что мы сокрушены. Поэтому печаль сопровождает Давида каждый день. И это первая причина, зачем нам нужно иметь убежище. Потому что мы сокрушены. Потому что есть горе и печаль. Потому что есть боль. Мы чувствуем себя разбитыми. Но если мы читаем дальше, то мы понимаем. Нам нужно убежище, потому что мы люди грешные. И вина давит на нас. Беззаконие заставляет нас испытывать чувство вины. У нас есть грехи, за которые нас мучает совесть. И мы ищем исцеление. Мы нуждаемся в убежище, потому что мы окружены врагами и нападками непонимания. Кто поймет? Как часто люди не понимают, даже самые близкие. В книге Иисуса Навина мы читаем о том, как в 20 главе Господь говорит руководителю народа. Послушайте. И сказал Господь Иисусу, говоря: «Скажи сынам Израилевым сделать у себя города убежища, о которых я говорил вам через Моисея». Города убежища – это Божье повеление. Знаете, это очень важное напоминание. Многие критики Библии считают, что Бог в Ветхом Завете был очень жестокий, карающий людей и получающий удовольствие от того, что казнит целые народы. Но в 20 главе книги Иисуса Навина мы видим Бога сострадающего. Он повелевает израильскому народу основать города-убежища. Так написано в книге Чисел, в 35 главе, это 4 книга Ветхого Завета. Вот что говорится в 6 стиха. «Из городов, которые вы дадите левитам, будут 6 городов для убежища, в которые вы позволите убегать убийце, и сверх их дайте 42 города. Всех городов, которые должны быть даны левитам, будет 48 городов с полями при них. И когда будете давать города для изладения сынов Израилевых, тогда из большего дайте более, из меньшего менее. Каждое колено, смотря по уделу, какой получит, должно дать из городов своих левитам. И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им, когда вы перейдете через Иордан в землю Хананскую, выберите себе города, которые были бы у вас городами для убежища, куда мог бы убежать убийца, убивший человека неумышленно. И будут у вас города сии убежищем от мстителя, чтобы не был умерщвлен убивший, прежде нежели он предстанет пред общество на суд». Итак, что это значит? В то время к убийству относились очень серьезно. Человека, которого обвиняли в убийстве другого человека, убивали. В израильском народе убийство каралось высшей мерой наказания. Но как бы то ни было, были ситуации, когда

относились очень строго. И они могли бы пойти к этому человеку. И у него не было никакого шанса спасти свою жизнь, кроме того, как бежать в город-убежище. Где бы он нашел место, чтобы остановиться и спастись от смерти. Давайте вернемся к 20 главе книги Иисуса Навина. Это 6 глава Ветхого Завета. И вот вторая мысль, которую я здесь вижу. Города-убежища были для людей в беде. То есть это города, которые были предназначены Богом, и в то же время они были для людей, которые попали в беду. Послушайте. Книга Иисуса Навина, 20 глава, 3 стих. «Чтобы мог убегать туда убийца, убивший человека по ошибке, без умысла. Пусть города сии будут у вас убежищем, чтобы не умер убивший от мстящего за кровь, доколе не предстанет предобщество на суд». Те, кто были в очень серьезной опасности, те, кто совершили большую ошибку, могли сбежать в этот город, чтобы остаться в живых. В библейском слове Ангера я нашел интересную информацию об этих городах-убежищах. Мы могли подумать, что эти города располагались где-то далеко в пустыне, чтобы мало кто о них знал и не мог найти. Но это не так. Возможно, это были самые ярко обозначенные города во всем Ханаане. Я прочитаю вам выдержку из словаря. По повелению раввинов дороги, ведущие в эти города, должны были быть сделаны лучшим образом. Не осталось на пути ни одного холма. На всех реках были оборудованы мосты. И дорога должна быть шириной не менее 32 локтей. На каждом повороте должен был быть указатель «Миклат», что на иврите означает «убежище». Указатель очень важен. Так, во время налетов вражеской авиации мирные жители Ленинграда и многих других городов укрывались в бомбоубежищах. А на домах, на улицах были указатели: «Бомбоубежище вот там». То есть именно там можно спастись от смерти, от бомб или от обстрела. Так и в древние времена были указатели: есть города-убежища. Место, где можно найти спасение. И два ученика закона должны были сопровождать человека, бегущего туда, чтобы обеспечить ему безопасность и по возможности успокоить тех, кто жаждет мести. Итак, как мы видим, они действительно заботились о людях в беде. Непреднамеренный убийца, когда бежал в город-убежище, остерегался тех, кто хочет отомстить за убитого, поэтому ему предлагали два человека в сопровождении. Это были ученики закона и умели самым лучшим образом успокоить тех, кто жаждет мести. А тот, кто прибегал в город-убежище, ожидал там объективного суда. В 4 стихе 20 главы книги «Исход» мы видим очень много эмоций, которые, скорее всего, нам с вами не знакомы. Послушайте. «Кто убежит в один из городов сих, пусть станет у ворот города и расскажет вслух старейшин города сего дело свое, и они примут его к себе в город и дадут ему место, чтобы он жил у них». Ну а теперь о каких эмоциях я говорил. Представьте себе напряжение, которое испытывал этот человек, подбегая к воротам. Насколько он был встревожен. Какая борьба происходила у него внутри? С одной стороны, его мучила совесть из-за того, что человек умер по его вине. Он не хотел этого, но его руки лишили человека жизни. Он не хотел никого убивать, но это случилось. И чувство вины атакует его. Грусть и печаль захлестывают его сердце. И он прибегает в город-убежище. Впервые после случившегося он сталкивается с людьми, которые готовы выслушать его. Они защитят его, и мы скоро об этом прочитаем. Но на самом деле, когда те, кто хотели его смерти из мести, пытаются пробиться в город, их останавливают, потому что ожидается суд. И если суд признает его невиновным, то этот человек получит место в городе, где ему жить. Третье, на что я хочу обратить ваше внимание. Город-убежище дает тебе защиту от тех, кто жаждет мести.

читаем дальше. Книга Иисуса Навина, 20 стих. «И когда погонится за ним мстящий за кровь, то они не должны выдавать в руки его убийцу, потому что он без умысла убил ближнего своего, не имел к нему ненависти ни вчера, ни третьего дня». Это было непреднамеренное убийство. Поэтому человек, пока он находился внутри города-убежища, был в полной безопасности. Если вернуться к книге чисел и провести более детальное исследование описания городов-убежищ, то мы заметим, что если убийца был оправдан на суде, и ему было позволено жить в городе, то, выходя за его пределы, он мог быть убит родственниками, желающими отомстить. И такое происходило довольно часто. А родственники, совершившие это убийство, признавались невиновными, потому что смерть стала причиной его преступления. Даже несмотря на то, что это произошло случайно. Если он выходил за границы города-убежища, он был в опасности. Эти города были в буквальном смысле местами, где человек мог найти защиту от смерти. А знаете ли вы, когда он мог уйти? Давайте прочитаем далее. «Пусть он живет в этом городе, доколе не предстанет пред общество на суд, доколе не умрет великий священник, который будет в те дни, а потом пусть возвратится убийца и пойдет в город свой и в дом свой, в город, из которого он убежал. Пока не умрет главный священник, его смерть станет освободительной для прячущегося человека. И в таком случае он может пойти в город, где жил ранее. Я хочу обратить ваше внимание на вовлеченность окружения. Мы не знаем деталей суда, поэтому давайте откроем книгу чисел еще раз. Числа, 35 глава, с 24 стиха. То общество должно рассудить между убийцею и мстителем за кровь по сим постановлениям. Но это первое, что делало общество. Нужно рассудить. Решить, кто прав, кто виноват. Они должны были выявить истину, решить споры и определить будущее обвиняемого. 25 стих. И должно общество спасти убийцу от руки мстителя за кровь, и должно возвратить его общество в город, убежище его. Они не просто защищали убийцу от мстителей, но ожидали полного раскаяния от него. Это был разворот на 180 градусов его жизни, полное изменение мышления, а затем следовало восстановление в правах. Это очень похоже на покаяние, о котором говорится уже в Новом Завете. Я знаю, что сейчас существуют тюрьмы, больницы, дома престарелых и реабилитационные центры. Есть маленькие часовенки, места, где вы можете найти защиту и спокойствие. Но я говорю не о Дании. В Новом Завете я нигде не нахожу повеления от Господа строить дома-убежища. В Новом Завете мы находим повеление от Бога быть людьми-убежищами, людьми, которые дают утешение и поддержку. Поэтому предлагаю вам открыть первое послание Иоанна, 3 главу. Там описаны люди-убежища, христиане, которые заботятся друг о друге. Первое послание Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев». Итак, первая характеристика – христианина убежища, христианина душ-попечителя. Это желание пойти на многое ради того, кто в беде. Человек-убежище – это часть живого общения, в котором люди поддерживают друг друга. Эти люди в церкви, которые готовы пойти на многое ради того, кто в беде. Это не значит, что вы лишены проницательности. Это не значит, что ваша семья страдает, потому что вы имеете дело с каким-то мошенником. Мы сейчас говорим о беде, которая произошла не по вашей воле. Мы говорим о таких ситуациях, о таких случаях, когда человек – жертва обстоятельств или случайностей. И многое произошло не по его воле. Что-то могло быть его ошибкой, отсутствием мудрости или результатом глупости. Но этот человек в большой беде. И если вы человек-убежище, то вы пойдете на многое, чтобы ему помочь. Бывает так, что кто-то погряз в грехе,
Но вы не говорите ему слов обвинения, а поддерживаете и помогаете ему стать лучше, идти по пути покаяния и освящения. Второе – это отношение с любовью и состраданием к тем, кто в нужде. Первое послание, на 3 глава, 17 стих. «А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце, как пребывает в том любовь Божия?» Я понимаю, что вы не сможете накормить каждого голодного, но когда последний раз вы помогали нуждающемуся, вы, конечно, должны иметь проницательность, и нельзя ставить под удар свою семью, но когда вы в последний раз помогали тому, кто в нужде? Как вы ведете себя тогда, когда вы видите нуждающегося? Одна вдова в своей книге «Починка. Боль и исцеление первого года вдовства» пишет такие слова. «Не говорите, если что-то понадобится, позвони. Мне так много всего надо, но я не позвоню. Я устроена другим образом. Вы позвоните мне первые. Предложите забрать девочек. Или скажите, что придете помочь с уборкой. Но не говорите мне, позвони, если понадобится помощь. Мы все хорошо умеем так говорить. Еще мы хорошо говорим, я буду молиться за тебя». Третья характерная черта человека-убежища – быть доступным, чтобы помочь на практике делами, а не словами. Вот что пишет Иоанн. 1 Иоанна, 3 глава, 18 стих. «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною». Дорогие друзья, вы и представить себе не можете, сколько людей в вашей церкви страдают. И у нас есть большой потенциал стать людьми-убежищами. Но мы почему-то ждем особого повода. Не ждите какого-то большого заметного горя. Просто в это воскресенье, когда сядете на скамейку перед собранием, спросите у соседа, как дела, как семья. Скажите, что будете рады видеть его через неделю. Дорогие слушатели, мы не будем строить города-убежища, как это делали в древности израильтяне. Для нас нет такого повеления. Но мы сами можем стать людьми-убежищами для тех, кто в беде. Приют для пострадавших в буре, может быть, для кого-то таким приютом станете именно вы. И, конечно, каждому из нас нужно обратиться к Господу, к Богу, который принимает каждого грешника. Он любит. Бог так возлюбил этот мир, что Он отдал Своего Сына Единородного, чтобы всякий, кто уверует в Него, мог бы иметь жизнь вечную. Тогда Он на суд не приходит. И это очень важно для нас сегодня определить наши отношения с Богом. Верим ли мы в Господа? Покаялись ли мы? Имеем ли мы духовное рождение? Пусть Господь благословит каждого из нас уверовать, возлюбить и следовать за Господом.

Дорогие друзья, вы услышали заключение передачи «Требуется приют для пострадавших в буре». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное и увереннее стоять в своей вере. Сегодняшняя передача была частью цикла «Распахнутое сердце. Ценность открытых отношений». Мы призываем вас внимательно изучать Священное Писание, читать Слово Божие вместе с нами, находить в нем полезные уроки и применять прочитанное в жизни. Пастор Петр перечислил несколько характеристик, свойственных людям, которые могут утешать. Первая характеристика – желание пойти на многое ради того, кто в беде. Вторая – отношение с любовью и состраданием к тем, кто в нужде. И третье – быть доступным, чтобы помочь на практике, делами, а не словами. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Мы также будем рады познакомиться с вами через переписку. Расскажите нам о своих радостях или переживаниях. Наш адрес – Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот тема следующих передач цикла. Сделай свой выбор. Необходимость ответственности. А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Что-то должно происходить. Это тема следующей передачи «Свет жизни».

Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org.

Вы слушаете BBN, библейское вещание на интернете. Луки 12:32. «Не бойся, малое стадо». Много раз, снова и снова, Господь нежно говорил детям Своим: «Не бойтесь». Но мы все равно живем, как напуганное стадо овец, в страхе и беспокойстве. А чего же мы боимся? Может, мы боимся, что Бог нам чего-то не додаст? Если так, то Иисус нас успокаивает: «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Как это чудесно! Давайте будем доверяться Господу. Давайте будем искать того, чтобы получить это царство из рук Божьих. А для этого давайте доверять Ему. Мы можем Ему доверять. Он словно ветер не бросает. Будьте с нами.

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 14 мая. Сегодняшнее место из Писания записано в книге «Бытие» в 17 главе, в 23 стихе. Там есть такие слова: «В тот самый день, как сказал ему Бог». Послушание всегда должно быть немедленным. Медлить с послушанием значит быть непослушным. Всякий раз, когда Бог призывает нас к исполнению обязанности, Он одновременно предлагает нам вступить в завет с Ним. От нас будет зависеть исполнение обязанности, а Он со своей стороны будет изливать особенное благословение. Наше послушание должно быть в тот самый день, как это было с Авраамом. На самом деле мы можем иногда отложить исполнение обязанности, а затем исполнить ее столь же добросовестно, как сделали бы это раньше. Лучше так поступить, чем совсем отказаться от исполнения возложенного на нас. Тем не менее, это будет искалеченный, изуродованный способ исполнения своих обязанностей. Такое исполнение обязанностей никогда не принесет того полного благословения, которое Бог намеревался излить на нас и которое мы принесли бы другим, если бы немедленно поспешили привести в исполнение порученное нам Богом. Как печально обкрадывать себя и одновременно обкрадывать Бога своим промедлением. В тот самый день. Вот наставление, которое дает нам книга «Бытия». Немедленно исполняй все порученное тебе. Один проповедник говорил: истинный верующий не будет задавать вопрос «почему?». Он будет немедленно подчиняться. Я не желаю занять место среди тех, которые отказываются верить, если не увидят сначала знамений и чудес. Я желаю повиноваться безоговорочно и немедленно. «Я путь, я воскресение, я жизнь», — Христос сказал. «Дерзай, о чадо, в славу я свою тебя призвал. Я путь на небеса, где святость и краса, и здесь пока иди за мною вслед. Христа прославить призван ты, иди за ним во след. Он — путь на небеса, в нем святость и краса, и здесь иди, иди за ним во след». С тех пор, как в Вифлееме он на землю снизошел, путем тернистым он до самой смерти крестной шел. Господь предал себя, чтобы искупить тебя, и за собой тебя зовет во след. Как много поношений от людей он здесь принял, но, будучи злословием, он врагов благословлял. Он здесь избрал страдать, чтоб там на царство дать, коль прежде здесь за ним пойдем во след. Пойдем же здесь повсюду мы за Господом во след, идет ли средь пустыни путь, идет ли средь побед, чтоб жизнь Христову дать, в нас людям прочитать и грешных здесь к Нему привлечь во след. Христа прославить призван я, иду за Ним во след, Он путь на небеса, в Нем святость и краса, и здесь пойдем, пойдем за Ним во след.

0: Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 45:22. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Исаия 45:22.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Фома Кемпийский. О подражании Христу. Предисловие. Среди знаменитых школ эпохи позднего Средневековья прославилась Лувингейская обитель, находившаяся на территории Ренании, близ города Майнца. Она дала миру одно из самых замечательных духовных руководств, когда-либо написанных рукой человека, о подражании Христу. По мнению авторитетных исследователей, автором ее является фламандский иеромонах Фома Кемпийский, живший с 1379 года до 1471 года нашей эры. В своих трудах и проповедях он описывает монашескую жизнь, ее добродетели, жизнь и страдания Христа, мистическое единение с Богом. В них чувствуется влияние предшественников, особенно святого Бернара. Отец Фома, как и другие подвижники этой обители, выражает свои мысли в форме советов и изречений. Книга содержит 4 раздела. В 2 первых даются общие советы для духовной жизни. В 3 книге «Внутреннего утешения» рассматривается духовная жизнь в ее вершинных проявлениях. В 4 описывается исключительно важное средство освящения души – таинство Святой Евхаристии. Лучший русский перевод этой книги был сделан в XIX веке в несколько сокращенной форме Победоносцевым. Его мы и предлагаем. Книга 1. Наставления, полезные для духовной жизни. Глава 1. О подражании Христу и о презрении мира и всей суеты Его. «Ходящий со Мною не будет ходить во тьме», — говорит Господь. Евангелие от Иоанна, 8 глава, стих 12. Этими словами зовет нас Христос подражать жизни и нравам Его, если хотим воистину просветиться и избавиться от всей слепоты сердечной. Итак, да будет нам главное попечение поучаться в жизни Христа Иисуса. Его учение превосходнее всякого учения святых, и кто имел бы духа в себе, тот нашел бы в том учении манну сокровенную. Но со многими бывает, что они и часто слышат Евангелие, однако же мало чувствуют желание, потому что Духа Христова не имеют. А кто хочет в полноте и сладости уразуметь слова Христовы, тот пусть старается всю свою жизнь сообразить со Христом. Что пользы тебе высоко мудрствовать о Троице, когда нет в тебе смирения, и оттого ты Троице не угоден? Истинно, невысокие слова творят святым и праведным, а жизнь добродетельная творит угодным Богу. Пусть не умею определить, что есть благоговение, лишь бы я его чувствовал. Если знаешь всю Библию и все изречения мудрецов, что пользы во всем том, когда нет любви и благочестия? Суета суеству, все суета, сказал Екклесиаст, 1 главе 2 стих. Разве любить Бога и служить Ему единому, презирая мир, взирать на небесное царствие, вот в чем состоит верховная мудрость. Суета — искать богатство гибнущего и на него возлагать упование. И то суета — гоняться за почестями и подниматься на высоту. Суета — прилепляться к желаниям плоти и того желать, от чего после надо понести тяжкое наказание. Суета — желать долгой жизни, а о доброй жизни мало иметь попечения. Суета о настоящей только жизни заботится, а в грядущий век не прозирать нисколько. Суета возлюбить то, что скоро проходит, и не спешить туда, где пребывает вечная радость. Попеки же отвлечь свое сердце от любви к видимому, ибо кто слушает своих чувственных желаний, тот оскверняет совесть и теряет благодать Божию. Глава 2. О смиренном чувстве. Всякий человек по природе желает знать, но в знании без страха Божия какая важность? Лучше поистине смиренный поселянин, кто Богу служит, чем гордый мудрец, кто о себе не помышляя, исследует ход небесных светил. Кто себя самого в правду знает, тот о себе самом низко думает и не услаждается человеческими похвалами. Если знаю все, что есть во вселенной, а в любви не пребываю, что пользы мне в том перед Богом? Бог по делам будет судить меня. Успокой в себе излишнее желание знаний. От него тебе прибудет великое рассеяние и обольщение. Знающие любят, чтобы их почитали мудрецами. Много есть такого знания, от которого мало пользы душе, или никакой пользы не бывает. И весьма безумен, кто наиболее печется о том, что не служит к его спасению. Множеством слов не насытится душа, а благою жизнью мысль освежается, и чистая совесть дает крепкую уверенность в Боге. Чем больше и чем совершеннее знаешь, тем строже судим будешь от знания.

0: превозноситься пред кем-либо, когда столько найдется людей ученее тебя и искуснее в законе. Если хочешь что на пользу знать и на пользу чему научиться, желай, чтобы не знали тебя и ни во что вменяли. Себя самого в правду знать и презирать себя — вот выше всего и всего полезнее знание. Себе самому ничего не присваивать, а о других всегда думать доброе и высокое — вот великая мудрость и совершенство. Когда видишь, что другой явно согрешает или что тяжкое совершил, не думай, что ты лучше его. Все мы бренные, а ты ни о ком не думай, что он тебя слабее.
1: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кемпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Дорогие друзья, вы можете поддержать нас финансово, если на это у вас есть желание. Чтобы сделать это, вы зайдите на нашу страницу по адресу bbnradio.org, нажмите флажок русского языка, а затем, в свою очередь, флажок пожертвования. И на этой странице вы увидите объяснение процесса пожертвования. Помните о том, что мы существуем благодаря вам. Да благословит вас Господь в благом желании поддержки служения во славу Божию.

круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org.

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «BBN». Ведущим этой передачи является Яско Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Петра. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Петра, представленные нам в Священном Писании, дарует нам очаровательный портрет этого близкого компаньона Господа Иисуса Христа. Он был импульсивный, и однако, несмотря на многие недостатки на протяжении пути, он стал сильным защитником дела распятого, воскресшего и вознесшегося Господа. Пятидесятница была поворотным пунктом в его жизни. Он провозгласил свою любовь Господу Иисусу, позже он горько ошибся, отрекшись от Христа. Руководство Петра в группе верующих было очевидным, и после дня Пятидесятницы он был главным представителем. Деяния святых апостолов, 3 глава, дает нам повествование об исцелении хромого человека, когда Петр говорил с ним при дверях, называемых красными при входе в храм. С человеком, теперь исцеленным, скакавшим и прославляющим Бога, быстро собрался толпа вокруг Петра и Иоанна. Петр опять обратился к народу, напоминая им о факте, что они просили Пилата, чтобы он повелел распять Иисуса. Прямое заявление: «Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу», потрясло их с великой силой. Но Петр также сознавал факт, что люди были под влиянием восклицаний других, и поэтому добавил: «Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению». Речь имела желаемый эффект. Многие поверовали свидетельству Петра, включая тех, которые были свидетелями исцеления хромого человека. Вступительные стихи 4 главы Деяний святых апостолов сообщают нам о результате чудной силы, употребленной в исцелении хромого человека. Управляющие партии этого времени, саддукеи, были глубоко опечалены, что Петр утверждал, что посредством имени и силы Господа Иисуса Христа этот человек был исцелен. Кто были фарисеи? Они были главной религиозной партией в то время. Их богословское положение было, что они не верили в ангелов, духов или всякое воскресение. Обратите внимание на Деяния святых апостолов, 23 главу, 8 стих. Другая религиозная руководящая партия называлась фарисеи. Они верили в духов, ангелов и воскресение. Иногда несогласие их по этим вопросам приводило к буйным конфликтам. Когда мы узнаем о начальниках, старейшинах и книжниках, начальники и старейшины были главными главнейших семейств Израиля. Книжники были толкователи и учителя закона, и большинство книжников были из саддукейской партии. Собранный Синедрион был под управлением первосвященника, саддукея. Интересно заметить, что когда было учреждено служение первосвященника по повелению Бога, служение было на всю жизнь, и его старший сын становился тогда наместником служения после смерти первосвященника. Однако, когда Израиль был покорен Риму, служение стало служением управляющей власти. Оно даже стало предметом подкупа, интриги и извращения. Первосвященники восставали и падали так часто, что между 37-м годом до Рождества Христова и 67-м годом новой эры было не меньше, как 28 первосвященников. Из этих 28 все, за исключением 6, были из семьи первосвященника, которые имели специальный престиж. Синедрион. Они собрались для исследования действия Петра и Иоанна. Они желали узнать, во-первых, какую силою они совершили чудо, которое они не могли опровергнуть. И во-вторых, они требовали, чтобы узнать, каким именем было совершено чудо. Было очевидно, что они уже знали, что имя Господа Иисуса было употреблено, когда Петр говорил с хромым человеком, ибо Петр провозгласил: «Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». Петр в своем ответе за их обоих, Петра и Иоанна, ответил перевернутым порядком, употребленным Синедрионом во время их допроса: «Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли». Это было имя, и доказательством проявленной силы был хромой человек, теперь стоящий пред ними. Употребленная сила была та же самая сила, которая воскресила Господа Иисуса из смерти. Если вы обратитесь к посланию к Ефесянам 1 главе 19 стиху, вы заметите, что сила, употребленная Богом для воскресения Иисуса из мертвых, теперь доступна для Его детей, верующих, для их духовного благосостояния. Доказательство Петра было: «Вы, саддукеи, говорите, что нет воскресения. Мы видели Его, и им этот хромой поставлен здрав». Анна и Каиафа, первосвященники, очевидно почувствовали силу слов Петра. Не были ли они особенно озабочены осуждением Господа? Обратите внимание, что сказано в Евангелии от Матфея, 26 главе 3 стихе. «Тогда собрались первосвященники и книжники, и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы, и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить». Когда мы обратимся к Евангелию от Иоанна, 18 главе 13 стиху, мы читаем: «И отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником». Петр, который отрекся Господа во дворе первосвященника, теперь смело провозгласил, что во имя этого, которого они ложно осудили, хромой человек был исцелен. Невозможно игнорировать основательную перемену в жизни апостола Петра. Он теперь был тем, на кого можно было положиться во время кризиса. Еще одно требовалось, и Петр был готов употребить это для подчеркивания. Обратите внимание на слова в книге «Деяний святых апостолов», 4 главе 11 стиха, где мы читаем: «Он есть камень, пренебреженный вами, зиждущими, но сделавшийся главою угла». Библейское пророчество цитировалось как доказательство, что новое откровение было твердо основано на старом. Петр употребил место, которое должно было хорошо известным для членов Синедриона, и толчок был предоставлен употреблением Петром этого псалма с добавлением «вами зиждущими». Псалом, употребленный Петром в этом обращении, 117-22 стих. Господь Иисус цитировал тот же самый псалом в притче, данной нам в Евангелии от Матфея, 21 главе 40 по 41 стих, где Он обвинял религиозных руководителей за их безнравственность. Евангелие от Матфея, 21 глава 45 стих, утверждает: «И слышавший притчу Его, первосвященники и фарисеи поняли, что Он о них говорит». Те же самые люди теперь слышали Петра, провозглашавшего то самое, и так они смотрели на Петра и Иоанна с смесью ненависти и страха. Они удивлялись, с какой смелостью провозглашали весть или провозглашение. Они узнавали, что они пришли из Галилеи, считая их невеждами и несведущими в законе. Поэтому слова Писания достигали их слуха с ошеломляющим эффектом. что они теперь должны делать, попав в такое положение. Они были гордыми, гордясь своим влиянием в жизни народа. И они видели перед собою, что они люди некнижные, которые ссылались на их собственное писание с уверенностью. Умение Петра не только цитировать писание, но и применять его истину в лучшем раввинском стиле удивляло их. Но Петр не окончил свое провозглашение. Он окончил свое изложение вызовом. «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Так было сказано богословом. Петр обратил юридическое слышание в евангелизационное провозглашение. Реакция Синедриона отмечена в Деянии святых апостолов, 4 главе 13 стихе. «Видя смелость Петра и Иоанна, и приметивши, что они люди некнижные и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом». Это важное утверждение. Синедрион знал о Христе. Представители саддукеев, фарисеев, книжников попали в замешательство, когда они старались поймать Христа в его словах. Обратите внимание для примера на Евангелие от Матфея, 22 главу, 15 стих и дальше. «Тогда фарисеи пошли и советовались, как бы уловить его в словах. И теперь они обвинялись служителем Иисуса Петром. Они были в замешательстве. Они решили посоветоваться вместе. Петра и Иоанна вывели в другое место, тогда как Синедрион рассуждал о их трудном положении. Они не могли отвергать чудо исцеления. Люди были возбуждены происшедшим. Они поэтому боялись последствий, если они поступят жестоко с Петром и Иоанном. Что они должны сделать с ним? Аминь».
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ейско Даниил Александрович. Знание личности апостола Петра поможет каждому в личном хождении перед Богом. И конечная цель, конечно же, чтобы каждый из нас стал более подобен нашему Господу Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что вы вместе с нами. Верите ли вы в существование души? Один поэт сказал так: «Без души в квартире тело пусто, без души и плоть моя мертва, ведь душа бессмертной жизни сгусток, ведь душа — частица божества». Эта частица божества принадлежит и вам. Поэтому сегодня определите, куда ваша душа пойдет после смерти, или к Богу, или в ад, где уже не будет возврата к чему-то лучшему. Подумайте сегодня над тем, чего достойна ваша душа, а она достойна вечного спасения.

В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в первом послании к Коринфянам в 13 главе в 12 стихе. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио BBN передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника мастерс-семинарии Виталия Рожко. В настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви «Слово благодати», город Ванкувер, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Вопрос, на который я хотел сегодня вместе с вами, изучая текст Священного Писания, ответить, является вопросом жизни и смерти. Этот вопрос звучит следующим образом. На него нужно ответить каждому из нас сегодня вновь. Если вы на него отвечали раньше, вы должны на него сегодня ответить вновь. Рожден ли ты свыше? Дело в том, что Библия делит всех людей в всем мире на две категории. На тех, кто рожденные свыше, и на тех, кто не рожденные свыше. Те, кто рожденные свыше, это дети Божьи. Те, кто не рожденные свыше, это дети дьявола. Средней категории или третьей категории нет. Но еще очень важно для нас знать, что даже в этом здании сегодня, в этой церкви, в этом здании сегодня, в этом собрании есть тоже рожденные и нерожденные люди. В любой церкви, и так было во все времена, многие люди сегодня, отвечая на этот вопрос, они пытаются смотреть в прошлое и, может быть, вспоминать даты или время для каким-то образом, что происходило у них в сердце. Многие сегодня, отвечая на этот вопрос, считают, что просто находясь на церковных скамейках или, может быть, в ряду тех, которые называют себя рожденными свыше, может быть, просто даже держа Библию в руках и так далее. У людей сегодня очень много разных ответов на этот вопрос. Библия нам дает однозначные ответы, которые необходимы для нас знать сегодня, и мы, как христиане, должны понимать, что у нас есть то основание, те ответы, которые незыблемы, неизменные, которые нам нужно знать, которых нам нужно применять в нашей жизни к самому себе, чтобы измерять свою жизнь. Рожден ли ты свыше? Текст, который мы прочитаем сегодня, записан в первом послании Петра, 2 глава, мы прочитаем с 1 по 5 стихи. Этот текст находится в послании, которое было очень нужным и необходимым для людей, которые тоже назывались христианами, рожденными свыше. Люди, которые любили Господа, но у них были очень трудные обстоятельства. Это послание, оно касается людей, а именно их трудностей или страданий, которые они встречают. Мы сегодня пели гимн о том, что «Дай нам, Господь, услышать Твои слова, чтобы мы услышали и поняли, что с Тобой мы непобедимы». Апостол Петр пишет этим людям, и он хочет утвердить их в том, что жить для Господа – это самое лучшее, что вы можете избрать, что вы можете иметь, но под давлением или прессингом всех внешних обстоятельств только те могут выдержать, которые действительно сильные внутри, которые рожденные свыше. Мы прочитаем этот текст и вместе с вами будем размышлять. И я хотел бы попросить сегодня всех вас, давайте мы прочитаем стоя этот текст. Слово Божие, которое является для нас ценностью нашей души, жизнью нашей души. Давайте мы прочитаем стоя, внимательно обратим внимание на истины, которые здесь. Итак, «Отложивший всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к нему камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Отец наш Небесный, мы просим о том, чтобы Ты дал нам уши, открытые, сердце, способное слышать. Мы просим о том, чтобы этот вопрос сегодня прозвучал глубоко в нашем сознании, чтобы каждый из нас сегодня мог посмотреть этот текст, как в зеркало своей души, и увидеть себя. Я прошу о том, чтобы Ты дал нам силы слушать, и дал мне силы и ясности говорить то, что Слово Твое говорит. Во имя Иисуса Христа мы просим об этом. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Я недавно услышал интересную очень статистику, и она очень дорога для меня и, наверное, для многих из вас. Каждую секунду рождается примерно 4-5 человек. Пока вы считаете сейчас до 10, то есть за 10 секунд, в мире появится 40 примерно детей. За одну минуту или за 60 секунд примерно 240-245 детей. За сегодняшний день, в то время, когда мы будем заниматься своими делами, будем кушать, будем ехать, будем разговаривать, за сегодняшний день в мире появится около 200 тысяч детей. За один день только. Это интересная статистика тем, что она немножко шокирует нас за теми фактами, которые мы не видим часто. Но я хочу обратить внимание на другую сторону. Несмотря на такое количество, каждый из этих детей является чудом. Я не знаю, как вы, папа и мама, наверное, вы будете согласны, большинство из вас, если не все, вы будете согласны с тем, что действительно каждый ребенок из вас, который в вашей семье, это чудо. Несмотря на количество детей, которые у вас есть, несмотря на количество, которое появляется в мире сегодня, это огромное чудо. Когда я вижу первый взмах руки моего малыша, которому чуть-чуть больше года, когда я вижу его первые шаги, неуверенные, но первые шаги, когда я вижу его улыбку, когда я вижу его слезы, когда из его уст вырывается первая папа или мама, каждый из этих моментов – это чудо, напоминание того, что это чудо. Когда он начинает ложку держать в своих руках, когда он начинает кушать, когда он протягивает свои ручонки и хочет быть у вас в объятиях. Каждый из этих маленьких моментов является чудом. Чудо, которое невозможно опровергнуть. Я его многим вещам не учил, но он знает уже. В нем внутри заложено. Он является чудом. И сегодня в мире, знаете, сколько нас есть? 6,5 миллиарда. Когда я читаю подобную статистику, я вспоминаю удивительную аналогию или аргументацию Джонатана Эдвардса. В одной из своих самых, наверное, величайших работ, которую он написал, «Божья мудрость, явленная в искуплении», он говорил о чуде сотворения человека. И он говорил следующим образом. Я своими словами, чтобы не читать много, своими словами хотел передать то, что он говорит. Если Господь Бог, Творец, когда Он создавал человека, появление человека из праха было действительно огромным чудом. Представьте, из пыли, из ничего Бог творил человека, шедевр своего творения. И это действительно является огромным чудом. Это превосходило все остальное, что до этого делал Господь. Хотя все из этих, и солнце, и луна, и вода, и суша, каждое растение было чудом Божьей благодати, Божьего творчества. Он говорит следующее. Если Бог сотворил человека, это является чудом, то сотворение нового человека, духовного, или рождение свыше, является намного больше чудом. Слушайте, что он говорит. Если чудо – это было сотворить из праха человека, который мог думать, бегать, жить, молиться, петь, смеяться, плакать, улыбаться, разговаривать, то сотворение рожденного свыше человека из греховного, который противится Богу, намного является чудом. Больше, намного больше чуда. Почему? Потому что ничего, когда Бог сотворил из пыли человека, эта пыль, она не противилась ему. Но когда Бог из этого враждующего с Богом, греховного, порочного, полного разных похотей и мыслей, которые не хотят и отвергают своего Творца,

свыше является чудом Божьим. Возрождение – это чудодейственная перемена сердца, которое раньше было мертвым, каменным, бесчувственным к Богу. Теперь же Бог его внутри изменяет таким образом. Оно становится чувствительным. Оно слышит, оно желает, оно хочет. Теперь совершенно другое. Если людей, которые рождаются в этом мире физически, мы можем увидеть, что они живые, потому что они бегают, двигаются, разговаривают, думают, кушают, спят, устают, то иногда мы часто теряемся, когда мы смотрим на людей, которые говорят, что они верующие. Но это не должно так быть. Потому что в Библии, в данном тексте, мы как раз и находим ответ на этот вопрос. Какие же признаки живого человека духовно? И опять я хочу, чтобы вы понимали, что этот текст, он должен сегодня просто разместить в сторону всякие разные ваши домыслы. И я знаю, что Слово Божие это уже делает на протяжении многих лет, может быть, всей жизни с вами. Но может быть, кто-то еще думает по-другому. Я хочу, чтобы вы увидели, что этот текст, он настолько авторитетный, он должен сегодня все это смести в сторону. И этот текст должен стать сегодня авторитетом для вас, который определяет критерии, что значит быть рожденным свыше. В этом тексте мы находим признаки, я в общих фразах хочу просто сейчас показать вам. В первом стихе говорится о том, что первый признак – это измененное отношение к греху. Это первый признак живого, рожденного свыше человека. Второй стих говорит о том, что у этого рожденного свыше человека появилось чудодейственным образом измененное отношение к слову. Третий стих говорит нам о том, что у этого человека, у рожденного свыше, у него отношения поменялись к Богу. Четвертый стих говорит о том, что у этого человека поменялись коренным образом отношения к Христу. И пятый стих говорит нам о том, что в целом, ко всей жизни, у него поменялось полностью все мировоззрение, и он живет определенными критериями. Пятый стих говорит нам об этом. Давайте, насколько мы сможем сегодня за одну проповедь поговорить об этом. Первый признак рожденного свыше человека – отвращение и ненависть к греху. Первый стих говорит нам именно об этом. Когда человек рождается, он рождается во грехе. Он пропитан грехом во всех сферах. Он пропитан грехом настолько, что он любит грех. Он наслаждается грехом. Ему приятно быть там. И вы знаете, что грех на самом деле, можно дать простое определение для греха. Это быть безразличным ко греху. Это и есть грех уже. Или быть безразличным к Богу. Это и есть грех. Не нужно делать больших каких-то огромных таких дел, чтобы стать грешным. Человек рождается греховным, он пропитан грехом, он настолько пропитан, что его и память, и совесть, и чувства, его вся умственная деятельность, она пропитана грехом, он любит грех, он наслаждается грехом. Для него это грех это среда, где он чувствует себя хорошо. Точно так же, как свинья. Она живет в грехе или в болоте, и сколько ее не мой, она любит, как только увидит первую лужу, она там. Потому что это ее стихия, это ей нравится. 1 Иоанна нам говорит еще одно очень важное. 2:15 написано, кто любит мир, в том нет любви отчей. То есть этой одной фразой мы можем увидеть, что отвращение к греху является первой характеристикой рожденного свыше человека. Я хочу, чтобы мы сейчас посмотрели в первый стих, все вместе, и чтобы мы там увидели несколько характеристик. Несколько характеристик вот этого отвращения или ненависти, которая должна быть в нашем сердце, если мы рождены свыше. В первую очередь, это отвращение, оно должно быть немедленным и усердным. Оно должно быть немедленным и очень усердным. Посмотрите, что здесь говорит апостол Петр. Он начинает с следующего. Итак, кстати, итак, возвращает нас стихами выше, и стихами выше мы как раз и опять встречаем эту очень важную концепцию. Он говорит в 23 стихе, как рожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого, пребывающего вовек, вы теперь любите друг друга, и он взывает к ним на основании того, что они рожденные свыше. Теперь он подытаживает это все, и во второй главе он говорит, итак, если вы рожденные свыше от Слова Божьего, вот что должно у вас быть. И он говорит,

0: отложите. Итак, отложивши всякую злобу, всякое коварство и лицемерие, и зависть, и всякое злословие. Обратите внимание на это слово «отложивши». Слово «отложивши» — это не просто взять, отодвинуть в сторону. Слово «отложивши», оно может быть в русском языке, немножко спрятаны некоторые нюансы этого слова. Это слово означает «снять», «скинуть», как снимают грязную, неприятно пахнущую одежду. Это не просто «отложить», но выкинуть ее в гарбич, выкинуть ее в мусор. И не просто перестирывать ее и опять одевать, но выкинуть и больше не использовать ее. В гардеробе нашей души этого не должно быть. Вот о чем он здесь говорит. Он говорит, отложите, снимите себя. И снимите это быстро, как вы снимаете грязную, неприятно пахнущую одежду. В этом одном слове, отложившем, мы должны увидеть, что апостол Петр не дает нам шанса, чтобы оправдывать длительность этого процесса. Слово «отложивши» деепричастие, оно говорит нам о том, что мы должны это сделать сейчас, не должны оправдывать это делать, может быть, завтра утром или к вечеру, или, может быть, какое-то более приятное или угодное для вас время найти. Но он говорит, сделайте это сейчас, отложивши. Это отложение или отвращение, ненависть, она должна быть немедленной, как только вы увидели какой-то грех. Это отвращение должно быть полным. Вторая еще очень важная характеристика, мы должны ее увидеть здесь. Обратите внимание, здесь в этом тексте повторяется 3 раза одно слово. Вы можете сами посмотреть и увидите это. Там написано «всякую», «всякое» и «всякое». То есть 3 раза повторяется одно слово. И апостол Петр обращается к верующим и говорит, что есть те грехи, и он не зря это делает. Он движим Духом Святым. Он говорит, есть те грехи, есть та одежда, которая привычна нам, которую мы прячем где-то. Есть та одежда, которую мы одеваем тогда, когда никто не видит. Он говорит на самом деле, что эту одежду, эти грехи нужно отложить. И все из них. Явные, скрытые, приятные, неприятные, большие, маленькие, всякого рода грехи. К ним одно должно быть отношение, нет другого шанса. Их нужно отложить. Смотрите, что он делает. Отложивший, говорит, всякую злобу, всякое коварство, лицемерие и зависть, и всякое. Он не дает нам малейшего шанса на то, чтобы мы оправдывали себя. Это отвращение или ненависть к греху не должна быть только немедленной или полной, но она также должна быть конкретной. Это удивительная вещь, которую мы должны сделать здесь, друзья. Наблюдайте здесь удивительный фактор. Апостол Петр мог сказать следующим образом. Он мог сказать, братья и сестры, поскольку вы рожденные свыше, брезгайте всякого греха. Убегайте от всякого греха. Но Петр берет и делает что-то очень важное. Он берет и перечисляет список конкретных вещей. И когда вы посмотрите на этот список, он на самом деле не такой и ужасный в наших глазах. В наших глазах он не такой ужасный. Обратите внимание, он здесь говорит злоба, коварство, лицемерие, зависть, злословие. Там нет прелюбодеяния, там нет убийства, там нет кражи, там нет какой-то, знаете, злой вещи, которую мы видим вокруг, которая ужасает даже людей неверующих. Он перечисляет очень обычные грехи. И нам это нужно увидеть, друзья. Он говорит, отложивший всякую злобу. Злоба – это враждебность или внутреннее недовольство, даже желание мести или гнева, скрытое или явное раздражение внутри, которое есть у каждого из нас, наверное. Я думаю, вы признаете это. Оно бывает у нас. Это реакция, наша внутренняя реакция на различные ситуации. Интересно, что в Титу 3:3 апостол Павел называет злоба, перечисляет злобу, как одна из характеристик невозрожденных людей. И он конкретно называет именно этот грех. Злоба – это внутреннее раздражение чем-то, внутреннее недовольство. Наверное, некоторые, может быть, даже многие уже сегодня это имели. Где-то вы встали, может быть, не так встали, не туда встали, может быть, не туда посмотрели, не то сделали, не то вам сказали и так далее. У вас уже внутри сегодня был, возможно, этот момент. Если не сегодня, то вчера. Но апостол Петр, друзья, здесь не играется. Он говорит, злоба это грязная, неприятная, очень мерзкая одежда. Ее нужно снять, ее нужно отложить. Не просто отодвинуть или спрятать, присыпать пеплом или пылью, или просто забыть попытаться. Ее нужно отложить. Он дальше говорит, нужно отложить всякую злобу, любого вида, внутреннюю, скрытую, явную, открытую, большую, маленькую, спрятанную и так далее. Всякую злобу. Он дальше говорит, всякое коварство. Второе очень, коварство – это любая форма обмана. Будет на работе, на экзаменах, в доходах. Это могут быть даже ложные мотивы или себелюбивые амбиции. Мы можем делать доброе дело, но внутри иметь коварный какой-то замысел. Апостол Петр говорит, что это грязная одежда, она очень неприятно пахнет, она мерзкая для Господа, ее нужно отложить. Дальше он говорит, лицемерие. Лицемерие – это неискренность или притворство, это желание выдавать себя за того, кто выглядит лучше внешне, чем на самом деле. Это двойная жизнь любого рода. И он здесь перечисляет и опять говорит, всякая злоба, всякое коварство, и это слово «всякое», оно относится к лицемерию, всякое лицемерие. В любой сфере жизни, на работе, на фривее, в семье, с детьми, всякое лицемерие, двойная жизнь, ее нужно отложить. Это человек, который выглядит духовным в воскресенье, но в будние дни его обуревают разные похоти. Человек, который притворно проявляет интерес к другим, но эгоизм, его внутренний эгоизм, это его мотивация. Апостол Петр говорит, злоба, коварство, лицемерие, зависть. Зависть, друзья, опять это то, что мы можем очень легко скрыть внутри. Не знаю, как вы, но у меня это очень часто получается, к сожалению. Зависть, желание иметь то, что у других. Это может быть успех, положение, достаток, способности, одежда, дом, машина и так далее. Это желание настолько сильно, зависть – это сильное желание. Оно настолько сильное, что человек теряет даже мир и покой в гонке за этим делом. Он, все, что я могу, я сделаю для того, чтобы иметь это. Апостол Петр говорит, отложите зависть. Еще одно он называет – злословие. Злословие – это клевета или всякая негодная, разрушительная речь. Слова, которые не производят мир, жизнь, радость. Слова, которые порочат честь. Это даже правда, сказанная со злым умыслом, чтобы уничтожить честь человека или опорочить его. Или чтобы показать себя, что я же лучше. Мы иногда так говорим о других людях, когда мы говорим об их недостатках. Апостол Петр говорит, отложить это все нужно. Принцип конкретности в данном случае очень важен. Я еще раз хотел бы обратить ваше внимание. Этот текст, первый стих, он не говорит о всем списке грехов. Это всего лишь один текст, один стих из Библии. Если вы хотите знать на самом деле, сколько пороков в вашей душе, нужно читать Библию вновь и вновь, с начала до конца. И мы будем больше и больше видеть, сколько нам нужно откладывать. Это очень важное упражнение, важное занятие, которым занимается рожденный свыше человек. Он отвращается от греха, он ненавидит грех. И принцип конкретности здесь очень важен. Я хочу также здесь отметить еще одну вещь. Апостол Петр говорит, «Итак, отложивший всякую злобу, всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие». Когда он говорит это, он не говорит о том, что это происходит однажды. Просто потому, что природа греха такова, друзья. Она как осьминог растет. Мы ее отрезаем, мы ее выбрасываем. Она тут же растет. Что я имею в виду? Библия нам неоднократно об этом говорит. Если мы победили грех вчера, и если мы отложили зависть и злобу, и коварство, и лицемерие вчера, то это не означает, что сегодня вам не придется его откладывать. Потому что сегодня вы даже ждать этого не будете, как вдруг возникнет ситуация, где будет лицемерие, коварство, или может быть зависть, или может быть злословие. Все это нужно отложить. Я хочу здесь сказать вам о том, что откладывание или ненависть к греху, она должна быть продолжающейся или постоянной. Может быть, кто-то думает сегодня, что он уже отложил. Не забывайте, дорогие, что это процесс всей жизни. Отложив однажды, это не означает, что мы не будем, не дает нам гарантии, что больше нам не придется откладывать. Говоря об этом и понимая важность этого очень важного признака, ненависть к греху, я хочу сегодня обратиться к вам, друзья, еще раз и к себе, и ответить еще на один вопрос. Как же отложить? Как мы можем отложить? Апостол Петр, окей, хорошо, мы поняли, что нужно отложить. Оно противно, все ясно, понятно, конкретно, постоянно должно быть. Как отложить? Я хочу дать вам вещи, которые вы слышали не раз, но то, что мы должны практиковать сегодня. Это первый признак рожденного свыше человека. У него растет ненависть к греху. И он отвращается от греха. Смотрите, что он делает. Как же отложить? Что нужно сделать, чтобы произошло это? Первое. Нужно так же, как и Петр, назвать грех по имени. Признав наличие греха, нам не в общих фразах нужно говорить Богу, нам нужно конкретно назвать грех по имени. Не думайте, что это просто маловажное занятие. Когда вы начинаете видеть суть греха и знаете его по имени, ваша душа, если вы рожденный свыше, не может жить спокойно. Потому что рожденный свыше, он не может пребывать в грехе. Семя Божие, семя Христа пребывает в нем. И он желает знать, что в нем еще мешает ему жить для Христа. Назвать грех по имени. Второе. Нужно исповедать грех. Исповедать – это значит занять Божью позицию по поводу конкретного греха. Это означает, что вы перестанете оправдывать ваш грех. Вы перестанете обвинять других. Исповедание – это значит стать на сторону Бога и посмотреть Божьими глазами на грех. И согласиться с Богом и сказать, что Господь, то, что Ты говоришь о грехе, я принимаю верою, хоть даже иногда бывает грех сладкий. Весь он, кстати, сладкий, мы потому и грешим. Потому что он сладкий. Но нужно назвать грех по имени, нужно исповедовать его, занять Божью позицию, Божий взгляд по поводу греха. Третье, очень важное, нужно раскаяться и просить прощения. И это возможно тогда, когда мы признаем нашу личную вину и нашу ответственность за тот грех. Посмотрите, если мы обвиняем за свой грех кого-то, мы никогда не сможем назвать по имени, исповедоваться и раскаяться в этом, потому что мы будем винить других людей в нами содеянных грехах. Раскаяться и просить прощения, признав личную вину. Это третье. Четвертое. Нужно отвернуться от каждого греха и продолжать отворачиваться от греха. Это требует радикальной ампутации. Это требует иногда ампутации глаз, ампутации руки, ноги, ушей и так далее. Именно к этому призывает. Это образный язык, который использует Христос. Но оставить грех, отложить грех, это значит отвернуться от него сознательно и не быть там, где грех. Не идти туда, где грех. Перекрыть кислород греху. Оставить его, отвернуться от него. И это отворачивание должно быть преследуемым еще одной очень важной – ненависть. Нужно ненавидеть его, питать отвращение к нему, что возможно только верою, но не чувствами. Ненависть – это в первую очередь не чувство, это в первую очередь желание, внутреннее желание. И здесь нам нужно верою, ненависть к греху – это не чувство к греху. Потому что очень часто мы можем действительно силою Божией ненавидеть грех, хоть внутри где-то иногда поражаемся, что он где-то нам еще приятен. Рожденный свыше, он знает, что такое грех, и он ненавидит его. Еще одно. Нужно заменить каждую греховную реакцию, каждую привычку, каждое слово, каждое действие на новую, на библейскую, на истину. Вот что имеет апостол Петр, когда он говорит, отложите всякую злобу, всякое коварство. Отложите всякую злобу. Отложите всякое коварство. Отложите всякое лицемерие, всякое злословие, всякую зависть. И позвольте мне добавить, и все остальное, что вы знаете, есть у вас. Нужно одно сделать, отложить. Я хочу сейчас спросить у вас очень важный вопрос. Насколько растет у вас отвращение к греху? Любого формата, любого вида, любого размера. Можете вы сегодня сказать, что сегодня вы ненавидите конкретный грех, ваш грех, конкретный грех, больше, чем неделю назад? Обратите внимание еще раз, братья и сестры, что апостол Петр не называет больших грехов. Он называет для нас привычные грехи, которые легко спрятать. Их нужно ненавидеть. От них нужно убегать. От них нужно лететь всеми силами. Какие грехи сегодня стали для вас привычными? Какие все еще сладкие? Какие грехи остаются нераскаянными? Что вы делаете со своими грехами? Возитесь ли вы с ними сами, пытаетесь скрыть, как-то забыть или не обращать внимания, оправдывать, лелеять грех? Он поразит, он украдет, он сделает жизнь серой, несчастной, больше всего уничтожит и, несомненно, приведет в ад. И это является признаком дитя дьявола, который равнодушно относится к любым грехам или имеет разные стандарты для греха. А может быть, вы каялись и опять делаете то же. Сегодня Петр говорит, отложите этот грех. Если вы каялись много раз уже, отложите сегодня этот грех таким образом, назвав по имени, исповедав, раскаявшись, отвернуться, ненавидеть его. И замените привычку, замените обещание греха на обещание Христа. И это вы сможете делать тогда, когда вы будете исполнять второе, о чем мы будем говорить немножко позже. Может быть, кто-то из вас, раскаявшись, все еще фокусирует свое внимание на своих грехах. Сегодня вы должны понять, что отложить грех – это значит не только забыть его, но и твердить себе истину о том, что вы прощены. Перестаньте фокусировать свое внимание на грехе, если вы просили прощения. Фокусируйте свое внимание сегодня на Христе. Отложите этот грех. Это первый признак христианина. Джон Оуэн, вы все знаете эту фразу «Be killing sin, or it will be killing you». Убивайте грех, иначе он будет убивать вас. Убивайте грех. Это первый признак рожденного свыше человека.
1: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника мастер-семинарии Виталия Рожко. А в настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви в городе Ванкувер, штат Вашингтон. Запись этой проповеди произведена и предоставлена служением слова благодати. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы, покаяния, и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Богом.

«Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его». Псалом 127:1. А где же найти путь Господень? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом.

Мы каждый день бываем на Голгофе. Отчет себе не отдавая в том, порой казним Христа за чашкой кофе. Порой прощаемся

У всех христиан есть общий враг – сатана. И в противостоянии с ним нам нужно было бы забыть все наши разногласия. Это и имел в виду Павел, когда говорил нам, чтобы мы откладывали в сторону свои антипатии к кому-то, свой гнев на кого-то и вообще все «свое» в кавычках. Так нужно поступать, потому что, покоряясь своей плоти, мы даем место дьяволу. Ефесянам 4:27. А для него нет ничего отраднее, чем наблюдать, как мы бьемся насмерть друг с другом, а не с ним. Давайте помнить, что сатана разделяет и властвует, а христиане, наоборот, объединяются, и над всеми один властитель, Господин душ наших, Господь Иисус Христос. Придите к Нему сегодня, и в Нем найдете вечный покой.

Спасибо, дорогие друзья радиослушатели, за то, что вы вместе с нами. Давайте послушаем, что рекомендовал апостол Павел Галатам в 6 главе. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Дух Божий действует в наших сердцах, используя нас для помощи тем, кому плохо. Он может при этом подтолкнуть нас на какие-то действия, непонятные окружающим и явно непрактичные. Он дает нам возможность творить добрые дела и говорит: «Не проходите мимо, сделайте это просто так, из любви ко мне». Давайте последуем этому пожеланию и в сегодняшний день сделаем что-то доброе кому-то, кто от нас этого не ожидает. Оставайтесь с нами в эфире BBN, библейское вещание лично для вас.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 45:22. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Исаия 45:22.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Тот, кто осведомлен о священных писаниях и о том, что они говорят о последнем времени, не может не заметить, сколько в этих пророческих изречениях признаков скорого пришествия Иисуса Христа. Один из этих признаков – это усиленное действие дьявола в области обольщения. Послушайте, что сказал сам Христос о времени перед Своим вторым пришествием. Я читаю из 24 главы Евангелия от Матфея. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Вы поняли значение этих слов? Цель этого обмана заключается в том, чтобы, если возможно, и избранных обольстить. Господь предупреждает, что действия врага будут настолько хитрыми, что именно детям Божьим грозит опасность быть обманутыми. Христос сказал об этом в беседе о своем втором пришествии, после того, как его ученики спросили, когда это будет и какой признак твоего пришествия и кончины века. Вы заметили, они спрашивают о признаке, а не о признаках. Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят». Христос ставит прельщение со стороны врага на первое место, как признак своего пришествия. Именно это дьявольское обольщение будет характеризовать наш век. И дальше Христос предупреждает: «И тогда соблазнятся многие, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Вы же берегитесь, вот я наперед сказал вам все». Дорогие мои, если Христос почел нужным предупредить нас о возможности быть обманутыми, то это значит, что нам грозит большая опасность. «Вы же берегитесь, вот я наперед сказал вам все». Поэтому, говоря о своем втором пришествии, Христос всегда напоминал о том, чтобы мы бодрствовали. «Смотрите, — говорит Он, — бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время». И кончает Господь свою беседу такими словами: «Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома вечером, или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы пришед внезапно не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем: бодрствуйте». Дорогие друзья, наша обязанность, наш священный долг – предупредить детей Божьих именно об этой опасности, об ужасной возможности быть обольщенными. Послушайте, как в своих посланиях апостолы отражают ту же истину, которую сказал Господь Иисус Христос. Апостол Павел говорит: «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знаменями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщение погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду». Здесь апостол Павел говорит о том, что после восхищения церкви сатана будет действовать со всякою силою и знаменями и чудесами ложными. Однако он предупреждает, что тайна беззакония уже в действии. Правда, это не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. Мы точно не знаем, кем или чем является этот удерживающий. Дух ли святой или церковь? Но раз не сказано точно, то спекулировать предположениями мы не станем. Однако одно ясно, что это связано с пришествием Иисуса Христа. Когда удален будет удерживающий, тогда обольститель-дьявол будет развязан, и он со всякою силою будет совершать чудеса и знамения. Ну вот, чем ближе мы подходим к этому времени, тем больше и сильнее будет проявляться его действие. Подобно тому, когда приближается человек, тем ближе и отчетливее ясно видна его тень. Поэтому в своих посланиях апостол Иоанн предупреждает о действующем духе Антихриста. «Дети, — говорит он, — последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы и познали из того, что последнее время». И в своем втором послании он вновь напоминает об опасности прельщения. «Ибо многие обольстители вошли в мир. Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились». И как будет проявляться это обольщение в последнее время? В книге Откровения сказано, что обольщению подвергнется вся вселенная. Дьявол и его лжепророки будут удивлять своими действиями все народы. И какие это будут действия? «Великие знамения, — говорит Слово Божие, — так что и огонь он будет низводить с неба на землю перед людьми». Так сказано в 13 главе книги Откровения, последней книги Библии. «Так что чудесами, которые дано было ему творить, он будет обольщать живущих на земле». И хотя эти места в книге Откровения говорят о действиях дьявола во время годины скорби, тем не менее мы уже видим сейчас эти проявления. И они будут усиливаться, чем ближе мы подходим ко времени пришествия Господа Иисуса Христа. И вот мы видим, как этот дух Антихриста вкрадывается в среду детей Божьих. И трагедия в том, мои дорогие друзья, что он, этот дух Антихриста, воспринимается многими, как будто это Дух Божий. Как печально, дорогие мои, что многие верующие не умеют различать духов. Слово Божие ясно говорит: не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много уже пророков появилось в мире.

через человека. Человек является его орудием. Через человека он совершает чудеса и знамения. Точно так же, как Дух Святой действует через детей своих, одаряя их силой и дарами, так и сатана должен найти людей, через которых он может творить свои чудеса и знамения. И вот для того, чтобы понять, как он действует через человека, мы должны понять, кем является человек. И Слово Божие мы узнаем, что человек был создан по образу и подобию Божию. В книге «Бытие» сказано: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Из этого мы видим, что тело человека было создано из праха земного, но когда Бог вдунул в него дыхание жизни, Бог наделил его духом. В результате этого двоякого действия Божье в процессе сотворения человека, то есть совокупления тела и духа, человек стал душою живою. Так что человек состоит из духа, души и тела. В своем первом послании к Фессалоникийцам, в 5 главе, апостол Павел указывает на эту триединность человека. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело, во всей целости». Так что дух, душа и тело – три отдельные части человека. И вот для того, чтобы понять действие дьявола и действие Божие, мы должны учесть эту особенность человека. Начнем с духа человека. Что такое дух человека? Духом человек ощущает Бога. Только духом нашим мы можем иметь общение с Богом и можем знать Бога. А что же тогда душа? Отличается ли душа от духа? Если наш дух – это богосознание, то душа – это самосознание. И тут, дорогие мои, есть большая разница. Дух и душа – это два совершенно разные свойства человека. Одно принадлежит Богу, а второе – человеку. И вот наша трагедия в том, дорогие мои, что мы не всегда отличаем духа от души, но путаем их, и таким образом воспринимаем фальшь дьявола. Думая, что мы переживаем духовное благословение от Бога, фактически мы переживаем человеческое, а вовсе не Божье. И вот, дорогие мои, по этой-то причине нам необходимо знать разницу между тем, что духовное, и тем, что душевное. И как это возможно? Помните слова пророка Осии: «Истреблен будет народ мой, говорит Господь, через него, за недостаток ведения». Дьявол прилагает усилия, чтобы народ Божий не знал именно этой истины. Слово же Божие очень ясно излагает ее, и мы можем познать ее только через Слово Божие. Послушайте, что говорит апостол Павел. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча, обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа». Это значит, что Слово Божие делает конкретное различение между духом человека и его душой. Поэтому, возлюбленные, мы должны обратиться к Слову Божьему, а не руководиться тем, что нам подсказывает наше чувство. Сегодня, как никогда, дьявол обольщает народ Божий именно на этой почве. Апостол Павел говорит: «Все испытывайте, хорошего держитесь». И испытывать мы можем потому, что говорит Слово Божье. Итак, давайте посмотрим, что говорит Библия, Слово Божье, о душе человека. «Когда Адам согрешил и пал, то он умер». Так Бог сказал Еве: «Ибо в день, в который ты вкусишь от него, то есть от дерева познания добра и зла, смертью умрешь». Однако мы знаем, что Адам и Ева продолжали жить после того, как они согрешили. Как это понять? Видите, в день, в который они согрешили, они духовно умерли. В этот момент у них оборвался контакт с Богом. Они утратили связь с Богом, которую они имели до своего падения, потому что мы читаем, что «скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая после того, как они согрешили». Вот почему апостол Петр, обращаясь к верующим в Ефесе,
и сравнивая, кем они были раньше.

0: раньше и кем они стали во Христе, говорит им: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом». Но мы знаем, что со временем Адам умер и физически. Процесс омертвения начался с момента духовной смерти. Так что Адам жил продолжительное время по своему согрешению. Да, его дух умер, а душа и тело продолжали жить. В нем осталась его душа. И это удивительное свойство человека, душа, продолжает жить в нем. Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, кем был Адам до своего падения? Какими силами и способностями он обладал? Какой ум он имел до своего падения? Читая Библию, мы можем кое-что узнать о его душевном качестве, о том, каким умом он обладал. В книге «Бытие» в первой главе написано: «И сотворил Бог человека по образу своему, по подобию Божьему сотворил его». Мужчину и женщину сотворил их. «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся на земле». Вы можете себе представить, какой силой обладал Адам, какую силу Бог ему дал? Ему велено было управлять и заведовать всем животным царством. Как вы думаете, велел бы Бог Адаму делать то, на что он не был способен? Конечно, нет. Так что эту способность дал ему сам Бог. Во второй главе книги «Бытие» мы читаем о том, как Бог повелел Адаму назвать всех животных полевых и всех птиц небесных. И это сделал Адам. Ну-ка, попробуйте сейчас без запинки назвать хотя бы одну дюжину разного рода рыб или птиц. Действительно, очень трудно представить, какой силой ума обладал Адам до своего падения. И хотя Адам утратил эту способность, когда он согрешил, он все же мог очень многое. Его способности в значительной степени были парализованы, но его психологический потенциал был все же огромным. Наверное, большим, чем мы можем даже представить себе. И вот каждый человек обладает этим потенциалом душевных сил. Эти душевные силы не полностью утрачены им. Точно так же и тело человека имеет огромный потенциал. Но душа принадлежит к падшей натуре человека. Это мы должны иметь в виду. Она греховна, и поэтому она отвержена Богом и угодить Богу не может. Человек, который возродился, то есть родился от Бога через веру в Господа Иисуса Христа, в нем теперь новый дух, дух жизни, данный ему Богом. Это о таковых, включая самого себя, апостол Павел говорит: «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Итак, во Христе он стал новым творением, однако в нем еще осталась его ветхая падшая натура. И вот когда он родился от Бога, ему дан был новый дух, дух жизни, и теперь этот новый дух должен доминировать, брать верх. И поскольку дух возрожденного человека обладает им, постольку он будет угождать Богу. Вот тут как раз и происходит самая большая борьба. Борьба между духом и душой. Чтобы возрожденный дух побеждал, человек должен покориться кресту, стать сораспятым со Христом. Иначе он не может ходить в обновленной жизни, как говорит апостол Павел: «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». Однако цель дьявола – возбудить скрытые силы души, высвободить их и использовать их в своих коварных целях. Чтобы подражать действию Духа, он пользуется душой человека. И именно в этом многие поддаются его обману, принимая душевные, исходящие из падшей натуры человека, за духовные. Мы говорили о том, какие сверхъестественные способности имел Адам. Фактически, они не были сверхъестественными. Эти силы и способности были присущи ему до его падения. Но после падения эти силы стали как бы парализованными. И вот их-то как раз сатана и пытается снова вызвать к жизни и через них совершать невероятное. Через эту силу, скрытую в человеке, через человеческую душевность и психику, сатана может совершать знамения и чудеса. И чем ближе, дорогие мои, мы подходим к концу времени, к пришествию нашего Господа, тем больше будет проявляться знамения и чудес через силы человеческой души, находящейся под влиянием и действием сатаны. Поэтому, дорогие мои, как мы должны просить Господа, чтобы Он помог нам различить, что душевное и что духовное? Как это важно, дорогие мои, особенно в это последнее время. «Знай же, — говорит Слово Божие, — что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, то есть душевны, они будут руководиться душой, а не духом». И вот такие вкрадываются в среду детей Божьих. Через них сатана обольщает тех, которые не молятся и не бодрствуют. Он ловит их в свою сеть, чтобы погубить их. Они совершают чудеса и проповедуют именем Иисуса Христа, но их служение не духовное, а душевное. Например, они предлагают вам успех, здоровье, материальные благополучие. Все это, говорят они, вы можете иметь. Вам только следует использовать скрытую в вас силу. Или же они обращают большое внимание на знамения и чудеса. Вы можете иметь все, что только пожелаете, говорят они. Нужно только усиленно сконцентрировать все свои душевные силы, что они называют верой, и все, чего не пожелаете, будет вашим. Они вам также предлагают, как они говорят, глубины Божьи, духовные переживания, которые дадут вам огромную силу, и она будет сопровождаться радостными, восхищенными чувствами. Не думайте, что мы отрицаем исцеление или другие чудеса, или радость в Господе, но я говорю о том, что, увы, они могут быть получены применением душевной силы, а не силой и действием Духа Святого. В наши дни так быстро развивается учение о психике и ее потенциальной силе, что мы должны быть очень осторожными, бдительными и наставленными в Слове Божьем, чтобы мы могли различать, что от Бога, от Его Духа, а что от человеческой психики и душевности. Тема эта очень обширная, и ей следовало бы уделить больше времени. Но я молю, чтобы сам Дух Святой через Слово Свое вразумил и наставил нас на истинный путь Божий. И в конце я хочу сказать, что те, которые не подчеркивают значение заместительной жертвы Иисуса Христа, Его смерти и воскресения, Голгофскую смерть нашего Господа, дают повод, чтобы их остерегаться. Искупительная и заместительная смерть Иисуса Христа сама за себя говорит, что человек грешен, что он виновен перед Богом. И если он не принимает Иисуса Христа как своего Искупителя, то он погибший грешник. Его падшая натура не может угодить Богу. Она должна пасть у ног распятого Спасителя и признать себя погибшей. Только кровь Иисуса Христа может очистить нас от греха и ничто иное. И всем тем, которые приняли Иисуса Христа как своего Спасителя и пережили возрождение, я хочу напомнить слова нашего Господа, сказанные в связи с Его пришествием. «А что вам говорю? Говорю всем. Бодрствуйте!» Мой друг, а если ты еще не спасен? то знай, что спасение твое не зависит от твоих чувств, настроения или твоих усилий. Оно зависит от того, что совершил для тебя Христос на Голгофском кресте. Ты должен покориться Ему, покаяться, то есть признать свой грех и верой принять Его прощение. Для этого не требуется какой-то особенной обстановки, музыки, атмосферы, чувств, а только необходимо твое послушание, твоя вера в Господа Иисуса Христа. Принять Иисуса Христа, мой дорогой друг, ты можешь там, где ты сейчас находишься.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org

0: Мы очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Яська Даниил Александрович. Этот цикл передач подготовлен для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии, поэтому, конечно же, она каждому поможет углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Исаии. Уверен, что это время, конечно же, будет благословением для вас, поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Продолжая изучение книги Исаии, мы приходим к 6 главе, в которой читаем о пророческом видении Божьей святости. Это не было начало служения пророка, а лучше сказать, обновление уже сделанного ему поручения исполнить весьма важное служение Господу. Бог хорошо знает человеческие сердца, что они зачастую бывают закрыты для Слова Божьего. Поэтому он открыл Исаии, какие будут последствия его пророческих возвещений. Глава 6, стих 9 содержит такие слова. «Пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите». По причине их отступления от Бога, они утеряли способность разуметь истину. Их посетило ослепление ума и сердца. Позже в этой книге читаем. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Печально смотреть на картину постоянного противления повелениям Божьим, когда душа пострадала от огня неверия, и ум ослеплен. Даже слушая верное Слово Божье, человек делается неспособным понять весть Божью. Но все же взгляните на эту тьму духовную, и в ней вы увидите луч света. Последний стих этой главы содержит в себе утешение, потому что есть остаток в народе, боящийся Бога. Это наблюдалось в течение столетий. Когда духовная тьма очень сгущалась, она не могла покрыть собой свет благовестия Божьей милости. Так и в этом случае. Взгляните на последний стих 6 главы. «Так святое семя будет корнем ее. Всегда найдется верный Господу остаток, который поднимает знамя креста. Верующие в наши дни иногда чувствуют, что человечество, окружающее их, лишено духовного понимания и света». Трудно противоречить этим словам, но всякий верующий в Слово Божье имеет привилегию быть светом в темном месте. «Да соделает Господь, чтобы свет ваш ярко сиял во славу Ему». Глава 6 и 7 передают некоторые исторические факты относительно иудейского народа. В 7 главе сказано о царе Ахазе и о переживаниях народа, когда Израиль, Северное царство, пошел войной на братский народ свой, Иудею, войдя в коалицию с Сирией. Но Бог был на страже Иуды и Иерусалима, очи его были на них, чтобы защитить их. Изучение 7 главы мы видим причину, почему эти исторические сведения включены в нее. Имя Исаии означает «спасение Господне». Третий стих указывает на то, что остаток спасется. Мы имеем здесь весьма духовный урок. Спасение приходит от Господа. Согласно его божественному плану, остаток народа вернется даже из плена и будет продолжать выполнение воли Божьей и его планов. Царь будет силен и благословен только при условии, если он будет верить слову пророка, полученному им от самого Бога. Но царь Ахаз сказал, «Не буду просить и не буду искушать Господа». Эти слова звучат набожно, но царь отверг слово пророка, чтобы Господь явил свою милость и славу. Если вы обратитесь к словам 2 Царств, 16 глава, 7 по 8 стих, то вы увидите, почему Ахаз не послушался слов Исаии. Царь в это время уже послал своих представителей серебром и золотом из дома Господня к другому царю, прося его помощи от наступавшей опасности. Другими словами, он уже искал союза и помощи у нечестивого царя, вместо того, чтобы обратить свои взоры на вечного Бога и все вручить в руки его. Ахаз проявил свое неверие. Поэтому его набожные слова «Я не буду искушать Господа» были покрывалом его действия. Однако Господь послал свое знамение, потому что план его не мог быть изменен неискренностью царя. Дальше следует пророческое возвещение, которое имеет двоякое значение, если в него мы углубляемся. Первое значение указывало на то, что Иуда выйдет победителем против коалиции против него. Но это пророческое возвещение касается и дальнейших событий. Исаия 7 глава, 14 стих указывает на более важное и великое избавление в будущем. Эти слова указывают на славную весть пастухам на Вифлеемских полях. «Ибо вам родился Спаситель, Христос Господь». От Луки 2 глава, 10 по 11 стих. А также и на ангельское возвещение Иосифу. «Она родит сына, и наречешь ему имя Иисус. Назовешь его Эммануил, что означает «с нами Бог». От Матфея 1 глава, с 21 по 23 стих. Но перед пришествием Эммануила, «с нами Бог», произойдет суд. Исаия 7 глава говорит о том, что Иуда будет наказан за его отступление от Господа. Следует отпомнить, что праведный и святой Бог не может соглашаться с грехом. Божественная милость и божественный суд балансируют положение человека в Священном Писании. И сегодня, когда мы возвещаем Слово Божье другим, необходимо иметь эту истину в виду. Мы с радостью возвещаем великую любовь Божью. Но эта любовь Его является совершенной праведностью и судом. Поэтому не звучит странно, когда мы проповедуем Его любовь, употребляя ясные слова «Плата за грех есть смерть, а дар Божий – жизнь вечная». К Римлянам 6 глава, 23 стих. Апостол Павел имел власть духовную от вечного Бога, когда он говорил 1 Коринфянам в 5 главе в 5 стихе «Предать сатане, грешника, верующего, который не касается и который не кается, во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа Иисуса Христа». Переходя к главе 8, нам кажется, что Исаия временно отошел от публичной жизни. Это не означает, что он ничего не делал, но Бог дал ему иное занятие. Его громкий искренний голос умолк. Пришло время дальнейшего испытания народа. Даже и в наши дни бывают моменты, когда слышен сильный голос Божий. Происходят духовные пробуждения, а потом вдруг зовущий голос умолкает, и наступает время испытаний. Будут ли люди продолжать ходить путями Господними, как они обещали? Служение Исаии, частного характера, описано в дальнейших главах. Он позвал к себе нескольких близких к нему людей, которые сохранили бы его возвещение народу точно и верно. Но эти слова относились не только к народу иудейскому. Бог открывал ему о своих будущих действиях по отношению к другим народам. Итак, глава 13 передает нам пророчество о Вавилоне. Глава 15 содержит пророчество о Моаве. А 17 глава относится к Дамаску. Глава 18 говорит о Эфиопии, а 19 о Египте и так дальше. В центре, однако, всех этих пророчеств был народ Иуды и возлюбленный город Иерусалим. Остальные народы входят в эту область пророчеств по причине их взаимоотношений с Иудой. Следует помнить, что даже Господь Иисус Христос, Эммануил, с нами Бог, когда Он пришел в этот мир, то, во-первых, Он принес весь спасение Божье Израилю. Христос объявил: «Я пришел к погибшим овцам дома Израиля». Но пророчество открывает нам, что окончательной задачей и планом Божьим было спасение всего мира. Оно не ограничивалось только народом иудейским. В книге пророка Исаии встречаются чудные пророческие возвещения о явлении в этом мире Сына Божия, Эммануила. Обратите внимание на 9 главу с 1 по 7 стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на ременах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Глава 11, с 1 по 5 стих, говорит о великом слуге Божьем, Господе нашем Иисусе Христе, Спасителе, и о всех чудных Его характеристиках. Его знания совершенные. Его суды сопроводятся справедливостью и истиной. Его правосудие будет сиять славой солнца. Во время своей земной жизни Господь Иисус Христос обнаружил великую премудрость и знание, приводя в замешательство религиозных вождей, даже когда Он был отроком. Но эти пророческие возвещения относятся к будущему, когда Он будет царствовать и положит врагов Своих в подножье ног Своих. 1 Коринфянам 15 глава с 23 по 20 стих передает нам о Его царствовании на земле, а также и о Его величественной власти, пока все враги не будут уничтожены. Поэтому, каким величественным пророческим провозглашением Исаии, почти за 700 лет до рождения Иисуса Христа в Вифлееме, являются упомянутые драгоценные слова.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Эта передача была подготовлена библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Яська Даниил Александрович. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Исаии. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Книга пророка Исаии получила свое название по имени автора, которое означает «Господь спасение». Пророк Исаия пророчествовал в Иерусалиме и вблизи во время правления четырех царей. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Люби людей не за благие нравы, не за прекрасный чистый цвет лица. Люби людей, хотя они не правы, хотя они не знают глаз Отца. Люби людей, но не за их богатство. Люби людей не за улыбки их. Люби людей и проявляй к ним братство, и помолиться не забудь о них. Люби людей и желай добра им, счастья, и не щади души своей за них. Им не хватает твоего участия, не оставляй их никогда одних. Люби людей, как Божие творение, люби их души и к Христу зови, чтоб избежать им адское мучение и благость познавать в Его любви. Вы слушаете библейское вещание BBN. Оставайтесь с нами.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам. Библейское вещание BBN. Предлагаем вам стих Благовестия на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в первом послании к Коринфянам в 13 главе в 12 стихе. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. Это был стих Благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.
1: Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей.
2: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
3: Первая книга Паралипоменон, глава 17. Когда Давид жил в доме своем, то сказал Давид Нафану, пророку: «Вот я живу в доме кедровом, а ковчег завета Господнего под шатром». И сказал Нафан Давиду: «Все, что у тебя на сердце, делай, ибо с тобой Бог». Но в ту же ночь было слово Божье к Нафану: «Пойди и скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь: не ты построишь мне дом для обитания, ибо я не жил в доме с того дня, как вывел сынов Израиля, и до этого дня, а ходил из скинии в скинию, и из жилища в жилище. Где не ходил я со всем Израилем, сказал ли я хоть слово которому-либо из судей израильских, которым я повелел пасти народ мой, почему вы не построите мне дома кедрового? И теперь так скажи рабу моему Давиду: так говорит Господь Саваоф: я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля и был с тобою везде, куда ты ни ходил, и истребил всех врагов твоих перед лицом твоим, и сделал имя твое как имя великих на земле. И я устроил место для народа моего Израиля и укоренил его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет более тревожим, и нечестивые не станут больше теснить его, как прежде, в те дни, когда я поставил судей над народом моим Израилем. Я смирил всех врагов твоих и возвещаю тебе, что Господь устроит тебе дом. Когда исполнятся дни твои, и ты отойдешь к отцам твоим, тогда я восставлю семя твое после тебя, которое будет из сыновей твоих, и утвержу царство твое. Он построит мне дом, и утвержу престол его навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И милости моей не отниму от него, как я отнял от того, который был прежде тебя. Я поставлю его в доме моем и в царстве моем навеки, и престол его будет тверд вечно». Все эти слова и все видение точно пересказал Нафан Давиду. И пришел царь Давид и стал пред лицом Господним и сказал: «Кто я, Господи Божий, и что такое дом мой, что ты так возвысил меня?» Но и этого еще мало показалось в очах твоих. Боже, ты возвещаешь о доме раба твоего вдаль и взираешь на меня, как на человека великого. Господи Боже, что еще может прибавить пред тобой Давид для возвеличения раба твоего? Ты знаешь раба твоего. Господи, для раба твоего по сердцу твоему ты делаешь все это великое, чтобы явить всякое величие. Господи, нет подобного тебе и нет Бога, кроме тебя, по всему, что слышали мы своими ушами. «И кто подобен народу твоему Израилю, единственному народу на земле, к которому приходил Бог, чтобы искупить его себе в народ, сделать себе имя великим и страшным делом, прогнанием народов от лица народа твоего, который ты избавил из Египта? Ты соделал народ твой Израиля своим собственным народом навек, и ты, Господи, стал Богом его». Итак, теперь, о Господи, слово, которое ты сказал о рабе твоем и о доме его, утверди навек и сделай, как ты сказал. И да пребудет и возвеличится имя твое вовеки, чтобы говорили: Господь Саваоф, Бог Израилев, есть Бог над Израилем, и дом раба твоего Давида да будет тверд пред лицом твоим. Ибо ты, Боже мой, открыл рабу твоему, что ты устроишь ему дом, поэтому раб твой и дерзнул молиться пред тобой. И ныне, Господи, ты Бог, и ты сказал о рабе твоем такое благо. Начни же благословлять дом раба твоего, чтобы он был вечно пред лицом твоим. Ибо если ты, Господи, благословишь, то будет он благословен вовек. Глава 18. После этого Давид поразил филистимлян и смирил их, и взял Геф и зависящие от него города из руки филистимлян. Он поразил также моавитян, и сделались моавитяне рабами Давида, принося ему дань. И поразил Давид Адраазара, царя Суфского, в Емафе, когда тот шел утвердить власть свою при реке Евфрат. И взял Давид у него 1000 колесниц, 7000 всадников и 20000 пеших, и разрушил Давид все колесницы, оставив из них только 100. Сирийцы дамасские пришли было на помощь к Адраазару, царю Суфскому, но Давид поразил 22000 сирийцев. И поставил Давид охранное войско в Сирии Дамасской, и сделались сирийцы рабами Давида, принося ему дань. И помогал Господь Давиду везде, куда он ни ходил. И взял Давид золотые щиты, которые были у рабов Адраазара, и принес их в Иерусалим. А из Тивхавы и Куна городов Адраазара взял Давид весьма много меди. Из нее Соломон сделал медное море и столбы и медные сосуды. И услышал Фой, царь Имафа, что Давид поразил все войско Адраазара, царя Суфского, и послал Иорама, сына своего, к царю Давиду, приветствовать его и благодарить за то, что он воевал с Адраазаром и поразил его, ибо Фой был в войне с Адраазаром, и с ним всякие сосуды золотые, серебряные и медные. И посвятил их царь Давид Господу вместе с серебром и золотом, которое он взял от всех народов, от идумеев, моавитян, аммонитян, филистимлян и от амаликитян. И Авесса, сын Саруии, поразил идумеев на долине Соляной 18000 и поставил в Идумее охранное войско, и сделались все идумеи рабами Давиду. Господь помогал Давиду везде, куда он ни ходил. И царствовал Давид над всем Израилем и творил суд и правду всему народу своему. Иоав, сын Саруии, был начальником войска, Иосафат, сын Ахилуда, деописателем, Садок, сын Ахитува, и Авимелех, сын Авиафара, священниками, Асуса, песцом. Ванея, сын Иодая, над халифеями и филифеями, а сыновья Давидовы первыми при царе. Глава 19. После этого умер Наас, царь аммонитский, и воцарился сын его вместо него. И сказал Давид: «Окажу я милость Анону, сыну Нааса, за благодеяние, которое отец его оказал мне». И послал Давид послов утешить его об отце его. И пришли слуги Давида в землю аммонитскую к Анону, чтобы утешить его. Но князья аммонитские сказали Анону: «Неужели ты думаешь, что Давид из уважения к отцу твоему прислал к тебе утешителей? Не для того ли пришли слуги его к тебе, чтобы разведать и высмотреть землю и разорить ее?» И взял Анон слуг Давидовых и обрил их, и обрезал одежды их до половины чресл, и отпустил их. И пошли они. и донесено было Давиду о людях этих. И он послал им навстречу, так как они были очень обесчещены. И сказал царь: «Останьтесь в Иерихоне, пока отрастут бороды ваши, и тогда возвратитесь». Когда аммонитяне увидели, что они сделали с ненавистными Давиду, тогда послал Анон и аммонитяне 1000 талантов серебра, чтобы нанять себе колесницы всадников из Сирии Месопотамской и из Сирии Мааха и из Сувы. И наняли себе 32 000 колесниц и царя Мааха с народом его, которые пришли и расположились станом перед Медевой. И аммонитяне собрались из городов своих и выступили на войну. Когда услышал об этом Давид, то послал Иоава со всем войском храбрых. И выступили аммонитяне и выстроились к сражению у ворот города, а цари, которые пришли, отдельно в поле. Иоав, видя, что предстоит ему сражение спереди и сзади, избрал воинов из всех отборных в Израиле и выстроил их против сирийцев. А остальную часть народа поручил Авессе, брату своему, чтобы они выстроились против аммонитян. И сказал он: «Если сирийцы будут одолевать меня, то ты поможешь мне, а если аммонитяне будут одолевать тебя, то я помогу тебе. Будь мужествен, и будем твердо стоять за народ наш и за города Бога нашего, и Господь пусть сделает, что ему угодно». И вступил Иоав и люди, которые были у него в сражении с сирийцами, и они побежали от него. Аммонитяне же, увидев, что сирийцы бегут, и сами побежали от Авессы, брата его, и ушли в город. И пришел Иоав в Иерусалим. Сирийцы, видя, что они поражены израильтянами, отправили послов и вывели сирийцев, которые были по ту сторону реки, и Савак, военачальник Адраазара, предводительствовал ими. Когда донесли об этом Давиду, он собрал всех израильтян, перешел Иордан и, придя к ним, выстроился против них. И вступил Давид в сражение с сирийцами, и они сразились с ним. И сирийцы побежали от израильтян, и истребил Давид у сирийцев 7000 колесниц и 40 000 пеших, и Савака, военачальника, умертвил. Когда увидели слуги Адраазара, что они поражены израильтянами, заключили с Давидом мир и

0: а народ, который был в нем, вывел и умерщвлял их пилами, железными молотилами и секирами. Так поступил Давид со всеми городами аммонитян, и возвратился Давид и весь народ в Иерусалим. После того началась война с филистимлянами в Газере. Тогда Савахай хушатянин поразил Сафа, одного из потомков Рефаимов, и они усмирились. И опять была война с филистимлянами. Тогда Елханам, сын Иаира, поразил Лахмия, брата Голиафа, гифянина, у которого древко копья было, как навой у ткачей. Было еще сражение в Гефе. Там был один рослый человек, у которого было по 6 пальцев, всего 24. И он также был из потомков Рефаимов. Он поносил Израиля, но Иоанафан, сын Шимы, брата Давида, поразил его. Это были родившиеся от Рефаимов в Гефе, и пали от руки Давида и от руки слуг его.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

В эфире BBN. Римлянам 11.33. О бездна богатства и премудрости, и ведения Божия! Может быть, вы сегодня не видите, как действует Бог? Может быть, обстоятельства вам не подвластны? Может быть, человек, которого вы любите, упрямо не желает ответить на призыв Божий? Помните, что Божья премудрость – это бездна богатства. И то, что Господь творит, мы можем и не видеть, но знаем, что то, что делает Господь, все содействует ко благу. За жизнью моею Создатель стоит, и чудную волю в ней чудно творит. Я в мудрые руки Его отдаю без страха и с верой судьбу всю свою. Оставайтесь с нами.

0: Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Мы продолжаем наше изучение Священного Писания Библии. Я надеюсь, вы готовы или частично готовы именно к этому изучению, дома прочитав несколько раз внимательно главы назначенные, которые я просил вас на прошлой лекции. Сегодня, дорогие друзья, мы продолжим изучение второй главы книги «Исход». В нашей предыдущей беседе мы остановились на стихе 21. Мы видели, как после 40 лет жизни во дворце египетского фараона и после прекрасной жизни, так сказать, типа принца, который имел все привилегии, Моисею пришлось скрыться в Мадианской пустыне. Здесь, в доме мадианского священника, начался второй 40-летний период жизни Моисея. Моисею понравилось жить у этого священника по имени Рагуил. Рагуил тоже полюбил Моисея и дал ему в жены свою дочь Сифору. Имя Сифора означает «ласточка», что, возможно, указывает на тот факт, что она была маленькой, хрупкой женщиной. Она родила сына, и Моисей нарек ему имя Гирсам, потому что, говорил он, «я стал пришельцем в чужой земле». Мы это читаем, друзья, в стихе 22-м книги «Исход» 2 главы. Дальше мы читаем, спустя долгое время умер царь египетский, и стенали сыны Израилевы от работы и вопияли, и вопль их от работы вошел к Богу. И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковом. И увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог. Друзья, Бог готов приступить к освобождению народа Израиля из рабства. Моисей подготовлен Богом, чтобы стать вождем этого освобождения. Бог решил освободить израильтян из рабства совсем не потому, что они были лучше египтян. Нет, слушатели. Или же потому, что они хранили ему верность и не поддались искушению идолопоклонства? Нет, слушатели, совсем наоборот, этот народ отошел от Бога. Они предпочитали скорее поклоняться разным идолам, чем ему. И вы помните, как вскоре после своего освобождения, во время перехода через пустыню, израильтяне при первой возможности сделали себе и поклонялись золотому тельцу. Друзья, Бог знал об их упрямстве, об их неверности, но Он спас их от угнетения. Почему? Потому что Его, Божье сердце, исполнилось жалости при взгляде на их страдания. А ведь Господь, когда говорит, что-то исполняет. Он сказал Аврааму, Исааку, Иакову, он сказал, что даст землю, сделает большущий, благословенный народ, и этот народ станет благословением для всех народов. И он должен исполнить эти слова. то, что Господь говорит, всегда исполнял и всегда будет исполнять. Если бы Он, слушатели, не пришел им на помощь, они бы просто исчезли как нация, как многие другие народы полностью исчезли. Таким образом, Господь Бог спас народ Израиля от египетского рабства по двум причинам. Во-первых, из жалости к их страданиям, и во-вторых, в память о своем завете с Авраамом, Исааком и Яковом. Так что, слушатели, будем помнить всегда этот момент, потому что этот народ такой же народ, как и все другие народы. Все мы грешники, говорит Священное Писание, и нет ни одного ищущего Бога. Все совратились с пути, так говорит нам пророк Исаия. И мы так и видим, слушатели, что это происходит и с народом израильским, и с любым другим народом. Но Господь свои слова исполняет, и то, что Он сказал, Он исполнит. Как вы думаете, почему Господь искупил вас? Если это с вами уже случилось, конечно. Вы знаете, друзья, Бог спас нас по тем же причинам, по которым Он спас Израиль. В нас с вами не было ничего такого, что могло бы расположить Его к нам. Мы абсолютно, абсолютно ничем не заслужили этого спасения. Бог спас нас из жалости, потому что Он увидел, как безнадежно мы потеряны, как мы беспомощны сделать что-нибудь для самих себя. Друзья, Господь Бог так полюбил нас, что пожертвовал ради нас своим единственным Сыном. Нас спасла Его любовь, Его милость, нас спасла искупительная смерть Его Сына Иисуса Христа. Друзья дорогие, некоторые люди считают, что Он спас их от того, что Он увидел, какими замечательными они станут, если только Он их спасет. Это совершенно неверная мысль. В нас не было и нет ничего замечательного. Как сказал об этом апостол Павел, «Знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе». Это мы читали послание к Римлянам, 7 главу, 18 стих. Да, друзья, ничего хорошего не живет в нас. Ничего хорошего нет в нашей плоти, друзья. Ничего доброго. И я повторяю слова пророка Исаия. Все мы совратились, все. И мы блуждаем, как овцы. Слушайте, все, до одного мы совратились. Вот почему Бог дает нам новую жизнь, когда Он нас спасает, потому что в нас, в нашем ветхом человеке, нет, да и не может быть ничего доброго. Вот почему, дорогие слушатели, этот ветхий человек должен в конечном итоге умереть в нас. Бог не видел ничего привлекательного в Израиле, но Он услышал, Он услышал их стоны, их вопли, их страшные переживания и искупил их. Бог увидел наше отчаянное положение и пришел к нам на помощь, пришел нас спасти. Он не спросил нас, что мы думаем о Его плане спасения. Бог Отец так возлюбил мир, что послал Своего Сына умереть за грехи людей. Сын согласился пойти, и Отец согласился спасти всякого, кто поверит в спасение через Иисуса Христа. Бог говорит: «Вот спасение, которое Я предлагаю вам. Хотите – примите, не хотите – дело ваше». Выбор в этом деле спасения предоставляется каждому человеку индивидуально. И Господь Бог никого не насилует, никого не заставит. Он только милостиво просит и стучит каждому сердцу. Он своим духом Он своим духом обличает, наставляет, Он своим духом указывает на наш грех. А мы должны откликнуться на Его призыв.

0: Друзья дорогие, Бог спас израильский народ из милосердия. Милосердие – это любовь в действии. Сегодня эта любовь спасает каждого. Каждого, кто поверит в искупительную жертву Его Сына, Господа Иисуса Христа. В течение 40 лет Бог готовил Моисея в Мадианской пустыне на роль освободителя израильского народа. Эти 40 лет подошли, наконец, к концу. Мы читаем далее, Исход 3 главу, первых 2 стиха, где говорится: «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего священника Мадианского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божьей Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, как терновый куст горит огнем, но куст не сгорает». Друзья, одним из величайших доказательств достоверности Священного Писания является существование народа Израиля. Много лет тому назад один император Германии спросил своего придворного священника: «Что вы думаете или что вы считаете самым лучшим доказательством того, что Библия является Словом Божьим? Это доказательство должно быть где-нибудь здесь, в моем царстве. Евреи, ваше величество, евреи – это доказательство. Они наилучшие доказательства», – ответил священник. Да, друзья, еврейский народ – это тот горящий куст, который заставляет неверующего оглядываться в удивление. Это просто чудо, что израильский народ продолжает существовать сегодня после стольких и стольких гонений вдоль всех этих столетий, преследований и уничтожения. Это преследование продолжалось со времен Моисея до наших дней включительно, дорогие друзья. Оно не прекращается и сегодня. Вы только посмотрите. Ежедневно взрываются бомбы в Иерусалиме. О чем это говорит? Но тем не менее, народы, преследовавшие Израиль в прошлом, исчезли с лица земли. А Израиль, дорогие слушатели, существует и поныне. Разве это не чудо, дорогие слушатели? Разве эта невидимая рука Божья не существует? Да, друзья, Он лично охраняет этот народ. И израильский народ – это куст, горящий и не сгорающий, дорогие друзья. И вот ангел, явившийся Моисею в горящем кусте, это никто иной, как Христос до своего земного воплощения. Многолетнее изучение Слова Божьего убедило меня, что это именно так. И вот мы читаем: «Моисей сказал: пойду и посмотрю на это великое явление, отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал: Моисей, Моисей! Он сказал: вот я. И сказал Бог: не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Так читаем мы в книге Исход, в 3 главе, 3 по 5 стихи, дорогие слушатели. Да, Богу пришлось подсказать Моисею, как себя вести. Хотя Моисей и был воспитан при царском дворе, он, однако, не знал много чего о духовных явлениях, о духовном деле. Он не знал, что в присутствии святого Бога следует снимать обувь. Бог дал ему урок о святости Бога. Мы с вами тоже должны усвоить этот урок, дорогие радиослушатели. Бог свят. И написано, что Бог трижды свят. Трижды свят Бог. В Его присутствии мы должны входить со священным трепетом, дорогие слушатели. Не с какой-то фамильярностью, как многие делают это сегодня, к сожалению, а со священным трепетом. И вот мы читаем в книге Исход в 6 стихе следующее. «И сказал, Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. Друзья дорогие, Моисей не посмел взглянуть на Бога. Единственный путь увидеть Бога – это через Господа Иисуса Христа. Так сказал об этом Иоанн, апостол, в своем Евангелии. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Так читаем в Евангелии Иоанна, в 1 главе, 18 стих. «Бога не видел никто никогда». Но, слушатели, единородный Сын, то есть Иисус Христос, сущий в недре Отчим, Он явил, Он явился, слушатели, во плоти, чтобы увидеть Бога. И кто видел Господа, тот видел Бога, говорит сам Христос. «И сказал Господь», мы читаем далее, это 7 и 8 стихи 3 главы книги Исход, «Я увидел страдания народа моего в Египте». И услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его, и иду избавить его от руки египтян, и вывести его из земли этой в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хитиев, амореев, ферезиев, евеев и евусеев. Когда Бог искупляет, Он не только искупляет от чего-то. Он всегда искупляет для чего-то. Мы были искуплены, друзья, мы были искуплены от греха для святости и неба. Апостол Павел объясняет эту идею в своем послании, говоря следующее в Ефесянам, 2 глава, 5-6 стихи. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом». Благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Друзья дорогие, Бог воскресил нас от смерти, чтобы мы могли жить во Христе. И потому, что вы находитесь во Христе, вы останетесь спасенными навеки. Это спасение означает, что мы вышли из орбиты смерти и вошли на орбиту вечной жизни. Мы перешли из царства тьмы в царство света. Вот что такое искупление. Вот что такое спасение во Христе. Это спасение не просто от чего-то, но для чего-то. Мы, друзья дорогие, продолжим это изучение 3 главы книги Исход в нашей следующей беседе, если Господу будет угодно. А пока, дорогие слушатели, до скорой встречи. Да сохранит вас Господь в Своей благодати, и да благословит Он вас со всей Своей щедростью.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

BBN – это библейское вещание на интернете. 24 часа мы с вами на русском языке. Мы часто боимся что-то менять в себе и в своей жизни. Говорим по привычке слова, которые говорить вовсе не следовало бы. Постоянно всех критикуем, тогда как должны бы наоборот искать в людях хорошее. Чтобы побороть силу привычки, нужны наши сознательные усилия и Божья помощь. Павел сказал, что мы должны представить наши члены в рабы праведности на дела святые. Римлянам 6:19. Да, это нелегко, но для славы Божьей и для нашего блага мы должны пытаться победить свои привычки. Давайте будем переучиваться, и пусть первым днем нашей новой жизни будет сегодняшний день.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 45:22. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Исаия 45:22.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги Откровения. Сегодня нам предстоит познакомиться с началом 16 главы, в которой речь идет о чашах гнева. Здесь есть и намек на повторяющиеся в истории деяния Божии. И в то же время как бы параллельное изображение одних и тех же событий, замечает Александр Мень. По существу речь идет о зле, которое порождено землей, и на землю возвращается, падает как камень, брошенный вверх. О том, что в истории все происходит циклами, люди думали уже давно. Некоторые даже пришли к выводу, что история вращается как бы по кругу. Все возвращается на круги своя, и то, что уже было, то и будет, вплоть до подробностей. Эта точка зрения христианству чужда, хотя это не значит, что мы отвергаем очевидную для каждого историка повторяемость, некую аналогичность явлений. Есть некий ритм в природе, и, очевидно, нечто подобное существует и в обществе. Быть может, в апокалипсисе мы находим на это намек, но все это для нас второстепенно. Главное – это картина зла, которая выпущена человеческой волей наружу. Эти грозные картины обозначают итог человеческой истории с ее страшной стороны. Здесь и символы духа, и символы природы, причем природа разрушается, что говорит о том, как губительно действует зло на само творение, а не только на человека, заключает Александр Мень. А теперь давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги «Откровение». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение книги Откровения, и сегодня приступим к разговору о 16 главе этого произведения. В этой главе семь небесных ангелов изливают семь чаш Божьего гнева на землю. Стоит повторить, что эти чаши гнева представляют собой непосредственные суды самого Бога над этим миром. Данные суды не являются результатами греховной деятельности людей или махинаций сатаны. 16 глава неразрывно связана с предыдущей главой, которая, по сути, являлась ее предисловием. В 15 главе мы увидели подготовку к окончательному суду великой скорби, а в 16 главе нам будет показан сам суд. А сейчас давайте вернемся к 15 главе и прочтем стихи с 5 по 8. «И после сего я взглянул, и вот отверзся храм скинии свидетельства на небе. И вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую, светлую, льняную одежду и припоясанные по персям золотыми поясами. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божьей и от силы его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов». Из первого стиха 16 главы мы узнаем послание, которое дается этим семи ангелам с небес. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам: идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю». Позвольте мне напомнить вам, что Господь Иисус Христос по-прежнему в полной мере управляет всем происходящим. Помните, что еще при изучении 5 главы этой книги мы убедились, что Господь Иисус является единственным достойным открыть небесную книгу с семью печатями. И снятие этих семи печатей открыло дорогу для всей последовательности событий великой скорби. Господь руководит и управляет всем происходящим на протяжении всего повествования книги Откровения. Он тот, кто прямой дорогой движется к победе. Сила, слава и величие принадлежат Ему. Это Его суд над отвергающим Христа миром. Небесный Отец вверил Его в руки все права и полномочия. Именно Христос отдает распоряжение и приказы, посылая этих семерых ангелов с заключительными судами. Промедление и ожидание уже невозможно, ибо час настал. приказ уже отдан, и семь ангелов исполняют все, что надлежит исполнить. Обычному человеку, а в особенности христианину, нелегко поверить, что Бог способен излить свой гнев на непокорный мир и уничтожить ненавидящую его цивилизацию. Но, друзья мои, все то, что вы видите сегодня вокруг себя, подвергнется Божьему суду. Помните, что сказал наш Господь Иисус Христос своим ученикам, когда они пришли к Нему, чтобы показать Ему храм и Его красоту? Спаситель ответил словами, которые мы можем найти во 2 стихе 24 главы Евангелия от Матфея. «Иисус же сказал им, видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Ученики были поражены, услышав от Господа подобные слова. «Поверьте мне, друзья, нам нужно собирать себе достояние на небесах, где ни моль, ни ржавчина не смогут испортить или погубить все это, где наше достояние не станет жертвой грабителей или злоумышленников». Быть может, вам придают уверенности какие-то накопленные вами средства или ценности, надежно хранимые где-то под семью замками. Но даже и в этом случае вы все равно потеряете их, потому что однажды вам придется оставить это все. Вас ждет смерть, и вы не сможете удержать что-либо в своих руках». Этот мир, в котором мы с вами живем, находится в ожидании суда Божьего. Даже верующим порой нелегко принять данный факт. Нас всех так долго и настойчиво убеждали с церковных кафедр, что Бог — это доброта и свет, и что Он никогда не решится осудить или покарать кого-то. Но, друзья мои, книга Откровения повествует нам о совсем иной перспективе. Давайте прочтем 2 стих 16 главы. «Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его». Первая чаша суда представляет собой нечто весьма любопытное. Создается впечатление, что Бог начинает против последователей Антихриста настоящую бактериологическую войну. Эти незаживающие язвы оказываются хуже, чем самые страшные современные заболевания. Вы не обращали внимания на то, что по мере того, как люди открывают средства для исцеления какой-то одной болезни, появляются другие и более страшные заболевания? Это тоже является Божьим судом, посредством которого Бог видимым образом показывает, что даже в своей физической сущности человек полностью испорчен. Последствия первой чаши гнева очень похожи на те воспаления и нарывы, которые сопровождали шестую египетскую казнь. Интересно заметить, что сам Моисей предсказал подобный суд, ожидающий израильский народ в будущем. Причем до этих самых пор данное предсказание Моисея пока что еще не сбылось. Это предсказание мы находим в книге Второзакония, в 15 стихе 28 главы. «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». А в 27 стихе той же главы Моисей перечисляет эти несчастья. «Поразит тебя Господь проказу египетскую, по чечуям, коростую и чесоткую, от которых ты не возможешь исцелиться». Причем все эти болезни будут неизлечимыми, если верить тому, что говорит 35 стих той же главы книги Второзакония. «Поразит тебя Господь злою проказою на коленях и голенях, от которой ты не возможешь исцелиться, от подошвы ноги твоей до самого темени головы твоей». Все это предсказывал еще Моисей. Однако здесь, в книге Откровения, эти жестокие и отвратительные гнойные раны, предназначены для тех, кто приняли печать зверя. Как мы уже увидели, те люди, которые отказались принять данную печать, уже понесли свою долю страданий. Эти люди не имели возможности ни покупать, ни продавать. Если семья человека страдает от голода, я не смогу осудить его за то, что он идет на крайние меры, дабы накормить своих близких. Это будет отчаянное время для всех тех, кто откажется принять печать зверя. Но теперь, в конце периода скорби, все принявшие печать и радовавшиеся тем привилегиям, которые давала им печать зверя, подвергаются Божьему суду. Далее мы читаем о второй чаше гнева. Прочтем третий стих. «Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море». Здесь мы видим странное и поразительное сходство с первой египетской казнью, которая представляла собой превращение воды Нила в кровь. Последствия этой второй чаши гнева оказываются даже более суровыми, нежели суд второй трубы, когда только одна треть всей морской воды сделалась кровью. В данном случае все море превратилось в кровь, подобной крови мертвеца. Кровь является залогом жизни, потому что душа тела в крови, как сообщает нам 11 стих 17 главы книги Левит. Однако в данном случае эта кровь несет только смерть. Море является необычайно богатым сосудом жизни, оно изобилует жизни. Однако в ходе этого суда, вместо того, чтобы являться источником жизни, море превращается в могилу для жизни. Обычно прохладные и освежающие морские ветры будут разносить зловоние трупов, плавающих на поверхности моря и покрывающих его берега. В результате вся экономика окажется парализованной. Люди будут умирать, подобно мухам. Иногда я задаюсь вопросом,

та миру, в конце концов, подвергнет этот мир суровому суду. Далее следует третья чаша божественного гнева. Прочтем стихи с 4 по 7. «Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. И услышал я ангела вод, который говорил: „Праведен ты, Господи, который еси и был, и свят, потому что так судил. За то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны того“. И услышал я другого от жертвенника говорящего: „Ей, Господи Боже Вседержитель, истинны и праведны суды твои“». Это испытание, которое опять напоминает нам последствия звучания третьей небесной трубы из 8 главы книги Откровения, вновь оказывается неизмеримо более суровым. В тот раз была затронута только 1/3 всех запасов питьевой воды, однако в этом случае все водные источники оказываются уничтоженными. И это подразумевает невиданную до тех пор гибель живущих на земле. На примере упоминаемого в этих стихах ангела вод мы видим еще одно служение, которое возложено на ангелов. Ангелы несут ответственность за различные части этой материальной вселенной. Ранее мы уже видели 4 ангелов, которые управляют 4 ветрами. А этот ангел с третьей чаши управляет водными стихиями. Интересно заметить, что данный ангел, который знает смысл и предназначение всего происходящего, провозглашает, что Бог праведен и свят в своих судах. Друзья мои, что бы ни делал Бог, Он праведен и свят. И если вы не согласны с Ним в чем-то, хуже оказывается только вам, потому что ошибаетесь вы, а не Бог. Представьте себе человека, который поднимается и заявляет Богу, что тот не прав. Я бы задал такому человеку вопрос. Даже если он уверен в своей правоте, что он может изменить? Так что, если вы не согласны в чем-то с Богом, вам лучше подумать и изменить свое мнение. Бог праведен во всем, что Он делает. И в этих стихах мы видим пример того, как воцаряется высшая справедливость. «Те, кто брали в руки меч, погибнут от меча, ибо пролитие крови всегда ведет к дальнейшему кровопролитию. Те, кто подвергается этому суду, были причиной мученической кончины многих божьих людей. И за праведную кровь, которую они пролили, Бог заставляет их самих отведать крови». Помните, как в 6 главе книги Откровения, в стихах с 9 по 11, мы прочли мольбы убиенных Божьих святых, просящих о совершении справедливости? «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: „Доколе, Владыка, святый истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу? И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число“». Здесь, в 16 главе книги Откровения, мы видим, как эти молитвы святых мучеников начинают исполняться. Бог не торопился с ответом, но теперь время настало, и Он дает ответ, превосходящий все ожидания. Далее следует описание 4 чаши гнева. Прочтем 8 и 9 стихи. «Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем. И сжег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над сими язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу». Наш Господь предсказывал, что в течение великой скорби на солнце будут появляться особые зловещие знамения. Мы можем прочесть об этом в 25 стихе 21 главы Евангелия от Луки.

0: Будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море вошумит и возмутится. Ветхий Завет также очень много говорил о судах, которые будут происходить в течение великой скорби в результате избыточного жара солнца. Пророк Исаия писал об этом в 6 стихе 24 главы своей книги. «Зато проклятие поедает землю, и несут наказание, живущие на ней. И зато сожжены обитатели земли, и немного осталось людей». Также и в 25 стихе 24 главы пророк пишет: «И он излил на них ярость гнева своего и лютость войны. Она окружила их пламенем со всех сторон, но они не примечали. И горело у них, но они не уразумели этого сердцем». А если мы обратимся к пророчествам Малахии, мы сможем прочесть в начале 4 главы его книги: «Ибо вот придет день, пылающий как печь. Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей». Для осуществления всех этих пророчеств Господу всего-навсего потребуется удалить один из слоев земной атмосферы. Или же наоборот, он немного приблизит земной шар к Солнцу, совсем немного, и жизнь на Земле не сможет продолжаться. Именно этот пугающий период времени имел в виду наш Господь, говоря, как мы читаем в 22 стихе 24 главы Евангелия от Матфея: «И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть». Но, несмотря на все это, Божьи люди будут сохранены. «Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью», читаем мы в 6 стихе 120-го псалма. Хотя данное обетование является малозначащим для нас сегодня, оно станет великим утешением для верующих в течение великой скорби. А неверующие будут страдать от сильного зноя и хулить имя Бога. Вместо того, чтобы обратиться к Богу за милосердием, эти люди будут поносить Его имя. Это показывает, что человеческое сердце неисправимо и порочно. Никакие испытания и суды не смогут очистить и изменить его. Точно так же можно сказать, что в период великой скорби не предназначен для очищения церкви. Нигде не сказано, что святые будут подвергаться очищению с помощью страданий периода скорби. Наоборот, этот период станет судом над нечестивой землей. Далее следует пятый ангел со своей чашей гнева, стихи 10 и 11. «Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя и сделало царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания и хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих». Обратите внимание на сходство этого суда с тьмой, окутавшей Египет в ходе девятой египетской казни. Ветхозаветные пророки много говорили об этой надвигающейся тьме. Например, Исаия писал во 2 стихе 60 главы: «Вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою». Также и пророк Иаиль пишет во 2 главе своей книги: «Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей, да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо он близок, день тьмы и мрака, день облачный и туманный, как утренняя заря распространяется над горами народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века, и после того не будет в роды родов». «Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный». Кроме этих двух пророков, данное явление также упоминает Наум, Амос и Сафония. Поэтому апостол Иоанн просто показывает нам здесь исполнение этих ветхозаветных пророчеств в течение периода Великой Скорби. Сам Господь Иисус подтвердил это, когда сказал, как мы читаем в 24 стихе 13 главы Евангелия от Марка: «Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего». Читая обо всех этих испытаниях периода скорби, мы не можем не прийти к двум очевидным выводам. Во-первых, Бог справедлив и праведен, изливая эти чаши гнева. Давайте помнить это. Иисус – это судья, и Он сам исполняет вынесенный приговор. Однако все равно эти страдания не смогут привести человечество к покаянию. Апостол Павел предсказывал это во второй главе послания к римлянам. В 4 и 5 стихах мы читаем: «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога». И здесь мы как раз видим этот праведный Божий суд. Степень и ужас людских мучений во время излития этих чаш гнева оказывается настолько высока, что от страданий люди будут кусать свои языки. Но, несмотря на все это, они не пожелают раскаяться в своих нечестивых делах. Человек будет продолжать ожесточать свое сердце, не желая прийти к покаянию. Такова природа невозрожденного человеческого сердца, друзья. Этим наблюдением я завершу сегодняшнюю лекцию и попрощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч.
1: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички – www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org.

эфире библейское вещание BBN. Ласковый луч солнца в холодной тьме греха. Притчи 17:6. Слава детей, родители их. Чтобы узнать о мужчине, какой он отец, не нужно знать его лично. Достаточно просто послушать, как отзываются о нем его дети. Дети настолько уважают своих родителей, насколько они этого заслуживают. Одна из заповедей гласит: «Почитай отца твоего и мать твою» — Исход 20:12. Но многие ли родители живут так, что их можно уважать? Мой совет — с помощью Божьей силы и мудрости станьте и будьте такими родителями, о которых дети скажут с гордостью: «Это мой папа» или «Это моя мама». Да поможет вам в этом Господь!

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Огоньки в воде. Как известно, у многих животных очень сложные и красивые брачные ритуалы. Но особенно удивителен и живописен ритуал ухаживания у крошечного морского ракообразного, который называется «огненная блоха». Огненная блоха, размером не больше кунжутного зернышка, обитает в Карибском море и, как явствует из ее названия, умеет испускать световые сигналы. С помощью этих сигналов животное сообщает об опасности и привлекает партнеров. В случае опасности огненная блоха выпускает облако света. Это отвлекает хищника и, напротив, привлекает внимание к нему других хищников покрупнее. Одной особи достаточно химического вещества, вызывающего свечение, чтобы в течение 10 минут поддерживать свет, такой яркий, что мы могли бы при нем читать. Во время ухаживания светятся только самцы, но это свечение строго упорядочено. Самцы, стремясь привлечь внимание самки, издают световые сигналы по принципу точка-тире. Одни виды располагают светящиеся точки в виде вертикальных линий, другие – в виде горизонтальных. А представители одного из видов вообще объединяются и образуют большой узор из светящихся точек. Огненная блоха крохотная, на вид совсем неприметное животное. Смысл его сложных световых сигналов до последних лет оставался неизученным. Человек тысячу лет ничего не знал об удивительных свойствах огненной блохи. Она тем временем славила Создателя, делая то, ради чего Он ее сотворил. А мы, делаем ли мы то, ради чего создал нас Бог?
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Я хочу говорить о любви, не о той, что как тень убежит. Я хочу возвестить о крови, что омоет твой грех и простит. Бог есть сам пресвятая любовь, Он на землю к нам Сына послал. Сын пролил на кресте свою кровь, чтобы грешников Бог оправдал. Он послушно свой подвиг свершил, грех, смерть, ад навсегда побежден. Дверь спасения Он всем отворил, чтобы и ты, коль придешь, был спасен. Только твердо запомни и знай, два течения ты встретишь в пути, или в ад, или в солнечный рай. Сам решай, по какому идти.

0: Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами. Предлагаем вам стих Благовестия на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в первом послании к Коринфянам в 13 главе в 12 стихе. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. Это был стих Благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.
1: Слово благодати представляет проповедь «Побеждающая вера». Проповедует пастырь Алексей Коломийцев.
2: Побеждающая вера, она очень тесно связана с признанием надежности объекта веры. Понимаете, вера – это когда ты не опираешься на себя, а опираешься на кого-то, на чей-то авторитет. Самые разные обстоятельства, связанные с этим. Например, вы кашляете. У вас температура, вы опираетесь на себя, вы знаете, что нужно сделать, там, чай с лимоном попить, или горчичники поставить, или еще там что-нибудь, но проходит время, и вы продолжаете кашлять, и температура не уходит, и вы тогда видите, что вы не можете на себя положиться, и кого вы ищете тогда? Вы ищете авторитет. Иногда этот авторитет бабушка какая-то, которая лечила внуков долгое время, и она может быть авторитетом в ваших глазах. Иногда это авторитет врач. И вы ищете хорошего врача. Как вы ищете? Он тому помог, тому помог, тому помог. То есть у вас есть информация о том, что он может это сделать. Когда мы говорим о вере, вера это очень просто. Вера это признание своей несостоятельности и признание авторитетности того, кому ты веришь. В принципе, вокруг этого все вращается. Признание надежности объекта веры. Вот почему вера основана на знании Божьего характера. Вот почему вера растет тогда, когда мы больше знаем Бога. Вот почему Христос говорит, сей род изгоняется постом и молитвой. Он говорит, вы плохо знаете меня, у вас нет опыта знания меня. У вас нет опыта погружения в мое могущество. Вы очень быстро забываете об этом. Вы помните тогда, когда я с вами, но как только меня нет, вы действуете точно так же, как народ израильский, который говорит, выльем себе тельца. Только что Бог вывел, только что море разошлось, только что чудеса и казни были явлены. Заряжался Моисей 40 дней на горе. Давайте языческого о Богу выльем себе. В этом проблема христиан. Мы очень слабо видим в своем сознании абсолютный авторитет Бога, который мы можем доверять. Несколько факторов, связанных с этим, с надежностью объекта нашей веры, веры христианской. Во-первых, это признание Божьего могущества. Когда мы говорим о том, что мы доверяем Богу, мы знаем, кому мы доверяем. Мы знаем, что Он имеет абсолютную и полную власть. Мы знаем, что во Вселенной нет ни одной молекулы, нет ни одного атома, который не был бы под контролем его власти. Вот почему мы ему доверяем. Мы приходим к нему, и мы знаем, что мы не просто просим царя, который говорит, ну попробую, может получится. Мы приходим к нему, и мы знаем точно, что у него абсолютно все под контролем, и мы можем на него полагаться. Вот что значит вера. Вот где она растет. Вот где вера побеждающая. Вот почему мы можем полагаться на Него в практических обстоятельствах нашей жизни. 28 глава Евангелия от Матфея, 18 стих. «И приблизившись Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле». Иногда люди доверяют советам или воле тех, кто не имеет реальной власти. Я помню такой случай, когда я учился в школе. Задержался учитель, не пришел в класс, и вот один из шустрых, как обычно бывает в классе такие, открывает дверь и кричит, урока не будет, учитель заболел. Народ пошел по домам. Оказалось, что учитель не заболел. Оказалось, что урок был для тех, кто все-таки остался. И оказалось, что те, кто пошел по домам, ну просто имели большие неприятности. Причина? поверили источнику информации, которая не обладает авторитетностью. Мы в нашей жизни живем, и очень часто реальные наши действия основаны на источниках информации, которые, может быть, нам желанны точно так же, как слова этого мальчишки, который отменил урок. Конечно же, мы очень хотели бы этого. Но они, к сожалению, не несут за собой авторитета. Поэтому, когда мы говорим о признании Божьего могущества, вера невозможна без признания Божьего могущества, абсолютного могущества, абсолютной авторитетности. Почему жены не повинуются мужьям? Потому что они не признают авторитетность Божьего слова. Они, правда, пытаются все время убедить, что мужья у них такие, что им нельзя повиноваться. В самом деле это гораздо проще все. Это все гораздо проще. Просто авторитета Божьего в вашем сознании не хватает, чтобы заставить вас повиноваться мужу. Когда мы говорим о росте веры, это не какая-то мистическая вещь, что вот я сейчас сяду и буду укреплять. Я верю сильнее, завтра вообще буду верующий. Нужно видеть сильнее объект нашей веры. Кому мы доверяем? На кого мы полагаемся? Колоссянам 1 глава 16 стих. «Ибо им создано все, что на небесах, и что на земле, и видимое, и невидимое. Престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит, все держится им, все контролируется им». Римлянам 8 глава 31 стих сказано о верующих людях. Что же сказать на это, если Бог за нас, кто против нас? Бог контролирует все. Признание Божьего могущества. Второе – это признание Божьей мудрости. Мы можем доверять Богу, потому что Он обладает очень точным и совершенным знанием. У Него не бывает так, что Он что-то недоучел. Пожалуй, одна из самых наукоемких областей жизни современной – это исследование космоса, космические экспедиции. Там работают очень умные люди, математики, специалисты в разных-разных сферах. И даже они иногда что-то недоучитывают. Когда была последняя катастрофа челнока, который возвращался, этот космический челнок «Колумбия», когда он вошел в плотные слои атмосферы, и когда он развалился там, и погибла вся команда, потом просчитали, что, оказывается, во время взлета оторвался кусок обшивки от одного из больших баков, которые впоследствии отпадают. И когда он падал, он ударил и повредил керамическую защиту корпуса корабля возвращаемого. И потом, когда возвращался этот челнок, когда он вошел в плотные слои атмосферы, когда давление и температура рвали его на части, вот это место, которое было повреждено, оно стало той точкой, которая разорвала корабль. Недоучли. Тысячи умов, сильнейших умов работали. Тысячи компьютеров анализировали все это. С Богом такое невозможно. У Бога все учтено. Его ум совершенен. У него ничего не убывает, не выпадает что-то вне его контроля. Он не просто знает все, он просчитал все. У него совершенный баланс. Все его уравнения решены. Все его формулы сходятся. Вот почему у нас мало веры. Потому что мы больше смотрим носом вниз, к земле, чем смотрим на мудрость Божию, чем познаем и наполняемся величием Его, могуществом Его. Павел говорит Римлянам 12 глава 2 стих, «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Для чего? Чтобы вам познавать, что есть воля Божия, какая благая, угодная и совершенная. Абсолютно все просчитано. Самый правильный вариант – перестать пытаться обсчитать Бога. Это глупо. Ни у кого из нас никогда не будет способности это сделать. Признание Божьего могущества, признание Божьей мудрости, признание Божьей любви – это третий элемент, о котором мы говорим, о признании надежности объекта веры. Из чего состоит она? Мы пытаемся проанализировать суть, вот, фабрику веры, что действительно там есть. Вера очень тесно связана с нашим восприятием того, насколько этот объект нашей веры любит нас. Я думаю, что многие, кто пользовался услугами врачей, поняли, что они не так много знают, как нам кажется. и не так много могут, как нам кажется. У меня есть такое правило, когда я ищу врача, я ищу хотя бы, чтобы он искренне хотел мне помочь. То есть, если он не все знает, если он не все может, а если он еще помочь тебе не хочет, то совсем, да, плохое дело. Мы ищем тех людей, которые хотят нам помочь. Мы склоняемся доверять тем, кто к нам расположен. С Богом мы можем быть уверены в этом. Он действительно любит нас. И чем больше мы будем познавать Его, тем больше будет укрепляться вера наша. Тем больше мы будем видеть, что да, действительно, самый лучший вариант, если Он сказал мужу вести себя определенным образом, или жене вести себя определенным образом, или гражданину в государстве. Мы знаем, что Он это сказал не для того, чтобы нас загнать в какие-то жесткие, трудные, неприятные обстоятельства. Потому что Он любит нас. Вот откуда вера. Вот где она базируется. Вот почему вера, она невозможна без внутренней перемены сущности нашей. 1 Иоанна 4 глава 9-10 стихи. Любовь Божия открылась к нам в том, что Бог послал.

нужно делать так, как Бог говорит. Вернемся к этой иллюстрации с врачом. Если вы поняли, что этот врач действительно самый умный врач в той сфере, которая вас беспокоит. Если вы поняли, что этот врач хочет вам помочь, вот он не спит, пробует, ищет возможности, как вам помочь. Если вы прошли все это, если этот врач дал вам курс лечения, ваша вера не будет значить абсолютно ничего, пока вы не будете послушно исполнять курс лечения, который предписан вашим доктором. В этом и суть веры. Вот этот комплекс явлений, которых не доставало учеников. Они сходили за Христом, они слушали Его. Они говорили: «Как хорошо, Господи, говоришь!» Они были с Ним, они были за Него. Но и в своей реальной жизни они мало подчиняли себя Ему. Что очень часто происходит у христиан. Очень часто недостаток нашей веры продиктован именно тем, что у нас нет практики этого. А потом мы попадаем в сложные обстоятельства, и мы ломаемся. Потом какое-то противостояние дьявольское выбивает нас из седла. И мы не знаем, что делать. И мы рассыпаны, как рухлядь. Ваша вера сильна настолько, насколько она практически определяет ваши реальные действия. Если ваша вера не определяет вашего практического образа жизни, практических действий, о ней не нужно говорить. Это может быть философия. Это может быть ваше представление, это может быть ваше доброе намерение, добрые желания, но это не вера. Это мертвая вера. Вера без дел мертва. Практическое действие. Несколько элементов есть в практическом действии, которое хотелось бы упомянуть. Во-первых, с чего она начинается? Она начинается с принятия воли Божьей. Где действие? Пока вы не примете, да, Господи, это воля Твоя, я принимаю ее. У каждого из нас разная ситуация. У кого-то из вас что-то болит. Вот пока вы будете бунтовать внутри, у вас не будет способности довериться Богу. Когда вы только примете: «Господи, я принимаю, это воля Твоя». Кто-то из вас переехал и находится в ностальгии, и внутри себя бунтует, и говорит: «Вот там, где-то в Сибири, на Кавказе было лучше». Пока вы не примете сердцем: «Я здесь сейчас, Господи, я принимаю волю Твою». Кто-то из вас, может быть, женился с такой радостью и с такими большими расходами, и потом пришел в себя, что это, оказывается, не так легко построить жизнь. Если вы это не сделали в тот день, когда вы женились, не приняли свою жену такую, какая она есть, примите ее сейчас. Примите волю Божью. Огромное количество людей страдают от того, что они не приняли Божью волю в сердце. Иисус Христос, у Него не было этой проблемы, но Он для того, чтобы показать нам, Он в своей жизни один элемент продемонстрировал. Евангелие от Луки, 22 глава, 41 стих, говорится: «Сам отошел от них на вержение камня», это Гефсимания, «и, преклонив колени, молился, говоря: „Отче, о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но Твоя да будет». Это принятие. Его тело не принимает боль, но бежит от боли. Он переживал боль, такую же. Его моральный человек, он не принимает насмешки. Они его унижают, они его опускают, они издеваются над ним. Но он стоит в этой точке, и он принимает волю Божию. Он говорит: «Я принимаю, да будет воля Твоя». Это первый элемент шага веры. Невозможно вера без принятия вот этого мудрости, могущества, власти Божией. Второе. Это практическое послужение Ему. Иисус Христос не только сказал: «Да будет воля Твоя», Он пошел на Голгофу. Он реально взял свое тело. Он реально, когда пришли эти воины, Он сказал: «Здесь я». Он реально был послушен. Мы с вами верим Богу настолько, насколько мы послушны Ему. Практическое послушание. Третье. Доверие Богу результатов нашей веры. Наших действий, сделанных по вере. Принятие воли Божией. Практическое послушание. Да будет воля Твоя. Делаем так, как эта воля говорит. Доверяем результаты. Почему это важно? Важно потому, что наш ум, он всегда просчитывает разные варианты. И он всегда бунтует. Он всегда говорит:

0: если ты сейчас это сделаешь, плохо будет. Например, одна из ситуаций. Если вас люди обижают, вы где-то в глубине души знаете, не воздавай злом за зло. Но ваше естество говорит, если ты будешь с ними добр, ты покажешься слабаком, и тебя просто заклюют вообще. И поэтому мы стоим в реальности того, на основании чего мы будем действовать. Мы не можем доверить Богу результаты. Вот почему вера, она очень тесно связана с доверием результатов Богу. 1 Петра 3:9 говорит по этому поводу, не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство, напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. В этом случае поступать по вере означает доверить Богу результат. Некоторые думают, что доверить Богу результат – это придумать что-нибудь такое, ну, совершенно мистическое или совершенно нереальное, вот, и сказать, ну, а я Богу доверяю результат. Нет, это не вера. Это не вера, это какой-то бред. Когда мы говорим о вере, вера основывается на реальном Божьем Слове. Вот среди верующих существуют разные движения, которые говорят о вере. И чаще всего для них вера это, ну слышали, может быть, да, такая книжка есть, «Четвертое измерение». Человек пишет там, что вы, если вы будете сильны в вере, то тогда вы представите себе машину, какую вы хотите. Обязательно там закажите цвет, модель обшивки, мощность двигателя, какой там будет CD или MP3 плеер стоять и так далее. И тогда, если у вас вера будет сильная, вы можете visualize по-английски. Не знаю, как по-русски это сказать. Вы можете представить себе эту вещь, и она будет существовать. И вот люди ходят и говорят, ох, вот это вера. Вот это круто. Я, правда, не знаю еще ни одного, который бы так Мерседеса родил себе. Но для многих людей вера это, вот это мистические такие вещи. Когда мы говорим о доверии Богу результатов, это тщательное следование тому, что Он говорит. Здесь написано, хочешь наследовать благословение? Благословляй. Это говорит Бог. Он говорит вот здесь в своем слове, хочешь наследовать благословение? Благословляй. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали Ему, почему мы не могли изгнать Его? Иисус же сказал им, по неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно, и скажете горе сей, перейди отсюда туда, она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Братья и сестры, если мы будем иметь эту веру, когда мы будем признавать свою слабость, когда мы будем признавать надежность объекта нашей веры, и когда мы будем практически делать шаги для того, чтобы делать дела веры. Несколько слов, буквально источник побеждающей веры. Откуда ее взять? Как научиться этой вере? Жизнь Иисуса Христа очень сильно отличалась от жизни Его учеников. Вы не обращали никогда внимания, что об учениках никогда не сказано, что они ушли на гору и молились. Всегда сказано о Христе. Он каждую ночь молился. Мы видим очень много молящимся. Мы видим, что для него молитва и жизнь – это два элемента, которые не разорвешь. Ученики жили рядом с ним. Они однажды даже говорили, научи нас молиться. Они видели, хотели научиться так жить. Но они так не молились. Вот почему Иисус Христос, когда Он говорит о том, что будете иметь веру с горчичное зерно, хотя бы вот маленькая родившаяся вот эта вера. Он говорит, ничего невозможного не будет для вас. Это 21 стих. Сей же род изгоняется только молитвой и постом. Иисус Христос продолжает еще один шаг дальше. Он обращается к ученикам своим и говорит, проблема в том, что вы не молитесь. Вы не знаете, что такое молитва. Вы очень плохо знаете. Сейчас вы столкнулись с такой ситуацией, которая просто так, логическими рассуждениями не победишь. Опять-таки, когда говорят о посте и молитве, что такое пост? Пост – это более сосредоточенная молитва. Молитва, ее предмет настолько вовлекает человека, что он отказывается от пищи. Это очень просто. Речь не идет о каких-то мистических действиях. Не поем два дня, Бог победит дьявола. Не об этом идет речь. Речь идет о определенном состоянии души. Он говорит, вот вы столкнулись с такой проблемой, которую вы сами, без молитвенного предстояния, без опыта молитвы, вы не можете победить. Почему мы не побеждаем часто? Откровенно нужно сказать, подавляющее большинство современных христиан не знают, что такое молитва. Очень плохо знают. Мы не знаем предстояния пред Богом. У нас нет опыта взаимодействия с Ним. Мы не знаем Бога. У нас нет глубины жизни. У нас нет вот этого осознания, когда ты пребываешь в общении с Богом постоянно, как это было у Иисуса Христа. Вот почему у нас жизнь поражений. Вот почему даже при самых лучших желаниях и намерениях мы приходим к этим точкам, где мы говорим, силы нету. Знаю, как поступить, хочу так сделать, а силы нету. Христос говорит, постом и молитвой побеждается. Это то, чего не хватало ученикам. Несколько советов практических о том, что значит вот эта жизнь молитвы, которая укрепляет нашу веру. Первый совет молитвенно. Познавайте слова Иисуса Христа. Вот у нас часто не хватает времени, у нас часто не хватает концентрации и так далее. Речь не идет о том, что вот мы сегодня вырвем себя и переместим в монастырь, и там будем только читать Библию. Нет, есть время, друзья, есть возможности открывать Писание и молитвенно его читать, и наполняться этим духом молитвенного предстояния с самого утра. Перед тем, как вы вышли на работу, перед тем, как вы встретитесь глазами со своими детьми, которые опять что-то натворили. Перед тем, как вы придете к реальности того, что и сегодня нужно кушать готовить, и сегодня нужно деньги зарабатывать, и сегодня нужно иметь дело с тем, что вчера не доделал. Вот еще до того искать Его слов молитвенно. Римлянам 10 глава 17 стих написано, «Итак, вера от слышания, слышание от Слова Божьего». Вера рождаться может, друзья, только когда мы погружаемся в текст. Погружаемся молитвенно, наполняем себя, наполняем сутью того, что говорит Иисус Христос, наполняемся Его истиной. Помните, что это Его письмо лично к вам. Бог говорит к вам. Он открывает вам себя. Он показывает свой характер. Он говорит о сути себя. Второе. Преклоняйтесь перед авторитетом Иисуса Христа. В молитве каждый день. Каждый день осознавайте Его величие. Когда вы встаете, думайте о том, насколько велик и авторитетен и могущественен Бог. Научитесь этой практике, опыту погружения в это состояние. Почему мы не можем поступать так, как говорит Иисус Христос? Потому что в нужный момент у нас не хватает осознания реальности этого авторитета. Потому что мы мало пребываем в этом осознании. Потому что у нас нет молитвенного предстояния, которое было у Иисуса Христа постоянно. Молитва «Отче наш» начинается с осознания авторитетности Бога. Молитесь же так, «Отче наш, сущий на небесах». Заметьте, что это за молитва? Я стою на коленях, я смотрю на Бога, я осознаю, «Отче наш, сущий на небесах, заполняющий небо». Да святится имя Твое. Ты достоин действительно всего самого-самого лучшего. Да придет Царствие Твое. Вот то, что вот там, этот гигантский Бог, Он должен вот здесь реально править моей жизнью сегодня. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Заметьте, в этих нескольких строчках осознание неба, осознание власти, осознание могущества и осознание нашей готовности подчиниться этой власти. Осознавайте и преклоняйтесь перед авторитетом Иисуса Христа. Последнее. Прославляйте и благодарите Иисуса Христа. Практически. В каждой ситуации жизни. Сделайте для себя это практикой. Ефесянам 5 глава написано, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Два разных состояния. Почему люди упиваются вином? Жизнь тяжелая. Хочется расслабиться. С реальностью столкнулся, с которой не можешь победить. Он говорит, вместо этого вам нужно погрузиться в наполнение себя Духом Святым. Вы посмотрите, что Дух Святой делает. Назидая самих себя псалмами, славословиями, песнопениями духовными. Скажите, пожалуйста, вот каждый день вы думаете о том, чтобы назидать себя? Здесь написано, «Поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Найдите ту точку, за которую вы можете воспевать Господу. прославлять Его, благодаря всегда и за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Несколько конкретных советов, связанных с этим. Думайте о величии Божьем каждый раз, когда вы молитесь. Сердцем своим думайте, вспоминайте, размышляйте о величии. Думайте о Его любви. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Реально осознавайте, оценивайте Его любовь. Возвращайтесь снова и снова к Евангелию, к кресту, к жертве, которая за вас пролилась. Отмечайте все те проявления Божьей любви, которых так много в жизни каждого из нас. Восхищайтесь Его мудростью. И у нас так много свидетельств того, чтобы восхищаться мудростью Божьей. Не просто смотрите на какие-то вещи и говорите, как круто. Не просто смотрите на этот цветок и говорите, как это красиво. А посмотрите на него и скажите, какой великий Творец, который это сделал. Благодарите Бога за Его терпение. Вы знаете, я в какой-то момент, я не помню, когда это началось, я в какой-то момент просто научился так молиться. Каждый раз, когда я становлюсь пред Божье лицо, ко мне приходит в осознание вот этот факт, что Бог меня терпит. Во мне так много того, за что меня не нужно было терпеть уже. Он продолжает терпеть. Он продолжает прощать. Он продолжает поддерживать, поднимать, учить, исправлять. Учитесь любить Бога. Учитесь любить Его по-настоящему. Учитесь погружаться в эту любовь, чтобы это было действительно все во всем для вас. Тогда вы обретете веру, которая сделает вас победителем. Победителем в любой ситуации, в какой бы вы ни попадали в вашей жизни. В вашем бюллетне на первой странице сегодня есть этот стих, который я хотел бы попросить вас запомнить. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Помолимся Господу. Господи, поклоняемся Тебе сегодня. Господи, искренне благодарим Тебя за то, что, несмотря на всю нашу слабость, несмотря на то, что мы такие ничего не значащие, еще и постоянно восстающие против Тебя люди. Несмотря на это, Ты учишь нас, каким образом мы можем протянуть свою руку к Тебе. Протянуть эту руку за помощью, протянуть руку для того, чтобы признать, что мы нуждаемся в Тебе, Господи. Я благодарю Тебя, Боже, за этот урок веры. Благодарю Тебя за то, что Ты учил тогда учеников, и Ты преподаешь сегодня нам этот урок. Преподаешь этот урок для того, чтобы мы, Господи, могли научиться, я и люди, которые здесь присутствуют, и все те, кто будут слушать нас. Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты сегодня терпеливо учишь нас доверию. Учишь нас этой практике общения с Тобой, практике молитвенного предстояния пред Тобой. Я прошу Тебя, Господи, помоги, чтобы это стало реальностью для каждого из нас. Я прошу Тебя, Господь, помоги, чтобы знания, которые люди получают из Слова Твоего, чтобы истина, которую Ты открываешь для нас каждый день, чтобы она пропитывала наше сознание, чтобы мы могли находиться в атмосфере преклонения перед этой истиной, чтобы у нас была сила реально побеждать, побеждать нашу плоть, побеждать обстоятельства, побеждать дьявола, Господи, который преследует нас. Я умоляю Тебя, Боже, я прошу Тебя за каждую душу, за каждого человека, находящегося здесь, Боже. Мы нуждаемся в Твоей силе сегодня. Мы нуждаемся в том, чтобы Ты помог каждому из нас Духом Своим Святым, помог нам освободиться от тех опор, на которых мы стоим, чтобы мы могли полностью положиться на Тебя. Ты знаешь, Господи, каждую душу, Ты знаешь каждого человека, что препятствует. Какие опоры, Господи, сегодня у нас? Я прошу Тебя, Ты в своем индивидуальном, пастырском, отцовском подходе, Ты помоги каждому из нас сегодня освободиться от того, что не нужно, и положиться на Тебя полностью, и укрепляться в вере. Ты видишь, Господи, всех, и молодых, и старых, и слабых, и сильных – тех, кто болен, и тех, кто здоров. Коснись каждой души сегодня, Боже, чтобы мы могли действительно укрепляться в вере, укрепляться в нашем познании Тебя, чтобы наша жизнь, она была переполнена этим состоянием общения с Тобой, доверия Тебе. Слава Тебе за все во имя Иисуса Христа.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!

Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес www.bbnradio.org.

По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org

В эфире BBN. Сегодня на земном шаре больше 6 миллиардов человек, и большинство из них не знают Христа. Возможно, те несколько душ, которых коснемся мы, коснутся других, которые, в свою очередь, коснутся еще кого-то. Бог нас использует в немощи нашей, чтобы достичь своих великих целей. 1 Коринфянам 1:27. Немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. Оставайтесь с нами и продолжайте слушать прекрасные песни и наставления из Священного Писания.

В эфире библейское вещание BBN. Если вы напишете нам письмо на наш электронный адрес и попросите нас выслать вам визитную карточку радиослушателя, то эта карточка будет вам огромной помощью для свидетельства другим о Христе. Там ваш собеседник сможет найти места из Священного Писания, которые говорят, что нужно сделать, чтобы пойти в небо, а также в результате чего человек может оказаться в аду. Поэтому пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org. russian@bbnradio.org. Мы ждем ваших писем.

0: В эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 45:22. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Исаия 45:22.
2: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас, так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Время слушать Слово Божье. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами читаем истории из Библии, из той ее части, которая называется Ветхим Заветом и описывает историю народа Божьего, Израиля. Почему нам важно знать эти истории? Потому что Бог хочет научить нас на этих примерах правильно относиться к Нему, Его заповедям, друг другу и к окружающим нас людям. Слушай следующую историю. Верный друг. Библия, первая книга Царств, главы 18 и 19. Ненависть Саула к Давиду росла день ото дня. Но зато у Давида появился во дворце верный друг. Это был не кто-нибудь, а сын царя, Иоаннафан. Иоаннафан был храбрым и умелым воином. И он сразу же полюбил юношу, у которого хватило смелости сразиться во имя Господа с могучим Голиафом. Иоаннафан, в отличие от своего отца Саула, не возненавидел Давида за то, что в один прекрасный день тот мог занять царский престол. «Давай поклянемся друг другу быть друзьями всю жизнь, что бы с нами ни случилось», — сказал Иоаннафан Давиду. И он отдал Давиду самое дорогое, что у него было — свой меч, свой лук и свой пояс. Это был знак того, что их дружба будет нерушима и в хорошие, и в плохие времена. Саула же ненависть к Давиду доводила едва ли не до безумия. Он мог думать только об одном – как избавиться от юноши. «Я непременно убью Давида», – сказал он однажды Иоаннафану и своим слугам. Услышав такие слова, Иоаннафан бросился искать Давида. «Держись подальше от царя!» — предостерег он друга. «Тебе грозит большая опасность. Спрячься и оставайся в укромном месте, пока я не переговорю с отцом. Я попытаюсь вразумить его». На следующий день Иоаннафан встретился с царем Саулом наедине. «Не делай зла Давиду!» — умолял он отца. «Вспомни все, что он сделал у тебя на службе. Вспомни, как он убил Голиафа. Господь даровал нам тогда победу только благодаря Давиду. Много раз он подвергал опасности свою жизнь ради тебя». Саул немного помолчал, а потом сказал: «Ты прав. Давид не заслуживает смерти. Я клянусь именем Господа, что не трону его». Иоаннафан успокоился, и на сердце у него стало легко. Он сказал Давиду, что тот может, ничего не опасаясь, возвращаться во дворец и оставаться при Сауле. Кто твои друзья? Готовы ли они отдать тебе самое драгоценное и защищать тебя, рискуя собой? Господь учит нас выбирать себе друзей и удаляться от плохих сообществ. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божие. До свидания!
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 365. Притчи. 3 глава, 1-2 стихи. «Сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое, ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе». Наставления родителей всегда кажутся скучными и надоевшими. Но чем взрослее становятся дети, тем лучше понимают, как правы были родители, уча их уму-разуму. Хотя это детям и не всегда нравилось. И казалось, все те родительские наставления они уже знают на зубок. Но не забывать наставления и хранить их в сердце – вот что является самым важным для детей. Сколько у человека дней рождений? Вопрос самый простой. Конечно, один. К сожалению, день рождения только раз в году. Кто не знает этих слов доброго крокодила Гены из сказки? А вот у меня их два. И не потому, что мне хочется и нравится получать подарки на день рождения два раза в году. Не в подарках дело, хотя получать их и приятно. Вот еще что интересно с моими днями рождениями. В один из них я отмечаю свои прожитые 62 года, а в другой только 40. Как такое может быть? Сколько же мне лет на самом деле? Сейчас я вам все объясню. Мой первый день рождения – это день, когда я появился на свет в моей семье, огласив весь мир громким криком. С тех пор прошло 62 года с небольшим хвостиком. А сегодня, в самый последний день уходящего года, мне исполняется ровно 40 лет. Если быть уж совсем точно, то в последние минуты уходящего года и в первые минуты наступающего года. 40 лет назад, в ночь с 31 декабря на 1 января, я покаялся в своих грехах, попросив прощения у Бога. И был им прощен. Так я заново родился для новой жизни без греха, жизни с Богом. И стал одним из Божьих детей, в его семье, искупленных от греха. С тех пор я и праздную два своих дня рождения, и очень счастлив этим. Может быть, кто-то из вас тоже празднует свой день рождения дважды в году. Я искренне радуюсь вместе с вами. Всем же остальным, читающим эти строки, от души желаю родиться в Божьей семье, родиться свыше. Послушайте, что говорит вам Иисус. «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». Евангелие Иоанна, 3 глава, с 1 по 7 стихи.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите!

0: О, Белочка! Ты почему еще дома сидишь? В пижаме! Ну, все собрались уже у скалистого озера. Ну, ждут же тебя. Я же вчера Бобрика позвал стихи об осени послушать. Я даже объявление повесил. Вот, приходите, тычка, поэтические встречи, тычка. Белочка ведущая, тычка.
1: Кабанчик, ну и странный же ты. Объявление повесил, а меня в известность не поставил. Ну что я числюсь ведущей в твоих поэтических посиделках?
0: А я думал, что ты обрадуешься. Ну что, что теперь всем говорить, что ты передумала, да? Пи, никого видеть не хочешь.
1: Да, кабанчик, с тобой не соскучишься. Ты же говоришь, что у скалистого озера слушатели собрались. И ты хочешь, чтобы в глазах всех жителей заповедника я выглядела невежливой и безответственной. Не бывать этому.
0: Да не переживай ты так, Белочка. Ну, все знают, что ты очень ответственная. Слушай, ну ты это, не торопись так. Я там на берегу Бобрика посадил, он там Библию читает. А вот хочешь, я тебе кофейку из желудей сварю?
1: Да некогда нам, кабанчик, кофе распивать. Вот, помоги-ка мне лучше донести до берега эти журналы.
0: С удовольствием. Ой, да их тут целая пачка. Тропинка. Ой, ты, по-моему, говорила, что уже несколько лет выписываешь этот журнал. Ну и как? Нравится?
1: Очень. Побежали, кабанчик, а то нас все ждут.
2: Народ Израиля, как и все народы во все времена, слагал свои песни и гимны. Псалтырь – это собрание песнопений. Эти песни исполняли в храме хор и музыкант.
1: Кабанчик, давай присядем здесь и послушаем. Неудобно же Бобрика перепевать.
0: Ой, это он из своей Библии для детей читает. С картинками.
1: Да тише ты, кабанчик.
2: Псалмы были написаны в разные времена разными людьми. Некоторые из них пелись в дни религиозных праздников или в особо важных для всего народа случаях, чтобы поблагодарить Господа или попросить у него помощи. Ой, я смотрю, Белочка с кабанчиком уже подошли. Что ж, передаю слово Белочке.
1: Мне? Ой, так скоро я... Кабанчик мне сказал, что...
2: Ну не смущайся, Белочка, мы ждем стихов.
3: Сегодня у всех нас такое солнечное настроение.
2: Вот это правильно, Заинька заметил. И действительно, солнышко чудесно светит.
0: Солнечные строчки. Ой, как тепленько прозвучало. Даже мой хвостик согрелся. Мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Мы начинаем радиопередачу «Солнечные строчки». Это я говорю, пока Белочка не слышит. Она вдруг передумает.
1: Дорогие друзья, рада приветствовать вас на нашей поэтической встрече.
3: Белочка, а можно я стихотворение прочитаю осеннее? Я его вчера весь вечер учил.
1: Конечно, Занька, расскажи нам свое стихотворение.
3: Осень золотая на землю пришла, много урожая людям принесла. Всех плодов так много, все для жизни есть. Милости от Бога всех не перечесть.
0: Ой, молодец, ушастик! И такое хорошее стихотворение нам рассказал. Урожайное.
1: Может быть, кто-то еще хочет осенние стихи почитать? Ну, пока вы там с мыслями собираетесь, я прочту одно стихотворение. Автор его Зирейна Цемпель. Называется оно «Осень». Я нашла это стихотворение в 5-м номере журнала «Тропинка», ну, за 97-й год. Вот, послушайте. В желто-красном сарафане осень ранняя пришла, улыбнулась детка мило. Я вам что-то принесла.
4: груши, яблоки и сливы, очень вкусный виноград и, конечно, помидором, знаю, всякий будет рад. Принесла я вам картофель и капусту и морковь. Только помните, детишки, это все Творца любовь.
2: «Белочка, можно и мне тоже?» Это стихотворение Белочка написала в своей поздравительной открытке к моему дню рождения. Еще высушенные кленовые листочки красиво наклеила.
0: «Как? Бобрик, я думал, что мы твой день рождения в прошлом году зимой отмечали. Ой, неужели я все опять напутал?»
4: «Ну не мешай, кабанчик. Бобрик, мы тебя слушаем».
2: На широком поле травы пожелтели, журавли курлыча к югу улетели. И роняют листья клены у дороги, постелился коврик прямо мне под ноги.
4: Да, Бобрик, это стихотворение тоже из журнала «Тропинка», я выписала. А можно я еще одно прочитаю, но опять же из «Тропинки»? Написала его «Любовь бледных», и называется оно «Астры». Я собираю осень, домой ее несу, и ставлю в вазы звезды, упавшие в росу. Их тоненькие стебли, быть может, только мне расскажут, что за прелесть дождинки на стекле. А вечером, без света, все перепутав вдруг, их желтые отсветы за листья я приму. И будет мне казаться, что ветер разбросал в осеннем небе астры и листья с них сорвал. Что падает не дождик, в траву летит листва, и будет невозможно все выразить в словах.
0: Молодец, Белочка! Спасибо! Я же тоже хочу! Что я, серый, что ли? Я вот тоже стихи знаю. Вот даже так вот стихотворение загадка. Вот слушайте. Когда в школу там и тут дети с книгами идут, желтый лист и в небе просень, всем известно, это осень. Правильно! Правда, думаю, что это было очень просто.
4: А давайте теперь мы все вместе осенние строчки почитаем. Владимир Кузьменков из книги «Навстречу дню». Вот приходит след за летом осень золотая, снежным радостным приветом нам дары приносит.
2: Припасла с большой охотой много урожая, мы с печалью, с неохотой лето провожаем.
0: Хлебопашец отдыхает, кончились работы, все имеет и не знает горя и заботы.
4: Листья падают на землю, смотрит сад убого. Милость щедрую приемля,
5: мы прославим Бога.
4: Мне кажется, что это хороший заключительный аккорд для нашей поэтической встречи. Ведь за эту красоту, за урожай, за всю радость, которую дарит нам осень, мы должны прославить Творца,
2: который создал этот лес, эти листочки, нас, зверей и человека, нашему Создателю слава.
4: Слава! Бобрик, кабанчик, я тут вспомнила стихотворение, славящее нашего Создателя. Можно я его прочитаю?
2: Конечно, Белочка, мы тебя внимательно слушаем.
0: Ну только не длинная, Белочка. А то ведь время нашей передачи уже подходит к концу. Ну, понимаешь, там обед и все такое.
4: Василий Беличенко. Велик наш Бог. Росой умываясь цветок, сказал: есть Создатель, есть Бог. И тут прожужжала пчела о том, что он дивен в делах. И шепчут колосья в полях, что Бог к человечеству благ. И птицы щебечут о нем, о Боге великом, живом. Велик, говорят мне цветы, велик, подтверждают плоды, велик, донеслось из садов, в дыхании осенних ветров. Да ныне природа поет, а с нею Господень народ, и ангелы вторят вдали, Воистину, Бог наш велик.
2: Хорошее стихотворение, Белочка. Но думаю, что это уже тема для нашей следующей передачи «Солнечные строчки». Как считаете, а?
0: Ой, это ты верно заметил, Бобрик. Ну, про обед-то, я надеюсь, вы еще помните. Дорогие ребята, пришло время попрощаться с вами. Пишите нам по адресу: Христианская миссия «Свет на Востоке», радиопередача «Смотрите, радуга!» «Солнечные строчки», абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
2: Не забудьте про электронный адрес. Записывайте: radugasobaka.lio.ru.
4: До свидания, ребята. До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
2: Передача подготовлена миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
0: Так, что-то мы давно в нашем заповедном лесу уборку не делали. Эй, подходите все ко мне записываться на субботник. Значит, Бобрик будет у нас за главного.

Чем больше мы изучаем Священное Писание, тем больше вопросов у нас возникает. И для этого мы еще должны глубже углубляться в Священное Писание. И для этого мы должны еще более времени проводить над ним. Но давайте не забудем, что Библия объясняет сама себя. И если в этом возникают какие-либо трудности, пожалуйста, пишите нам, и мы постараемся помочь вам в этих вопросах. Наш адрес – russian@bbnradio.org. russian@bbnradio.org. Сегодня позаботьтесь о вашей душе, и мы в этом хотим вам помочь.

0: Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в первом послании Коринфянам в 13 главе в 12 стихе. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. Это был стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Как стать человеком, к которому можно прийти за помощью и поддержкой? Как научиться слушать, а не критиковать? Что значит быть человеком утешения?

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Распахнутое сердце. Ценность открытых отношений». На протяжении нескольких передач мы следим за жизнью израильского народа. Сегодня мы рассмотрим очень интересное повеление, которое Бог оставил им. Построить города-убежища, места, где человек мог бы найти безопасность и приют, когда сталкивается с тяжелейшими испытаниями в своей жизни. Мы обсудим, для чего были эти города в жизни израильтян, и сделаем выводы, как нам самим стать такими убежищами для тех, кто в беде.

0: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы прочитаем Псалом 30. Начальнику хора, Псалом Давида. Во время смятения. На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня, преклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня. Будь мне каменною твердынею, домом прибежища, чтобы спасти меня. Ибо Ты, каменная гора моя и ограда моя, ради имени Твоего води меня и управляй мною. Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо Ты крепость моя. В Твою руку предаю дух мой. Ты избавлял меня, Господи, Боже истины. Ненавижу почитателей суетных идолов, но на Господа уповаю. Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, потому что Ты презрел на бедствие мое, узнал горесть души моей и не предал меня в руки врага. Поставил ноги мои на пространном месте. Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне, и сохло от горести око мое, душа моя и утроба моя. Истощилась в печали жизнь моя и лета мои в стенаниях. Изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои сохли. И от всех врагов моих я сделался поношением даже у соседей моих и страшилищем для знакомых моих. Видящие меня на улице бегут от меня. Я забыт в сердцах, как мертвый. Я как сосуд разбитый. Ибо слышу злоречие многих. Отовсюду ужас, когда они сговариваются против меня, умышляют исторгнуть душу мою. А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог. В Твоей руке дни мои. Избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих. Яви светлое лицо Твое рабу Твоему. Спаси меня милостью Твоею. Господи, да не постыжусь, что я к Тебе взываю. Нечестивые же да посрамятся, да умолкнут в аде. Да не имеют уста лживые, которые против праведника говорят злое с гордостью и презрением. Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя и которые приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими. Ты укрываешь их под покровом лица Твоего от мятежей людских, скрываешь их под синью от пререкания языков. Благословен Господь, что явил мне дивную милость свою в укрепленном городе. В смятении моем я думал, отвержен я от очей твоих. Но ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к тебе. Любите Господа, все праведные его. Господь хранит верных, и поступающим надменно воздает с избытком. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа. Аминь. Дорогие друзья, в нашей жизни очень много переживаний, горя, страданий, проблем. И как часто мы не находим утешения или убежища? Кто нас может выслушать, понять? Как часто готовы только осудить, обличить и наказать? Кто поможет исцелиться, кто будет душепопечителем? Поэтому Давид в проблеме своей жизни обращается к Богу. Он единственный, кто понимает, знает все нюансы нашего положения. Поэтому в печали, скорби Давид пишет. Нам нужно убежище, потому что мы сокрушены. Поэтому печаль сопровождает Давида каждый день. И это первая причина, зачем нам нужно иметь убежище, потому что мы сокрушены, потому что есть горе и печаль, потому что есть боль, мы чувствуем себя разбитыми. Но если мы читаем дальше, то мы понимаем, нам нужно убежище, потому что мы люди грешные, и вина давит на нас. Беззаконие заставляет нас испытывать чувство вины, у нас есть грехи, за которые нас мучает совесть. И мы ищем исцеление. Мы нуждаемся в убежище, потому что мы окружены врагами и нападками непонимания. Кто поймет? Как часто люди не понимают, даже самые близкие. В книге Иисуса Навина мы читаем о том, как в 20 главе Господь говорит руководителю народа. Послушайте. «И сказал Господь Иисусу, говоря, скажи сынам Израилевым сделать у себя города убежища, о которых я говорил вам через Моисея». Города убежища – это Божье повеление. Знаете, это очень важное напоминание. Многие критики Библии считают, что Бог в Ветхом Завете был очень жестокий, карающий людей и получающий удовольствие от того, что казнит целые народы. Но в 20 главе книги Иисуса Навина мы видим Бога сострадающего. Он повелевает израильскому народу основать города-убежища. Так написано в книге Чисел, в 35 главе, это 4 книга Ветхого Завета. Вот что говорится в 6 стиха. «Из городов, которые вы дадите левитам, будут 6 городов для убежища, в которые вы позволите убегать убийце, и сверх их дайте 42 города. Всех городов, которые должны быть даны левитам, будет 48 городов с полями при них. И когда будете давать города для изладения сынов Израилевых, тогда из большего дайте более, из меньшего менее. Каждое колено, смотря по уделу, какой получит, должно дать из городов своих левитам. И сказал Господь Моисею, говоря, объяви сынам Израилевым и скажи им, когда вы перейдете через Иордан в землю Хананскую, выберите себе города, которые были бы у вас городами для убежища. Куда мог бы убежать убийца, убивший человека неумышленно? И будут у вас города сии убежищем от мстителя, чтобы не был умерщвлен убивший, прежде нежели он предстанет пред общество на суд». Итак, что это значит? В то время к убийству относились очень серьезно. Человека, которого обвиняли в убийстве другого человека, убивали. В израильском народе убийство каралось высшей мерой наказания. Но как бы то ни было, были ситуации, когда человек был в беде, потому что не по своей воле он был виновен в смерти человека. Он не планировал этого, он не хотел убивать, и, может быть, он кого-то толкнул, и этот человек упал, ударился и умер. В книге Чисел написано, что за это полагается смертная казнь. Но дело в том, что смерть случайная, не запланированная. Естественно, что мстить могла семья умершего. И за эту смерть вся семья убийцы могла получить наказание. В те времена к убийствам относились очень строго. И они могли бы пойти к этому человеку. И у него не было никакого шанса спасти свою жизнь, кроме того, как бежать в город-убежище, где бы он нашел место, чтобы остановиться и спастись от смерти. Давайте вернемся к 20 главе книги Иисуса Навина. Это 6 глава Ветхого Завета. И вот вторая мысль, которую я здесь вижу. Города-убежища были для людей в беде. То есть это города, которые были предназначены Богом, и в то же время они были для людей, которые попали в беду. Послушайте. Книга Иисуса Навина, 20 глава, 3 стих. «Чтобы мог убегать туда убийца, убивший человека по ошибке, без умысла. Пусть города сии будут у вас убежищем, чтобы не умер убивший от мстящего за кровь, доколе не предстанет пред общество на суд». Те, кто были в очень серьезной опасности, те, кто совершили большую ошибку, могли сбежать в этот город, чтобы остаться в живых. В библейском слове Ангера я нашел интересную информацию об этих городах-убежищах. Мы могли подумать, что эти города располагались где-то далеко в пустыне, чтобы мало кто о них знал и не мог найти. Но это не так. Возможно, это были самые ярко обозначенные города во всем Ханаане. Я прочитаю вам выдержку из словаря. «По повелению раввинов дороги, ведущие в эти города, должны были быть сделаны лучшим образом. Не осталось на пути ни одного холма. На всех реках были оборудованы мосты, и дорога должна быть шириной не менее 32 локтей. На каждом повороте должен был быть указатель «Миклат», что на иврите означает «убежище». Указатель очень важен. Так во время налетов вражеской авиации мирные жители Ленинграда и многих других городов укрывались в бомбоубежищах. А на домах
1: На улицах были указатели. Бомбоубежище вот там. То есть именно там можно спастись от смерти. От бомб или от обстрела. Так и в древние времена были указатели. Есть города-убежища. Место, где можно найти спасение. И два ученика закона должны были сопровождать человека, бегущего туда, чтобы обеспечить ему безопасность и по возможности успокоить тех, кто жаждет мести. Итак, как мы видим, они действительно заботились о людях в беде. Непреднамеренный убийца, когда бежал в город-убежище, остерегался тех, кто хочет отомстить за убитого, поэтому ему предлагали два человека в сопровождении. Это были ученики закона и умели самым лучшим образом успокоить тех, кто жаждет мести. А тот, кто прибегал в город-убежище, ожидал там объективного суда. В 4 стихе 20 главы книги «Исход» мы видим очень много эмоций, которые, скорее всего, нам с вами не знакомы. Послушайте. «Кто убежит в один из городов сих, пусть станет у ворот города и расскажет вслух старейшин города сего дело свое, и они примут его к себе в город и дадут ему место, чтобы он жил у них». Ну а теперь о каких эмоциях я говорил. Представьте себе напряжение, которое испытывал этот человек, подбегая к воротам. Насколько он был встревожен, какая борьба происходила у него внутри. С одной стороны, его мучила совесть из-за того, что человек умер по его вине. Он не хотел этого, но его руки лишили человека жизни. Он не хотел никого убивать, но это случилось. И чувство вины атакует его. Грусть и печаль захлестывают его сердце. И он прибегает в город-убежище. Впервые после случившегося он сталкивается с людьми, которые готовы выслушать его. Они защитят его. И мы скоро об этом прочитаем. Но на самом деле, когда те, кто хотели его смерти из мести, пытаются пробиться в город, их останавливают. Потому что ожидается суд. И если суд признает его невиновным, то этот человек получит

находился внутри города-убежища, был в полной безопасности. Если вернуться к книге чисел и провести более детальное исследование описания городов-убежищ, то мы заметим, что если убийца был оправдан на суде, и ему было позволено жить в городе, то, выходя за его пределы, он мог быть убит родственниками, желающими отомстить. И такое происходило довольно часто. А родственники, совершившие это убийство, признавались невиновными, потому что смерть стала причиной его преступления. Даже несмотря на то, что это произошло случайно. Если он выходил за границы города-убежища, он был в опасности. Эти города были в буквальном смысле местами, где человек мог найти защиту от смерти. А знаете ли вы, когда он мог уйти? Давайте прочитаем далее. Пусть он живет в этом городе, доколе не предстанет пред общество на суд, доколе не умрет великий священник, который будет в те дни. А потом пусть возвратится убийца и пойдет в город свой и в дом свой, в город, из которого он убежал. Пока не умрет главный священник, его смерть станет освободительной для прячущегося человека. И в таком случае он может пойти в город, где жил ранее. Я хочу обратить ваше внимание на вовлеченность окружения. Мы не знаем деталей суда, поэтому давайте откроем книгу чисел еще раз. Числа, 35 глава, с 24 стиха. То общество должно рассудить между убийцею и мстителем за кровь по сим постановлениям. Но это первое, что делало общество. Нужно рассудить, решить, кто прав, кто виноват. Они должны были выявить истину, решить споры и определить будущее обвиняемого. 25 стих. И должно общество спасти убийцу от руки мстителя за кровь, и должно возвратить его общество в город, убежище его. Они не просто защищали убийцу от мстителей, но ожидали полного раскаяния от него. Это был разворот на 180 градусов его жизни, полное изменение мышления, а затем следовало восстановление в правах. Это очень похоже на покаяние, о котором говорится уже в Новом Завете. Я знаю, что сейчас существуют тюрьмы, больницы, дома престарелых и реабилитационные центры. Есть маленькие часовенки, места, где вы можете найти защиту и спокойствие. Но я говорю не о Дании. В Новом Завете я нигде не нахожу повеления от Господа строить дома-убежища. В Новом Завете мы находим повеление от Бога быть людьми-убежищами, людьми, которые дают утешение и поддержку. Поэтому предлагаю вам открыть первое послание Иоанна, 3 главу. Там описаны люди-убежища, христиане, которые заботятся друг о друге. Первое послание Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев». Итак, первая характеристика – христианина убежища, христианина душ-попечителя. Это желание пойти на многое ради того, кто в беде. Человек-убежище – это часть живого общения, в котором люди поддерживают друг друга. Эти люди в церкви, которые готовы пойти на многое ради того, кто в беде. Это не значит, что вы лишены проницательности. Это не значит, что ваша семья страдает, потому что вы имеете дело с каким-то мошенником. Мы сейчас говорим о беде, которая произошла не по вашей воле. Мы говорим о таких ситуациях, о таких случаях, когда человек – жертва обстоятельств или случайностей. И многое произошло не по его воле. Что-то могло быть его ошибкой, отсутствием мудрости или результатом глупости. Но этот человек в большой беде. И если вы человек-убежище, то вы пойдете на многое, чтобы ему помочь. Бывает так, что кто-то погряз в грехе. Но вы не говорите ему слов обвинения, а поддерживаете и помогаете ему стать лучше, идти по пути покаяния и освящения. Второе – это отношение с любовью и состраданием к тем, кто в нужде. Первое послание на 3 глава, 17 стих.

кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце, как пребывает в том любовь Божия? Я понимаю, что вы не сможете накормить каждого голодного, но когда последний раз вы помогали нуждающемуся, вы, конечно, должны иметь проницательность, и нельзя ставить под удар свою семью, но когда вы в последний раз помогали тому, кто в нужде, как вы ведете себя тогда, когда вы видите нуждающегося? Одна вдова в своей книге «Починка. Боль и исцеление первого года вдовства» пишет такие слова. «Не говорите, если что-то понадобится, позвони. Мне так много всего надо, но я не позвоню. Я устроена другим образом. Вы позвоните мне первые. Предложите забрать девочек. Или скажите, что придете помочь с уборкой. Но не говорите мне, позвони, если понадобится помощь. Мы все хорошо умеем так говорить. Еще мы хорошо говорим, я буду молиться за тебя». Третья характерная черта человека-убежища – быть доступным, чтобы помочь на практике делами, а не словами. Вот что пишет Иоанн. 1 Иоанна, 3 глава, 18 стих. «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною». Дорогие друзья, вы и представить себе не можете, сколько людей в вашей церкви страдают. И у нас есть большой потенциал стать людьми-убежищами. Но мы почему-то ждем особого повода. Не ждите какого-то большого заметного горя. Просто в это воскресенье, когда сядете на скамейку перед собранием, спросите у соседа, как дела, как семья. Скажите, что будете рады видеть его через неделю. Дорогие слушатели, мы не будем строить города-убежища, как это делали в древности израильтяне. Для нас нет такого повеления. Но мы сами можем стать людьми-убежищами для тех, кто в беде. Приют для пострадавших в буре, может быть, для кого-то таким приютом станете именно вы. И, конечно, каждому из нас нужно обратиться к Господу, к Богу, который принимает каждого грешника. Он любит. Бог так возлюбил этот мир, что Он отдал Своего Сына Единородного, чтобы всякий, кто уверует в Него, мог бы иметь жизнь вечную. Тогда Он на суд не приходит. И это очень важно для нас сегодня определить наши отношения с Богом. Верим ли мы в Господа? Покаялись ли мы? Имеем ли мы духовное рождение? Пусть Господь благословит каждого из нас уверовать, возлюбить и следовать за Господом.

Дорогие друзья, вы услышали заключение передачи «Требуется приют для пострадавших в буре». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное и увереннее стоять в своей вере. Сегодняшняя передача была частью цикла «Распахнутое сердце. Ценность открытых отношений». Мы призываем вас внимательно изучать Священное Писание, читать Слово Божие вместе с нами, находить в нем полезные уроки и применять прочитанное в жизни. Пастор Петр перечислил несколько характеристик, свойственных людям, которые могут утешать. Первая характеристика – желание пойти на многое ради того, кто в беде. Вторая – отношение с любовью и состраданием к тем, кто в нужде. И третье – быть доступным, чтобы помочь на практике, делами, а не словами. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Мы также будем рады познакомиться с вами через переписку. Расскажите нам о своих радостях или переживаниях. Наш адрес – Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот тема следующих передач цикла. Сделай свой выбор. Необходимость ответственности. А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Что-то должно происходить. Это тема следующей передачи «Свет жизни».

Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете BBN, библейское вещание на интернете. Луки 12:32. «Не бойся, малое стадо». Много раз, снова и снова, Господь нежно говорил детям Своим: «Не бойтесь». Но мы все равно живем, как напуганное стадо овец, в страхе и беспокойстве. А чего же мы боимся? Может, мы боимся, что Бог нам чего-то не додаст? Если так, то Иисус нас успокаивает: «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Как это чудесно! Давайте будем доверяться Господу. Давайте будем искать того, чтобы получить это царство из рук Божьих. А для этого давайте доверять Ему. Мы можем Ему доверять. Он словно ветер не бросает. Будьте с нами.

Пошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня, 14 мая. Сегодняшнее место из Писания записано в книге «Бытие» в 17 главе, в 23 стихе. Там есть такие слова: «В тот самый день, как сказал ему Бог». Послушание всегда должно быть немедленным. Медлить с послушанием значит быть непослушным. Всякий раз, когда Бог призывает нас к исполнению обязанности, Он одновременно предлагает нам вступить в завет с Ним. От нас будет зависеть исполнение обязанности, а Он со своей стороны будет изливать особенное благословение. Наше послушание должно быть в тот самый день, как это было с Авраамом. На самом деле мы можем иногда отложить исполнение обязанности, а затем исполнить ее столь же добросовестно, как сделали бы это раньше. Лучше так поступить, чем совсем отказаться от исполнения возложенного на нас. Тем не менее, это будет искалеченный, изуродованный способ исполнения своих обязанностей. Такое исполнение обязанностей никогда не принесет того полного благословения, которое Бог намеревался излить на нас и которое мы принесли бы другим, если бы немедленно поспешили привести в исполнение порученное нам Богом. Как печально обкрадывать себя и одновременно обкрадывать Бога своим промедлением. В тот самый день. Вот наставление, которое дает нам книга «Бытия». Немедленно исполняй все порученное тебе. Один проповедник говорил: истинный верующий не будет задавать вопрос «почему?». Он будет немедленно подчиняться. Я не желаю занять место среди тех, которые отказываются верить, если не увидят сначала знамений и чудес. Я желаю повиноваться безоговорочно и немедленно. «Я путь, я воскресение, я жизнь», — Христос сказал. «Дерзай, о чадо, в славу я свою тебя призвал. Я путь на небеса, где святость и краса, и здесь пока иди за мною вслед. Христа прославить призван ты, иди за ним во след. Он — путь на небеса, в нем святость и краса, и здесь иди, иди за ним во след». С тех пор, как в Вифлееме он на землю снизошел, путем тернистым он до самой смерти крестной шел. Господь предал себя, чтобы искупить тебя, и за собой тебя зовет во след. Как много поношений от людей он здесь принял, но, будучи злословием, он врагов благословлял. Он здесь избрал страдать, чтоб там на царство дать, коль прежде здесь за ним пойдем во след. Пойдем же здесь повсюду мы за Господом во след. Идет ли средь пустыни путь, идет ли средь побед, чтоб жизнь Христову дать, в нас людям прочитать и грешных здесь к Нему привлечь во след. Христа прославить призван я, иду за Ним во след. Он путь на небеса, в Нем святость и краса, и здесь пойдем, пойдем за Ним во след.

Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 45:22. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Исаия 45:22.

0: Студия библейского радио BBN представляет передачу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня вашему вниманию предлагается чтение книги «Путь спасения». Текст читает Наталья Козак.
1: Глава 24. У Иртыша. У большинства в руках были Евангелия. Песни пели еще заимствованные из православия, но по-новому, как-то по-своему. Проповеди говорили и старцы, и молодые. Проповедь Онищенко была выслушана с особым вниманием. Все знали его имя, знали, что это их начинатель, хотя еще и молодой, но мужественный и мудрый. Молитвенную часть собрания долго не затягивали, желая послушать рассказ Ивана Федоровича о себе, о своих скитаниях, о своем шествии в Сибирь. Были насущные вопросы. Хотелось спросить, поделиться мыслями, самой жизнью. После собрания матери повели домой маленьких. Очень старые пошли на покой. Остальные разместились, попросили благословения и приготовились слушать. Онищенко рассказал о себе. Из уст его лилась повесть о тех людях, которых пробудило Евангелие. Об их начале жизни в новом ее понимании. Перед глазами слушателей прошли картины пробуждения Люши, прошли особенно яркие картины 40-й и 41-й камер Херсонской тюрьмы, прошло совещание в Елисаветграде, крещение перед Волгой. Рассказал он и о встречах в Саратове. С печалью слушали рассказ Ивана о кандальных и радовались действию Духа Божьего на губернского прокурора. «Как велики шаги истины по земле!» «А теперь, — сказал Иван, — я хочу сказать несколько слов проповедникам. С радостью я вижу среди вас и старых, и молодых. Относитесь к проповеди очень серьезно. Лучше воздержаться от слова, если не готовы, если что мешает. Говорить о Боге вяло нельзя. Сердце должно гореть. Только горящее сердце проповедника может зажечь другое. Не связывайте себя заранее словами. Надо молитвенно проникнуться мыслью, которую будешь передавать, проникнуться всем существом, и тогда слова придут сами и передадут мысль твою в силе и горении. Не пишите бумажки и не кладите их перед собой. Они связывают, они разрывают вашу связь, единение со слушателями. Бойтесь потерять живую связь со слушателями. Не говорите много. Оканчивайте проповедь тогда, когда вас еще слушают. Не утомляйте, не повторяйтесь. К проповеди готовьтесь молитвенно, серьезно и вдумчиво. Любите добрые примеры, подобно как Иисус говорил притчами. Хороший пример из жизни – это крылья, на которых летит истина. Хороший пример на всю жизнь и постоянно напоминает те слова Евангелия, которым он произносится. Молодые, не торопитесь выходить на кафедру учить. Иисус вышел на гору с проповедью, когда ему было 30 лет. И как он говорил, «Вникайте в себя». Страданиями навык послушанию, навык жизни по Евангелию. Других не научишь, за это не ответишь. Себя не научишь, за это ответишь. И перед Богом, и перед людьми. А поступая так, как апостол Павел учил Тимофея, «Вникай в себя и в учение». И себя спасем, и слушающих нас. Юноши спрашивали Ивана о том, как вести себя, как относиться ко многим вопросам жизни. И Иван отвечал, советуя, как ему открывалось. Старцы, не раздражайте молодых, не делайте запретов, но смотрите на жизнь через стекло своей немощи. Научайте их истине, и она будет открываться им. Познайте истину и освободит вас. Юноши, помните, что все человеку позволительно, но не все полезно, не все назидает. Всегда помните и проникайтесь знанием, что за всякое слово, за каждый поступок мы ответственны перед жизнью, перед людьми, перед вечным Богом. Помните, не все то, что можно другим, можно вам. Нужно не того бояться, что, оставшись наедине с любимой, может что-то случиться недозволенное. надо себя воспитывать заранее в большой чистоте, в святости. Тогда не нужно будет бояться себя. Неверно запрещать чтение мирских книг. Верно сказать: не читайте дурных книг, не читайте плохого. Читайте хорошее, назидающее о том, как верно жить в этом мире. Но помните, что самая ценная и святая книга — Библия. В ней полнота, в ней источники жизни. И те, кто читает ее, познают глаголы вечной жизни, восхищают Царство Божие. Живите в нем. Разве не интересно прочесть о таких людях, проследить за их путем познания жизни? Важно то, с каких позиций освещается жизнь. Ищите, радуйтесь, когда находите, отвергайте, когда видите, что написанное не от истины. Все исследуйте, хорошего держитесь. Было за полночь. Молодые ушли, расспросив и получив ответы. Ушли женщины, которым рано вставать и готовить пищу уходящим на работу. Остались старшие братья, несущие ответственность за общественную жизнь села. Один из них сказал: «Скажи нам свои думы, Иван Федорович, о вопросе совместной жизни всех евангелистов. Опыта у нас нет. Знаем, что первые христиане жили вместе, все продавали, клали в общий котел и жили, как учил Иисус Христос, в любви и согласии. Волею Бога мы собраны здесь, в Белогорье, вместе. Только одни евангелисты, испытанные, а живем врознь, в мире, любви, но врознь. А как по слову надо? У тебя тоже опыта нет, но ты много читал, думал много, видел много. Всегда, когда стоит вопрос так, хорошо ли жить людям, когда у одних много всего, а у других мало, можно ответить только так: нехорошо. Хорошо, когда нет нуждающихся, нет возвышающихся. Всякий холм да понизится. И путь к этому: лишнее отдай нуждающемуся. Иисус говорил о наступлении Царства Божьего. И Его спросили: где оно, как его увидеть? Христос сказал: его не увидите, оно внутри вас. Царство Божие находится внутри человека. Все Евангелие учит достижению этого царства каждым человеком. Это в его силе. Человек, рожденный от Бога, властен над собой. И такой человек является носителем Царства Божьего. Такие люди, сойдясь жить рядом, образуют малое стадо Христово. Как бы они ни жили, врознь или вместе, им хорошо, и с ними хорошо. Иисус учит так: «Войди в комнату свою, ты и все вы». Каждый начинал с себя. Я верю, что жизнь людей, когда они пробудятся и станут жить по-евангельски, это жизнь вместе, рядом, всем, кому как надо, каждому по его нужде. Иначе быть не может. Вы все евангелисты. Все пострадали за вашу веру в Евангелие. Но вы спрашиваете: значит, вы не готовы. У вас жить вместе еще не потребность, а вопрос: как быть, чтобы не оказаться лицемером, чтобы люди не осудили, чтобы было по слову? Ищите прежде Царство Божие и правды Его. Остальное приложится вам. Достигните Царства Божия, не станете спрашивать, а соединитесь, и никакая сила не удержит вас. Только перед рассветом лег Онищенко спать. Впереди Иртыш, впереди много труда. Но он пробыл 2 дня на фаворе среди своих, давал наставления. Завтра, уже сегодня, в путь, в неизвестность, но с Богом. К полудню большая группа жителей Белогорья вышла к берегу Иртыша. Быстро неслась вода сибирского богатыря. Смотря на реку, Онищенко сказал: «Нам надо переплыть на тот берег, вот к тому высокому бугру. А как надо держать лодку, чтобы она причалила туда? Нужно держать немного выше, ведь вода снесет. А когда течение сильное, то надо держать почти вверх, чтобы не снесло. Вот так и в жизни. Хотим мы быть хорошими людьми, хорошими евангелистами, И если будем желать быть только хорошими, нас снесет далеко от цели. Там не устояли, там сделали немного, вот и далеко от хорошего. И потому Христос говорит нам: «Будьте совершенны, совершенны, как Отец ваш Небесный. Держите лодку против течения, равняйтесь на совершенство Бога, и будете хорошими. Снесет вас, но немного. Вы переплывете на тот берег в обитель Отца. Ах, как бы я хотел перейти Иртыш прямо к нужному месту!» «Брат», — сказал один из присутствующих, «а есть место, я его знаю, где можно перейти Иртыш, немного выше, против Лебяжьего. Сейчас август, вода в Иртыше самая небольшая». И вся группа направилась вверх, где вода разливалась вширь, где было неглубоко, и можно было перейти брод. Вот и пологий берег, расширенное русло. Здесь переправа. Иван встал на колени. Все также опустились на колени. В горячих молитвах предавали любимого брата воле Божьей. Поднявшись с колен, Иван сказал полюбившиеся ему слова: «Ермак покорил Сибирь огнем и мечом, а я иду с Господом покорять Сибирь Евангелием». Крепко, со всеми расцеловавшись, Иван вскинул высоко на плечо свои пожитки и босой вступил в воды Иртыша. Все стояли на берегу с непокрытыми головами и пели. Впереди Ивана с высоким шестом шел юноша, хорошо знавший эти места. Вот середина, вот они приближаются к тому берегу и выходят. Обняв Ивана, юноша пошел обратно, а Иван вышел на высокий пригорок, оделся и стоял, подняв руки. «С Богом оставайтесь, братья! С Богом иди, дорогой Иван Федорович! Иди!» Пробежал по запыленной земле России первый живой ручеек. Вот непросохший его след пересек границу Сибири, реку Иртыш. Казалось, нет его более, весь превратился в след, а след его, широкий, ветвистый, остался и наполнен живой водой. Как ветви смоковницы со своей способностью пускать корни, прикоснувшись к земле, дают раскидистое дерево, прикрывающее много десятин земли, так и первый ручеек воды живой, евангелист Иван Онищенко, идя по земле, по тюрьмам, поселениям, от дома к дому, от сердца к сердцу, будил все новые источники воды живой. Течет до ныне по земле эта широкая река воды живой и уходит в жизнь вечную. До Иртыша мы шли с Онищенко, вместе с ним страдали, участвовали в его радостях, вместе переживали торжественную. До Иртыша мы шли с Онищенко, вместе с ним страдали, участвовали в его радостях, вместе переживали торжество победы Евангелия на земле.

0: и прошли по следам Ивана Онищенко, посещая города и тюрьмы, и находили следы его пребывания в тех местах. В журнале «Христианин» номер 5 за 1927 год помещена фотография 400 участников Сибирского съезда евангельских христиан, проходившего в 1926 году в Новосибирске, который проводился под лозунгом «От деревни к деревне, от хутора к хутору, от человека к человеку». Это, как мы достоверно знаем, был девиз Ивана Онищенко. С ним он шел, когда мы на время оставили его на берегу сибирского Иртыша. Исследование пути Ивана Федоровича продолжается. Время хранит тайны, время и открывает их. Будем надеяться еще увидеть первый живой ручеек, идущий в далекую Сибирь, страдать вместе с нею, торжествовать вместе с ней в Христе Иисусе, Господе нашем. В этом пути из села в село, от хутора к хутору, от человека к человеку.
1: Вы прослушали передачу библейского радио BBN «Христианская классика». Сегодня мы прочитали из книги «Путь спасения», которая была написана Юлией Крюднер. Книга была издана в 1992 году издательством «Протестант». Текст читала Наталья Козак.

Дорогие друзья, вы можете поддержать нас финансово, если на это у вас есть желание. Чтобы сделать это, вы зайдите на нашу страницу по адресу bbnradio.org, нажмите флажок русского языка, а затем, в свою очередь, флажок пожертвования. И на этой странице вы увидите объяснение процесса пожертвования. Помните о том, что мы существуем благодаря вам. Да благословит вас Господь в благом желании поддержки служения во славу Божию.

В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Петра. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Петра, представленные нам в Священном Писании, дарует нам очаровательный портрет этого близкого компаньона Господа Иисуса Христа. Он был импульсивный, и однако, несмотря на многие недостатки на протяжении пути, он стал сильным защитником дела распятого, воскресшего и вознесшегося Господа. Пятидесятница была поворотным пунктом его жизни. Он провозгласил свою любовь Господу Иисусу, позже он горько ошибся, отрекшись от Христа. Руководство Петра в группе верующих было очевидным, и после дня Пятидесятницы он был главным представителем. Деяния святых апостолов, 3 глава, дает нам повествование об исцелении хромого человека, когда Петр говорил с ним при дверях, называемых красными при входе в храм. С человеком, теперь исцеленным, скакавшим и прославляющим Бога, быстро собрался толпа вокруг Петра и Иоанна. Петр опять обратился к народу, напоминая им о факте, что они просили Пилата, чтобы он повелел распять Иисуса. Прямое заявление: «Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу», потрясло их с великой силой. Но Петр также сознавал факт, что люди были под влиянием восклицаний других, и поэтому добавил: «Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению». Речь имела желаемый эффект. Многие поверовали свидетельству Петра, включая тех, которые были свидетелями исцеления хромого человека. Вступительные стихи 4 главы Деяний святых апостолов сообщают нам о результате чудной силы, употребленной в исцелении хромого человека. Управляющие партии того времени, саддукеи, были глубоко опечалены, что Петр утверждал, что посредством имени и силы Господа Иисуса Христа этот человек был исцелен. Кто были фарисеи? Они были главной религиозной партией в то время. Их богословское положение было, что они не верили в ангелов, духов или всякое воскресение. Обратите внимание на Деяния святых апостолов, 23 главу, 8 стих. Другая религиозная руководящая партия называлась фарисеи. Они верили в духов, ангелов и воскресение. Иногда несогласие их по этим вопросам приводило к буйным конфликтам. Тогда мы узнаем о начальниках, старейшинах и книжниках. Начальники и старейшины были главными главнейших семейств Израиля. Книжники были толкователи и учителя закона, и большинство книжников были из саддукейской партии. Собранный Синедрион был под управлением первосвященника саддукея. Интересно заметить, что когда было учреждено служение первосвященника по повелению Бога, служение было на всю жизнь, и его старший сын становился тогда наместником служения после смерти первосвященника. Однако, когда Израиль был покорен Риму, служение стало служением управляющей власти. Оно даже стало предметом подкупа, интриги и извращения. Первосвященники восставали и падали так часто, что между 37 годом до Рождества Христова и 67 годом новой эры было не меньше, как 28 первосвященников. Из этих 28 все, за исключением 6, были из семьи первосвященника, которые имели специальный престиж. Синедрион. Они собрались для исследования действия Петра и Иоанна. Они желали узнать, во-первых, какую силою они совершили чудо, которое они не могли опровергнуть. И, во-вторых, они требовали, чтобы узнать, каким именем было совершено чудо. Было очевидно, что они уже знали, что имя Господа Иисуса было употреблено, когда Петр говорил с хромым человеком, ибо Петр провозгласил: «Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». Петр в своем ответе за их обоих, Петра и Иоанна, ответил перевернутым порядком, употребленным Синедрионом во время их допроса: «Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли». Это было имя, и доказательством проявленной силы был хромой человек, теперь стоящий пред ними. Употребленная сила была та же самая сила, которая воскресила Господа Иисуса из смерти. Если вы обратитесь к посланию к Ефесянам 1 главе 19 стиху, вы заметите, что сила, употребленная Богом для воскресения Иисуса из мертвых, теперь доступна для Его детей, верующих, для их духовного благосостояния. Доказательство Петра было: «Вы, саддукеи, говорите, что нет воскресения. Мы видели Его, и им этот хромой поставлен здрав». Анна и Каиафа, первосвященники, очевидно почувствовали силу слов Петра. Не были ли они особенно озабочены осуждением Господа? Обратите внимание, что сказано в Евангелии от Матфея, 26 главе 3 стихе. «Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить». Когда мы обратимся к Евангелию от Иоанна, 18 главе 13 стиху, мы читаем: «И отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником». Петр, который отрекся Господа во дворе первосвященника, теперь смело провозгласил, что во имя этого, которого они ложно осудили, хромой человек был исцелен. Невозможно игнорировать основательную перемену в жизни апостола Петра. Он теперь был тем, на кого можно было положиться во время кризиса. Еще одно требовалось, и Петр был готов употребить это для подчеркивания. Обратите внимание на слова в книге «Деяний святых апостолов» в 4 главе 11 стиха, где мы читаем: «Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла». Библейское пророчество цитировалось как доказательство, что новое откровение было твердо основано на старом. Петр употребил место, которое должно было хорошо известным для членов Синедриона, и толчок был предоставлен употреблением Петром этого псалма с добавлением «вами зиждущими». Псалом, употребленный Петром в этом обращении, 117-22 стих. Господь Иисус цитировал тот же самый псалом в притче, данной нам в Евангелии от Матфея, 21 главе 40 по 41 стих, где Он обвинял религиозных руководителей за их безнравственность. Евангелие от Матфея, 21 глава, 45 стих, утверждает: «И, слышавшие притчу Его, первосвященники и фарисеи поняли, что Он о них говорит». Те же самые люди теперь слышали Петра, провозглашавшего то самое, и так они смотрели на Петра и Иоанна с смесью ненависти и страха. Они удивлялись, с какой смелостью провозглашали весть или провозглашение. Они узнавали, что они пришли из Галилеи, считая их невеждами и несведущими в законе. Поэтому слова Писания достигали их слуха с ошеломляющим эффектом. что они теперь должны делать, попав в такое положение. Они были гордыми, гордясь своим влиянием в жизни народа. И они видели перед собою, что они люди некнижные, которые ссылались на их собственное писание с уверенностью. Умение Петра не только цитировать писание, но и применять его истину в лучшем раввинском стиле удивляло их. Но Петр не окончил свое провозглашение. Он окончил свое изложение вызовом. «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Так было сказано богословом. Петр обратил юридическое слышание в евангелизационное провозглашение. Реакция Синедриона отмечена в Деянии святых апостолов, 4 главе 13 стихе. «Видя смелость Петра и Иоанна, и приметившие, что они люди некнижные и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом». Это важное утверждение. Синедрион знал о Христе. Представители саддукеев, фарисеев, книжников попали в замешательство, когда они старались поймать Христа в его словах. Обратите внимание для примера на Евангелие от Матфея, 22 главу, 15 стих и дальше. «Тогда фарисеи пошли и советовались, как бы уловить его в словах. И теперь они обвинялись служителем Иисуса Петром. Они были в замешательстве. Они решили посоветоваться вместе. Петра и Иоанна вывели в другое место, тогда как Синедрион рассуждал о их трудном положении. Они не могли отвергать чудо исцеления. Люди были возбуждены происшедшим. Они поэтому боялись последствий, если они поступят жестоко с Петром и Иоанном. Что они должны сделать с ним? Аминь».
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Петра поможет каждому в личном хождении перед Богом. И конечная цель, конечно же, чтобы каждый из нас стал более подобен нашему Господу Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что вы вместе с нами. Верите ли вы в существование души? Один поэт сказал так: «Без души в квартире тела пусто, без души и плоть моя мертва, ведь душа — бессмертной жизни сгусток, ведь душа — частица божества». Эта частица божества принадлежит и вам. Поэтому сегодня определите, куда ваша душа пойдет после смерти, или к Богу, или в ад, где уже не будет возврата к чему-то лучшему. Подумайте сегодня над тем, чего достойна ваша душа, а она достойна вечного спасения.

0: Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевление. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в первом послании к Коринфянам в 13 главе в 12 стихе. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио ББН передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника мастерс-семинарии Виталия Рожко. В настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви «Слово благодати», город Ванкувер, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины Своего Слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Вопрос, на который я хотел сегодня вместе с вами, изучая текст Священного Писания, ответить, является вопросом жизни и смерти. Этот вопрос звучит следующим образом. На него нужно ответить каждому из нас сегодня вновь. Если вы на него отвечали раньше, вы должны на него сегодня ответить вновь. Рожден ли ты свыше? Дело в том, что Библия делит всех людей в всем мире на две категории. На тех, кто рожденные свыше, и на тех, кто не рожденные свыше. Те, кто рожденные свыше, это дети Божьи. Те, кто не рожденные свыше, это дети дьявола. Средней категории или третьей категории нет. Но еще очень важно для нас знать, что даже в этом здании сегодня, в этой церкви, в этом здании сегодня, в этом собрании есть тоже рожденные и нерожденные люди. В любой церкви, и так было во все времена, многие люди сегодня, отвечая на этот вопрос, они пытаются смотреть в прошлое и, может быть, вспоминать даты или время для каким-то образом, что происходило у них в сердце. Многие сегодня, отвечая на этот вопрос, считают, что просто находясь на церковных скамейках или, может быть, в ряду тех, которые называют себя рожденными свыше, может быть, просто даже держа Библию в руках и так далее. У людей сегодня очень много разных ответов на этот вопрос. Библия нам дает однозначные ответы, которые необходимы для нас знать сегодня, и мы, как христиане, должны понимать, что у нас есть то основание, те ответы, которые незыблемы, неизменные, которые нам нужно знать, которых нам нужно применять в нашей жизни к самому себе, чтобы измерять свою жизнь. Рожден ли ты свыше? Текст, который мы прочитаем сегодня, записан в первом послании Петра, вторая глава, мы прочитаем с 1 по 5 стихи. Этот текст находится в послании, которое было очень нужным и необходимым для людей, которые тоже назывались христианами, рожденными свыше. Люди, которые любили Господа, но у них были очень трудные обстоятельства. Это послание, оно касается людей, а именно их трудностей или страданий, которые они встречают. Мы сегодня пели гимн о том, что «Дай нам, Господь, услышать Твои слова, чтобы мы услышали и поняли, что с Тобой мы непобедимы». Апостол Петр пишет этим людям, и он хочет утвердить их в том, что жить для Господа – это самое лучшее, что вы можете избрать, что вы можете иметь, но под давлением или прессингом всех внешних обстоятельств только те могут выдержать, которые действительно сильные внутри, которые рожденные свыше. Мы прочитаем этот текст и вместе с вами будем размышлять. И я хотел бы попросить сегодня всех вас, давайте мы прочитаем стоя этот текст. Слово Божие, которое является для нас ценностью нашей души, жизнью нашей души. Давайте мы прочитаем стоя, внимательно обратим внимание на истины, которые здесь. Итак, «Отложивши всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к нему, камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Отец наш Небесный, мы просим о том, чтобы Ты дал нам уши открытые, сердце, способное слышать. Мы просим о том, чтобы этот вопрос сегодня прозвучал глубоко в нашем сознании, чтобы каждый из нас сегодня мог посмотреть этот текст, как в зеркало своей души, и увидеть себя. Я прошу о том, чтобы Ты дал нам силы слушать, и дал мне силы и ясности говорить то, что Слово Твое говорит. Во имя Иисуса Христа мы просим об этом. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Я недавно услышал интересную очень статистику, и она очень дорога для меня и, наверное, для многих из вас. Каждую секунду рождается примерно 4-5 человек. Пока вы считаете сейчас до 10, то есть за 10 секунд, в мире появится 40 примерно детей. За одну минуту или за 60 секунд примерно 240-245 детей. За сегодняшний день, в то время, когда мы будем заниматься своими делами, будем кушать, будем ехать, будем разговаривать, за сегодняшний день в мире появится около 200 тысяч детей. За один день только. Это интересная статистика тем, что она немножко шокирует нас за теми фактами, которые мы не видим часто. Но я хочу обратить внимание на другую сторону. Несмотря на такое количество, каждый из этих детей является чудом. Я не знаю, как вы, папа и мама, наверное, вы будете согласны, большинство из вас, если не все, вы будете согласны с тем, что действительно каждый ребенок из вас, который в вашей семье, это чудо. Несмотря на количество детей, которые у вас есть, несмотря на количество, которое появляется в мире сегодня, это огромное чудо. Когда я вижу первый взмах руки моего малыша, которому чуть-чуть больше года, когда я вижу его первые шаги, неуверенные, но первые шаги, когда я вижу его улыбку, когда я вижу его слезы, когда из его уст вырывается первая папа или мама, каждый из этих моментов – это чудо, напоминание того, что это чудо. Когда он начинает ложку держать в своих руках, когда он начинает кушать, когда он протягивает свои ручонки и хочет быть у вас в объятиях. Каждый из этих маленьких моментов является чудом. Чудо, которое невозможно опровергнуть. Я его многим вещам не учил, но он знает уже. В нем внутри заложено. Он является чудом. И сегодня в мире, знаете, сколько нас есть? 6,5 миллиарда. Когда я читаю подобную статистику, я вспоминаю удивительную аналогию или аргументацию Джонатана Эдвардса. В одной из своих самых, наверное, величайших работ, которую он написал, «Божья мудрость, явленная в искуплении», он говорил о чуде сотворения человека. И он говорил следующим образом. Я своими словами, чтобы не читать много, своими словами хотел передать то, что он говорит. Но если Господь, Бог, Творец, когда Он создавал человека, появление человека из праха было действительно огромным чудом. Представьте, из пыли, из ничего Бог творил человека, шедевр своего творения. И это действительно является огромным чудом. Это превосходило все остальное, что до этого делал Господь. Хотя все из этих, и солнце, и луна, и вода, и суша, каждое растение было чудом Божьей благодати, Божьего творчества. Он говорит следующее. Если Бог сотворил человека, это является чудом, то сотворение нового человека, духовного, или рождение свыше, является намного больше чудом. Слушайте, что он говорит. Если чудо – это было сотворить из праха человека, который мог думать, бегать, жить, молиться, петь, смеяться, плакать, улыбаться, разговаривать, то сотворение рожденного свыше человека из греховного, который противится Богу, намного является чудом. Больше, намного больше чуда. Почему? Потому что ничего, когда Бог сотворил из пыли человека, эта пыль, она не противилась ему. Но когда Бог из этого враждующего с Богом, греховного, порочного, полного разных похотей и мыслей, которые не хотят и отвергают своего Творца, когда из этого состояния Бог поднимает и делает нового, рожденного свыше, это есть намного больше чуда, я с ним согласен. Рождение свыше является намного больше чудом, чем просто рождение младенца. И сегодня Бог продолжает делать эти чудеса. И если вы сегодня рожденные свыше, я хочу, чтобы вы сегодня благодарили Господа. Это самое большое чудо, которое вы могли в своей жизни пережить. Но если вы не пережили этого чуда, то вы потеряли самое главное, даже если вы приобретаете весь мир сегодня для себя. Рождение свыше является чудом Божьим. Возрождение – это чудодейственная перемена сердца, которое раньше было мертвым, каменным, бесчувственным к Богу. Теперь же Бог его внутри изменяет таким образом. Оно становится чувствительным. Оно слышит, оно желает, оно хочет. Теперь совершенно другое. Если людей, которые рождаются в этом мире физически, мы можем увидеть, что они живые, потому что они бегают, двигаются, разговаривают, думают, кушают, спят, устают, то иногда мы часто теряемся, когда мы смотрим на людей, которые говорят, что они верующие. Но это не должно так быть. Потому что в Библии, в данном тексте, мы как раз и находим ответ на этот вопрос. Какие же признаки живого человека духовно? И опять я хочу, чтобы вы понимали, что этот текст, он должен сегодня просто размести в сторону всякие разные ваши домыслы. И я знаю, что Слово Божие это уже делает на протяжении многих лет, может быть, всей жизни с вами. Но может быть, кто-то еще думает по-другому. Я хочу, чтобы вы увидели, что этот текст, он настолько авторитетный, он должен сегодня все это смести в сторону. И этот текст должен стать сегодня авторитетом для вас, который определяет критерии, что значит быть рожденным свыше. В этом тексте мы находим признаки. Я в общих фразах хочу просто сейчас показать вам. В первом стихе говорится о том, что первый признак – это измененное отношение к греху. Это первый признак живого, рожденного свыше человека. Второй стих говорит о том, что у этого рожденного свыше человека появилось чудодейственным образом измененное отношение к слову. Третий стих говорит нам о том, что у этого человека, у рожденного свыше, у него отношения поменялись к Богу. Четвертый стих говорит о том, что у этого человека поменялись коренным образом отношения к Христу. И пятый стих говорит нам о том, что в целом, ко всей жизни, у него поменялось полностью все мировоззрение, и он живет определенными критериями. Пятый стих говорит нам об этом. Давайте, насколько мы сможем сегодня за одну проповедь поговорить об этом. Первый признак рожденного свыше человека – отвращение и ненависть ко греху. Первый стих говорит нам именно об этом. Когда человек рождается, он рождается во грехе. Он пропитан грехом во всех сферах. Он пропитан грехом настолько, что он любит грех. Он наслаждается грехом. Ему приятно быть там. И вы знаете, что грех на самом деле, можно дать простое определение для греха. Это быть безразличным ко греху. Это и есть грех уже. Или быть безразличным к Богу. Это и есть грех. Не нужно делать больших каких-то огромных таких дел, чтобы стать грешным. Человек рождается греховным, он пропитан грехом, он настолько пропитан, что его и память, и совесть, и чувства, его вся умственная деятельность, она пропитана грехом, он любит грех, он наслаждается грехом. Для него это грех это среда, где он чувствует себя хорошо. Точно так же, как свинья. Она живет в грехе или в болоте, и сколько ее не мой, она любит, как только увидит первую лужу, она там. Потому что это ее стихия, это ей нравится. 1 Иоанна нам говорит еще одно очень важное. 2:15 написано, кто любит мир, в том нет любви отчей. То есть этой одной фразой мы можем увидеть, что отвращение к греху является первой характеристикой рожденного свыше человека. Я хочу, чтобы мы сейчас посмотрели в первый стих, все вместе, и чтобы мы там увидели несколько характеристик. Несколько характеристик вот этого отвращения или ненависти.

Вы теперь любите друг друга, и он взывает к ним на основании того, что они рожденные свыше. Теперь он подытаживает это все, и во второй главе он говорит: итак, если вы рожденные свыше от Слова Божьего, вот что должно у вас быть. И он говорит: отложите. Итак, отложивши всякую злобу, и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие. Обратите внимание на это слово «отложивши». Слово «отложивши» — это не просто взять, отодвинуть в сторону. Слово «отложивши», оно может быть в русском языке, немножко спрятаны некоторые нюансы этого слова. Это слово означает «снять», «скинуть», как снимают грязную, неприятно пахнущую одежду. Это не просто «отложить», но «выкинуть ее в гарбич», «выкинуть ее в мусор», и не просто «перестирывать ее» и опять одевать, но «выкинуть» и больше не использовать ее. В гардеробе нашей души этого не должно быть. Вот о чем он здесь говорит. Он говорит: отложите, снимите себя. И снимите это быстро, как вы снимаете грязную, неприятно пахнущую одежду. В этом одном слове, отложившем, мы должны увидеть, что апостол Петр не дает нам шанса, чтобы оправдывать длительность этого процесса. Слово «отложивши» деепричастие, оно говорит нам о том, что мы должны это сделать сейчас, не должны оправдывать это делать, может быть, завтра утром или к вечеру, или, может быть, какое-то более приятное или угодное для вас время найти. Но он говорит: сделайте это сейчас, отложивши. Это отложение или отвращение, ненависть, она должна быть немедленной, как только вы увидели какой-то грех. Это отвращение должно быть полным. Вторая еще очень важная характеристика, мы должны ее увидеть здесь. Обратите внимание, здесь в этом тексте повторяется 3 раза одно слово. Вы можете сами посмотреть и увидите это. Там написано «всякую», «всякое» и «всякое». То есть 3 раза повторяется одно слово. И апостол Петр обращается к верующим и говорит, что есть те грехи, и он не зря это делает. Он движим Духом Святым. Он говорит: есть те грехи, есть та одежда, которая привычна нам, которую мы прячем где-то. Есть та одежда, которую мы одеваем тогда, когда никто не видит. Он говорит на самом деле, что эту одежду, эти грехи нужно отложить. И все из них. Явные, скрытые, приятные, неприятные, большие, маленькие, всякого рода грехи, к ним одно должно быть отношение, нет другого шанса. Их нужно отложить. Смотрите, что он делает. Отложивший, говорит, всякую злобу, всякое коварство, лицемерие и зависть, и всякое. Он не дает нам малейшего шанса на то, чтобы мы оправдывали себя. Это отвращение или ненависть к греху не должна быть только немедленной или полной, но она также должна быть конкретной. Это удивительная вещь, которую мы должны сделать здесь, друзья. Наблюдайте здесь удивительный фактор. Апостол Петр мог сказать следующим образом. Он мог бы сказать, братья и сестры, поскольку вы рожденные свыше, брезгайте всякого греха. Убегайте от всякого греха. Но Петр берет и делает что-то очень важное. Он берет и перечисляет список конкретных вещей. И когда вы посмотрите на этот список, он на самом деле не такой и ужасный в наших глазах. В наших глазах он не такой ужасный. Обратите внимание, он здесь говорит: злоба, коварство, лицемерие, зависть, злословие. Там нет прелюбодеяния, там нет убийства, там нет кражи, там нет какой-то, знаете, злой вещи, которую мы видим вокруг, которая ужасает даже людей неверующих. Он перечисляет очень обычные грехи. И нам это нужно увидеть, друзья. Он говорит: отложивший всякую злобу. Злоба – это враждебность или внутреннее недовольство, даже желание мести или гнева, скрытое или явное раздражение внутри, которое есть у каждого из нас, наверное. Я думаю, вы признаете это. Оно бывает у нас. Это реакция, наша внутренняя реакция на различные ситуации. Интересно, что в Титу 3:3 апостол Павел называет злоба, перечисляет злобу, как одна из характеристик невозрожденных людей. И он конкретно называет именно этот грех.
Злоба, злоба.

0: это внутреннее раздражение чем-то, внутреннее недовольство. Наверное, некоторые, может быть, даже многие уже сегодня это имели. Где-то вы встали, может быть, не так встали, не туда встали, может быть, не туда посмотрели, не то сделали, не то вам сказали и так далее. У вас уже внутри сегодня был, возможно, этот момент. Если не сегодня, то вчера. Но апостол Петр, друзья, здесь не играется. Он говорит, злоба – это грязная, неприятная, очень мерзкая одежда. Ее нужно снять, ее нужно отложить. Не просто отодвинуть или спрятать, присыпать пеплом или пылью, или просто забыть попытаться. Ее нужно отложить. Он дальше говорит, нужно отложить всякую злобу, любого вида, внутреннюю, скрытую, явную, открытую, большую, маленькую, спрятанную и так далее. Всякую злобу. Он дальше говорит, всякое коварство. Второе очень, коварство – это любая форма обмана. Будет на работе, на экзаменах, в доходах. Это могут быть даже ложные мотивы или себелюбивые амбиции. Мы можем делать доброе дело, но внутри иметь коварный какой-то замысел. Апостол Петр говорит, что это грязная одежда. Она очень неприятно пахнет. Она мерзкая для Господа. Ее нужно отложить. Дальше он говорит, лицемерие. Лицемерие – это неискренность или притворство. Это желание выдавать себя за того, кто выглядит лучше внешне, чем на самом деле. Это двойная жизнь любого рода. И он здесь перечисляет и опять говорит, всякая злоба, всякое коварство, и это слово «всякое», оно относится к лицемерию, всякое лицемерие. В любой сфере жизни, на работе, на фривее, в семье, с детьми, всякое лицемерие, двойная жизнь, ее нужно отложить. Это человек, который выглядит духовным в воскресенье, но в будние дни его обуревают разные похоти. Человек, который притворно проявляет интерес к другим, но эгоизм, его внутренний эгоизм, это его мотивация. Апостол Петр говорит, злоба, коварство, лицемерие, зависть. Зависть, друзья, опять это то, что мы можем очень легко скрыть внутри. Не знаю, как вы, но у меня это очень часто получается. К сожалению, зависть, желание иметь то, что у других. Это может быть успех, положение, достаток, способности, одежда, дом, машина и так далее. Это желание настолько сильно, зависть – это сильное желание. Оно настолько сильное, что человек теряет даже мир и покой в гонке за этим делом. Он, все, что я могу, я сделаю для того, чтобы иметь это. Апостол Петр говорит, отложите зависть. Еще одно он называет. Злословие. Злословие – это клевета или всякая негодная, разрушительная речь. Слова, которые не производят мир, жизнь, радость. Слова, которые порочат честь. Это даже правда, сказанная со злым умыслом, чтобы уничтожить честь человека или опорочить его. Или чтобы показать себя, что я же лучше. Мы иногда так говорим о других людях, когда мы говорим об их недостатках. Апостол Петр говорит, отложить это все нужно. Принцип конкретности в данном случае очень важен. Я еще раз хотел бы обратить ваше внимание. Этот текст, первый стих, он не говорит о всем списке грехов. Это всего лишь один текст, один стих из Библии. Если вы хотите знать на самом деле, сколько пороков в вашей душе, нужно читать Библию вновь и вновь, с начала до конца. И мы будем больше и больше видеть, сколько нам нужно откладывать. Это очень важное упражнение, важное занятие, которым занимается рожденный свыше человек. Он отвращается от греха, он ненавидит грех. И принцип конкретности здесь очень важен. Я хочу также здесь отметить еще одну вещь. Апостол Петр говорит, «Итак, отложивший всякую злобу, всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие». Когда он говорит это, он не говорит о том, что это происходит однажды. Просто потому, что природа греха такова, друзья. Она как осьминог растет. Мы ее отрезаем, мы ее выбрасываем. Она тут же растет. Что я имею в виду? Библия нам неоднократно об этом говорит. Если мы победили грех вчера, и если мы отложили зависть и злобу, и коварство, и лицемерие вчера, то это не означает, что сегодня вам не придется его откладывать. Потому что сегодня вы даже ждать этого не будете, как вдруг возникнет ситуация, где будет лицемерие, коварство, или может быть зависть, или может быть злословие. Все это нужно отложить. Я хочу здесь сказать вам о том, что откладывание или ненависть к греху, она должна быть продолжающейся или постоянной. Может быть, кто-то думает сегодня, что он уже отложил. Не забывайте, дорогие, что это процесс всей жизни. Отложив однажды, это не означает, что мы не будем, не дает нам гарантии, что больше нам не придется откладывать. Говоря об этом и понимая важность этого очень важного признака, ненависть к греху, я хочу сегодня обратиться к вам, друзья, еще раз и к себе, и ответить еще на один вопрос. Как же отложить? Как мы можем отложить? Апостол Петр, окей, хорошо, мы поняли, что нужно отложить. Оно противно, все ясно, понятно, конкретно, постоянно должно быть. Как отложить? Я хочу дать вам вещи, которые вы слышали не раз, но то, что мы должны практиковать сегодня, это первый признак рожденного свыше человека. У него растет ненависть к греху, и он отвращается от греха. Смотрите, что он делает. Как же отложить? Что нужно сделать, чтобы произошло это? Первое. Нужно так же, как и Петр, назвать грех по имени. Признав наличие греха, нам не в общих фразах нужно говорить Богу, нам нужно конкретно назвать грех по имени. Не думайте, что это просто маловажное занятие. Когда вы начинаете видеть суть греха и знаете его по имени, ваша душа, если вы рожденный свыше, не может жить спокойно. Потому что рожденный свыше, он не может пребывать в грехе. Семя Божие, семя Христа пребывает в нем. И он желает знать, что в нем еще мешает ему жить для Христа. Назвать грех по имени. Второе. Нужно исповедать грех. Исповедать – это значит занять Божью позицию по поводу конкретного греха. Это означает, что вы перестанете оправдывать ваш грех. Вы перестанете обвинять других. Исповедание – это значит стать на сторону Бога и посмотреть Божьими глазами на грех, и согласиться с Богом, и сказать, что Господь, то, что Ты говоришь о грехе, я принимаю верою, хоть даже иногда бывает грех сладкий. Весь он, кстати, сладкий, мы потому и грешим, потому что он сладкий. Но нужно назвать грех по имени, нужно исповедовать его, занять Божью позицию, Божий взгляд по поводу греха. Третье, очень важное, нужно раскаяться и просить прощения. И это возможно тогда, когда мы признаем нашу личную вину и нашу ответственность за тот грех. Посмотрите, если мы обвиняем за свой грех кого-то, мы никогда не сможем назвать по имени, исповедоваться и раскаяться в этом, потому что мы будем винить других людей в нами содеянных грехах. Раскаяться и просить прощения, признав личную вину. Это третье. Четвертое. Нужно отвернуться от каждого греха и продолжать отворачиваться от греха. Это требует радикальной ампутации. Это требует иногда ампутации глаз, ампутации руки, ноги, ушей и так далее. Именно к этому призывает. Это образный язык, который использует Христос. Но оставить грех, отложить грех, это значит отвернуться от него сознательно и не быть там, где грех. Не идти туда, где грех. Перекрыть кислород греху. Оставить его, отвернуться от него. И это отворачивание должно быть преследуемым еще одной очень важной – ненависть. Нужно ненавидеть его, питать отвращение к нему, что возможно только верою, но не чувствами. Ненависть – это в первую очередь не чувство, это в первую очередь желание, внутреннее желание. И здесь нам нужно верою, ненависть к греху – это не чувство к греху. Потому что очень часто мы можем действительно силою Божией ненавидеть грех, хоть внутри где-то иногда поражаемся, что он где-то нам еще приятен. Рожденный свыше, он знает, что такое грех, и он ненавидит его. Еще одно. Нужно заменить каждую греховную реакцию, каждую привычку, каждое слово, каждое действие на новую, на библейскую, на истину. Вот что имеет апостол Петр, когда он говорит, отложите всякую злобу, всякое коварство. Отложите всякую злобу. Отложите всякое коварство. Отложите всякое лицемерие, всякое злословие, всякую зависть. И позвольте мне добавить, и все остальное, что вы знаете, есть у вас. Нужно одно сделать, отложить. Я хочу сейчас спросить у вас очень важный вопрос. Насколько растет у вас отвращение к греху? Любого формата, любого вида, любого размера. Можете вы сегодня сказать, что сегодня вы ненавидите конкретный грех, ваш грех, конкретный грех, больше, чем неделю назад? Обратите внимание еще раз, братья и сестры, что апостол Петр не называет больших грехов. Он называет для нас привычные грехи, которые легко спрятать. Их нужно ненавидеть. От них нужно убегать. От них нужно лететь всеми силами. Какие грехи сегодня стали для вас привычными? Какие все еще сладкие? Какие грехи остаются нераскаянными? Что вы делаете со своими грехами? Возитесь ли вы с ними сами, пытаетесь скрыть, как-то забыть, или не обращать внимания, оправдывать, лелеять грех? Он паразит, он украдет, он сделает жизнь серой, несчастной, больше всего уничтожит и, несомненно, приведет в ад. И это является признаком дитя дьявола, который равнодушно относится к любым грехам или имеет разные стандарты для греха. А может быть, вы каялись и опять делаете то же. Сегодня Петр говорит, отложите этот грех. Если вы каялись много раз уже, отложите сегодня этот грех таким образом, назвав по имени, исповедав, раскаявшись, отвернуться, ненавидеть его. И замените привычку, замените обещание греха на обещание Христа. И это вы сможете делать тогда, когда вы будете исполнять второе, о чем мы будем говорить немножко позже. Может быть, кто-то из вас, раскаявшись, все еще фокусирует свое внимание на своих грехах. Сегодня вы должны понять, что отложить грех – это значит не только забыть его, но и твердить себе истину о том, что вы прощены. Перестаньте фокусировать свое внимание на грехе, если вы просили прощения. Фокусируйте свое внимание сегодня на Христе. Отложите этот грех. Это первый признак христианина. Джон Оуэн, вы все знаете эту фразу «Be killing sin or it will be killing you». Убивайте грех, иначе он будет убивать вас. Убивайте грех. Это первый признак рожденного свыше человека.
1: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника мастер-семинарии Виталия Рожко. А в настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви в городе Ванкувер, штат Вашингтон. Запись этой проповеди произведена и предоставлена служением слова благодати. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы, покаяния, и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Богом.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».

У всех христиан есть общий враг – сатана. И в противостоянии с ним нам нужно было бы забыть все наши разногласия. Это и имел в виду Павел, когда говорил нам, чтобы мы откладывали в сторону свои антипатии к кому-то, свой гнев на кого-то и вообще все «свое» в кавычках. Так нужно поступать, потому что, покоряясь своей плоти, мы даем место дьяволу. Ефесянам 4:27. А для него нет ничего отраднее, чем наблюдать, как мы бьемся насмерть друг с другом, а не с ним. Давайте помнить, что сатана разделяет и властвует, а христиане, наоборот, объединяются, и над всеми один властитель, Господин душ наших, Господь Иисус Христос. Придите к Нему сегодня, и в Нем найдете вечный покой.

Спасибо, дорогие друзья радиослушатели, за то, что вы вместе с нами. Давайте послушаем, что рекомендовал апостол Павел Галатам в 6 главе. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Дух Божий действует в наших сердцах, используя нас для помощи тем, кому плохо. Он может при этом подтолкнуть нас на какие-то действия, непонятные окружающим и явно непрактичные. Он дает нам возможность творить добрые дела и говорит: «Не проходите мимо, сделайте это просто так, из любви ко мне». Давайте последуем этому пожеланию и в сегодняшний день сделаем что-то доброе кому-то, кто от нас этого не ожидает. Оставайтесь с нами в эфире BBN, библейское вещание лично для вас.

Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в библейском институте BBN www.bbnbi.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 45:22. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Исаия 45:22.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Тот, кто осведомлен о священных писаниях и о том, что они говорят о последнем времени, не может не заметить, сколько в этих пророческих изречениях признаков скорого пришествия Иисуса Христа. Один из этих признаков – это усиленное действие дьявола в области обольщения. Послушайте, что сказал сам Христос о времени перед Своим вторым пришествием. Я читаю из 24 главы Евангелия от Матфея. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Вы поняли значение этих слов? Цель этого обмана заключается в том, чтобы, если возможно, и избранных обольстить. Господь предупреждает, что действия врага будут настолько хитрыми, что именно детям Божьим грозит опасность быть обманутыми. Христос сказал об этом в беседе о своем втором пришествии, после того, как его ученики спросили, когда это будет и какой признак твоего пришествия и кончины века. Вы заметили, они спрашивают о признаке, а не о признаках. Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят». Христос ставит прельщение со стороны врага на первое место, как признак своего пришествия. Именно это дьявольское обольщение будет характеризовать наш век. И дальше Христос предупреждает: «И тогда соблазнятся многие, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Вы же берегитесь, вот я наперед сказал вам все». Дорогие мои, если Христос почел нужным предупредить нас о возможности быть обманутыми, то это значит, что нам грозит большая опасность. «Вы же берегитесь, вот я наперед сказал вам все». Поэтому, говоря о своем втором пришествии, Христос всегда напоминал о том, чтобы мы бодрствовали. «Смотрите, — говорит Он, — бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время». И кончает Господь свою беседу такими словами: «Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома вечером, или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы пришед внезапно не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте». Дорогие друзья, наша обязанность, наш священный долг предупредить детей Божьих именно об этой опасности, об ужасной возможности быть обольщенными. Послушайте, как в своих посланиях апостолы отражают ту же истину, которую сказал Господь Иисус Христос. Апостол Павел говорит: «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны –

силою и знаменями и чудесами ложными. И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду». Здесь апостол Павел говорит о том, что после восхищения церкви сатана будет действовать со всякою силою и знаменями и чудесами ложными. Однако он предупреждает, что тайна беззакония уже в действии. Правда, это не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. Мы точно не знаем, кем или чем является этот удерживающий. Дух ли святой или церковь? Но раз не сказано точно, то спекулировать предположениями мы не станем. Однако одно ясно, что это связано с пришествием Иисуса Христа. Когда удален будет удерживающий, тогда обольститель-дьявол будет развязан, и он со всякою силою будет совершать чудеса и знамения. Ну вот, чем ближе мы подходим к этому времени, тем больше и сильнее будет проявляться его действие. Подобно тому, когда приближается человек, тем ближе и отчетливее ясно видна его тень. Поэтому в своих посланиях апостол Иоанн предупреждает о действующем духе Антихриста. «Дети, — говорит он, — последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы и познали из того, что последнее время». И в своем втором послании он вновь напоминает об опасности прельщения. «Ибо многие обольстители вошли в мир. Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились». И как будет проявляться это обольщение в последнее время? В книге Откровения сказано, что обольщению подвергнется вся вселенная. Дьявол и его лжепророки будут удивлять своими действиями все народы. И какие это будут действия? Великие знамения, говорит Слово Божие. Так что и огонь он будет низводить с неба на землю перед людьми. Так сказано в 13 главе книги Откровения, последней книги Библии. Так что чудесами, которые дано было ему творить, он будет обольщать живущих на земле. И хотя эти места в книге Откровения говорят о действиях дьявола во время годины скорби, тем не менее мы уже видим сейчас эти проявления. И они будут усиливаться, чем ближе мы подходим ко времени пришествия Господа Иисуса Христа. И вот мы видим, как этот дух Антихриста вкрадывается в среду детей Божьих. И трагедия в том, мои дорогие друзья, что он, этот дух Антихриста, воспринимается многими, как будто это Дух Божий. Как печально, дорогие мои, что многие верующие не умеют различать духов. Слово Божие ясно говорит: не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Итак, испытывайте духов. Не всякому духу верьте. Слово «дух» часто повторяется и не случайно. И вот с этого мы должны начать, дорогие мои. Как распознать духов, какие от Бога и какие из других источников? Имейте в виду, что сатана действует через людей. И чтобы понять и различить его действия от Божьих, на основании Слова Божия мы должны узнать, кем является человек, что человек из себя представляет. Сатана может действовать только через человека. Человек является его орудием. Через человека он совершает чудеса и знамения. Точно так же, как Дух Святой действует через детей своих, одаряя их силой и дарами, так и сатана должен найти людей, через которых он может творить свои чудеса и знамения. И вот для того, чтобы понять, как он действует через человека, мы должны понять, кем является человек. И Слово Божие мы узнаем, что человек был создан по образу и подобию Божию. В книге «Бытие» сказано: «И создал

Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни и стал человек душою живою. Из этого мы видим, что тело человека было создано из праха земного, но когда Бог вдунул в него дыхание жизни, Бог наделил его духом. В результате этого двоякого действия Божье в процессе сотворения человека, то есть совокупления тела и духа, человек стал душою живою. Так что человек состоит из духа, души и тела. В своем первом послании к Фессалоникийцам, в 5 главе, апостол Павел указывает на эту триединность человека. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело, во всей целости». Так что дух, душа и тело – три отдельные части человека. И вот для того, чтобы понять действие дьявола и действие Божие, мы должны учесть эту особенность человека. Начнем с духа человека. Что такое дух человека? Духом человек ощущает Бога. Только духом нашим мы можем иметь общение с Богом и можем знать Бога. А что же тогда душа? Отличается ли душа от духа? Если наш дух – это богосознание, то душа – это самосознание. И тут, дорогие мои, есть большая разница. Дух и душа – это два совершенно разные свойства человека. Одно принадлежит Богу, а второе – человеку. И вот наша трагедия в том, дорогие мои, что мы не всегда отличаем духа от души, но путаем их, и таким образом воспринимаем фальшь дьявола. Думая, что мы переживаем духовное благословение от Бога, фактически мы переживаем человеческое, а вовсе не Божье. И вот, дорогие мои, по этой-то причине нам необходимо знать разницу между тем, что духовное, и тем, что душевное. И как это возможно? Помните слова пророка Осии: «Истреблен будет народ мой, говорит Господь, через него, за недостаток ведения». Дьявол прилагает усилия, чтобы народ Божий не знал именно этой истины. Слово же Божие очень ясно излагает ее, и мы можем познать ее только через Слово Божие. Послушайте, что говорит апостол Павел. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча, обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа». Это значит, что Слово Божие делает конкретное различение между духом человека и его душой. Поэтому, возлюбленные, мы должны обратиться к Слову Божьему, а не руководиться тем, что нам подсказывает наши чувства. Сегодня, как никогда, дьявол обольщает народ Божий именно на этой почве. Апостол Павел говорит: «Все испытывайте, хорошего держитесь». И испытывать мы можем потому, что говорит Слово Божье. Итак, давайте посмотрим, что говорит Библия, Слово Божье, о душе человека. «Когда Адам согрешил и пал, то он умер». Так Бог сказал Еве: «Ибо в день, в который ты вкусишь от него, то есть от дерева познания добра и зла, смертью умрешь». Однако мы знаем, что Адам и Ева продолжали жить после того, как они согрешили. Как это понять? Видите, в день, в который они согрешили, они духовно умерли. В этот момент у них

Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворил со Христом. Но мы знаем, что со временем Адам умер и физически. Процесс омертвения начался с момента духовной смерти. Так что Адам жил продолжительное время по своему согрешению. Да, его дух умер, а душа и тело продолжали жить. В нем осталась его душа. И это удивительное свойство человека, душа, продолжает жить в нем. Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, кем был Адам до своего падения? Какими силами и способностями он обладал? Какой ум он имел до своего падения? Читая Библию, мы можем кое-что узнать о его душевном качестве, о том, каким умом он обладал. В книге «Бытие» в первой главе написано: «И сотворил Бог человека по образу своему, по подобию Божьему сотворил его». Мужчину и женщину сотворил их. «И благословил их Бог и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся на земле». Вы можете себе представить, какой силой обладал Адам, какую силу Бог ему дал? Ему велено было управлять и заведовать всем животным царством. Как вы думаете, велел бы Бог Адаму делать то, на что он не был способен? Конечно, нет. Так что эту способность дал ему сам Бог. Во второй главе книги «Бытие» мы читаем о том, как Бог повелел Адаму назвать всех животных полевых и всех птиц небесных. И это сделал Адам. Ну-ка, попробуйте сейчас без запинки назвать хотя бы одну дюжину разного рода рыб или птиц. Действительно, очень трудно представить, какой силой ума обладал Адам до своего падения. И хотя Адам утратил эту способность, когда он согрешил, он все же мог очень многое. Его способности в значительной степени были парализованы, но его психологический потенциал был все же огромным. Наверное, большим, чем мы можем даже представить себе. И вот каждый человек обладает этим потенциалом душевных сил. Эти душевные силы не полностью утрачены им. Точно так же и тело человека имеет огромный потенциал. Но душа принадлежит к падшей натуре человека. Это мы должны иметь в виду. Она греховна, и поэтому она отвержена Богом и угодить Богу не может. Человек, который возродился, то есть родился от Бога через веру в Господа Иисуса Христа, в нем теперь новый дух, дух жизни, данный ему Богом. Это о таковых, включая самого себя, апостол Павел говорит: «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Итак, во Христе он стал новым творением, однако в нем еще осталась его ветхая падшая натура. И вот когда он родился от Бога, ему дан был новый дух, дух жизни, и теперь этот новый дух должен доминировать, брать верх. И поскольку дух возрожденного человека обладает им, постольку он будет угождать Богу. Вот тут как раз и происходит самая большая борьба. Борьба между духом и душой. Чтобы возрожденный дух побеждал, человек должен покориться кресту, стать сораспятым со Христом. Иначе он не может ходить в обновленной жизни, как говорит апостол Павел: «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». Однако цель дьявола – возбудить скрытые силы души, высвободить их и использовать их в своих коварных целях. Чтобы подражать действию духа, он пользуется душой человека. И именно в этом многие поддаются его обману, принимая душевное
исходя

0: Вещи из падшей натуры человека за духовные. Мы говорили о том, какие сверхъестественные способности имел Адам. Фактически, они не были сверхъестественными. Эти силы и способности были присущи ему до его падения. Но после падения эти силы стали как бы парализованными. И вот их-то как раз сатана и пытается снова вызвать к жизни и через них совершать невероятное. Через эту силу, скрытую в человеке, через человеческую душевность и психику, сатана может совершать знамения и чудеса. И чем ближе, дорогие мои, мы подходим к концу времени, к пришествию нашего Господа, тем больше будет проявляться знамения и чудес через силы человеческой души, находящийся под влиянием и действием сатаны. Поэтому, дорогие мои, как мы должны просить Господа, чтобы Он помог нам различить, что душевное и что духовное? Как это важно, дорогие мои, особенно в это последнее время. «Знай же, — говорит Слово Божие, — что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, то есть душевны, они будут руководиться душой, а не духом». И вот такие вкрадываются в среду детей Божьих. Через них сатана обольщает тех, которые не молятся и не бодрствуют. Он ловит их в свою сеть, чтобы погубить их. Они совершают чудеса и проповедуют именем Иисуса Христа, но их служение не духовное, а душевное. Например, они предлагают вам успех, здоровье, материальные благополучие. Все это, говорят они, вы можете иметь, вам только следует использовать скрытую в вас силу. Или же они обращают большое внимание на знамения и чудеса. Вы можете иметь все, что только пожелаете, говорят они. Нужно только усиленно сконцентрировать все свои душевные силы, что они называют верой, и все, чего не пожелаете, будет вашим. Они вам также предлагают, как они говорят, глубины Божьи, духовные переживания, которые дадут вам огромную силу, и она будет сопровождаться радостными, восхищенными чувствами. Не думайте, что мы отрицаем исцеление или другие чудеса, или радость в Господе, но я говорю о том, что, увы, они могут быть получены применением душевной силы, а не силой и действием Духа Святого. В наши дни так быстро развивается учение о психике и ее потенциальной силе, что мы должны быть очень осторожными, бдительными и наставленными в Слове Божьем, чтобы мы могли различать, что от Бога, от Его Духа, а что от человеческой психики и душевности. Тема эта очень обширная, и ей следовало бы уделить больше времени. Но я молю, чтобы сам Дух Святой через Слово Свое вразумил и наставил нас на истинный путь Божий. И в конце я хочу сказать, что те, которые не подчеркивают значение заместительной жертвы Иисуса Христа, Его смерти и воскресения, Голгофскую смерть нашего Господа, дают повод, чтобы их остерегаться. Искупительная и заместительная смерть Иисуса Христа сама за себя говорит, что человек грешен, что он виновен перед Богом. И если он не принимает Иисуса Христа как своего Искупителя, то он погибший грешник. Его падшая натура не может угодить Богу. Она должна пасть у ног распятого Спасителя и признать себя погибшей. Только кровь Иисуса Христа может очистить нас от греха и ничто иное. И всем тем, которые приняли Иисуса Христа как своего Спасителя и пережили возрождение, я хочу напомнить слова нашего Господа, сказанные в связи с Его пришествием. «А что вам говорю? Говорю всем. Бодрствуйте!» Мой друг, а если ты еще не спасен, то знай, что спасение твое не зависит от твоих чувств, настроения или твоих усилий. Оно зависит от того, что совершил для тебя Христос на Голгофском кресте. Ты должен покориться Ему, покаяться, то есть признать свой грех и верой принять Его прощение. Для этого не требуется какой-то особенной обстановки, музыки, атмосферы, чувств, а только необходимо твое послушание, твоя вера в Господа Иисуса Христа. Принять Иисуса Христа, мой дорогой друг, ты можешь там, где ты сейчас находишься.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

0: одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Предлагаем вам стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в первом послании Коринфянам в 13 главе в 12 стихе. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. Это был стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги Откровения. Сегодня предметом нашего размышления будут события 15 главы. Здесь речь идет о последнем знамении, которое символизирует гнев Божий в дни суда. Вновь и вновь мы видим страшные картины, которые ожидают человечество. Исследователи Апокалипсиса.
1: Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим.

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим этой передачи является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор для всех книг Библии, поэтому она поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Исаии. Уверен, что это время будет благословением для вас, поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Книга Исаии выразительно рисует картину греховного состояния Иудеи и Иерусалима. В то же время в возвышенной форме пророк возвещает народу благодать Божию. Эта благодать возвещена, всегда связана с праведностью Бога. Грех постоянно влечет за собой наказание и суд Божий. На этом факте в книге Исаии делается ударение, как и вся Библия свидетельствует об этом. Но ухо Господне открыто, чтобы услышать вопли кающихся, отдельных лиц и всего народа. Мы уже упомянули о том, что в богословии книга Исаии называет пятым Евангелием из-за его нежного тона, благодати, сострадания Божие, которое так ясно открывается в ней. На прошлой неделе мы закончили беседу обозрением, как Бог смотрел на Израиля. Глава 5 рисует картину виноградника, о котором хозяин заботился весьма старательно. Было сделано все необходимое, чтобы виноградник принес плоды на радость виноградаря. Но оказалось, что он принес только дикие ягоды. Пророк нарисовал эту картину по вдохновению Божию, указав на народ израильский, как Бог нежно заботился о нем, но люди отвергли все милости и любовь его. И так как народ, он не принес ценного плода. Положение отступничества народа вызвало действующее всемогущество Бога, который так верно заботился о народе израильском. Поэтому пророк возвестил, что Бог допустит его разрушение врагами. Вскоре это случилось. Город Самария был взят противником в 722 году до Рождества Христова. Конечно, это послужило предупреждением Южному царству. Мы знаем, что их духовное состояние постепенно ухудшалось, пока в 586 году до Рождества Христова Иерусалим не был разрушен вавилонской армией, а народ был уведен в плен. Можно было думать, что Южное царство примет для себя как урок, когда Северное царство пало, и что Иуда обратит серьезное внимание на Слово Божие, предупреждавшее их, но печальная история снова повторилась. Хотя на них глазах совершался праведный суд Божий над Израилем, все же Иерусалим и народ Иудеи продолжал духовно разлагаться. Хотя их отступление не было такое же быстрое, как на севере, но факт оставался в силе. Грех повлек за собою суд и падение. Следует помнить, что Северное царство или Израиль просуществовало отдельно около 250 лет, и, к сожалению, оно не имело ни одного царя, который чтил бы и служил Господу Богу. Они всецело отдались идолопоклонству. С другой стороны, Южное царство просуществовало около 400 лет, имело много царей и вождей, которые чтили Бога. Они производили доброе влияние на народ. Совершались духовные пробуждения под руководством этих богобоязненных царей. Богослужение в храме восстанавливалось после периода упадка. Нет сомнения, что это послужило более медленному процессу отступления от Бога в Иудее. Иерусалим был неоднократно сохранен от разрушения весьма драматическим образом, когда народ взывал Господу в молитве о помощи, а царь смирялся пред ним. Во втором книге Царств, 19 главе, мы читаем о том, как Исаия принес послов от царя Езекии, утешал их и ободрял словами от Господа, что он пошлет городу защиту. Чтение повествования Ветхого Завета приносит большую радость, потому что в них Бог являл свою верность своим обещаниям, когда народ уповал на Него, искал лицо Его и повиновался Его повелениям. После того, как пророк рассказал драматическую историю о винограднике, указывая на права виноградаря разрушить бесплодный виноградник, он начал возвещать о грядущих судах Господних. Их было шесть. Первый. Горе заключалось в предупреждении против алчности и обладания материальными вещами, считая, что только в этом смысл жизни. Стихи с 8 по 10. Второй. Следующее горе – это предупреждение против пьянства и разгула. Стих 11. Третий. Это горе связано с предупреждением против неверия. Стих 18. Которые приносят рабство. Четвертый. Горе, упомянутое замешательство, которое является результатом неверия, находится в 20 стихе. Это мы наблюдаем и в наши дни в отношениях и действиях людей, которые не имеют в сердцах своих Бога и Христа. Заметьте слова «горе тем, которые зло называют добром, и добро злом, тьму почитает светом, а свет тьмою. Горькое почитает сладким, а сладкое горьким». Моральное положение меняется, когда человек сознает себя грешником пред Господом и становится новой тварью во Христе Иисусе. Тогда воистину мы сознаем, что Он есть новая тварь во Христе. Старое прошло, и вот все стало новое. Первое послание к Коринфянам, 5 глава, 17 стих и 5. Следующее горе связано с гордостью грешников. Это последствия равнодушия человека по отношению к Богу и к Его Слову и воле Его. Слушайте стих 21. «Горе тем, которые мудры в своих глазах, и разумные самими собой. Надменность духа вредит чаду Божию. Мы читаем в послании филиппийцам, да будут помышления ваши, какие были у Христа, который смирил себя». Шестое. Нарушение справедливости отвергается пророком Исаией. Пятая глава, 23 стих. «Горе тем, которые за подарки обкрадывают виновного, в правах лишают законного». Люди высокого положения в особенности переживают это искушение, иногда их узнают и требуют на суде дать отчет, получили ли они взятки или нет. Теперь это в правительственных кругах делается законом. Однако, как мы видим, даже и в Библии, это не есть порядок только наших дней. Требование справедливости принадлежит многим столетиям. Вы помните, как великий пророк Самуил, обращая к своему народу, сказал, первая книга Царств, 12 глава, 3 стих, «Вот я, свидетельствует на меня пред Господом и пред помазанником его, у кого взял я вола, у кого взял осла, кого обидел и кого притеснил, у кого взял дар и закрыл в деле его глаза мои, я возвращу вам». Бог ожидает, чтобы народ его поступал правильно. Когда закон его был в пренебрежении, то чтобы народ исправился, Господь наказывал его. Он поступает так же и в наши дни. Господь ожидает от своего народа хождения путями его, угодными ему. Отступление от этого положения неизбежно повлечет за собою действие исправляющей руки Божьей. Никто не исключен от этого исправления или наказания, потому что грехи были нам прощены, на основании пролитой крови Господа Иисуса Христа. Наоборот, в любви и благодати жезл Божий падает на нас, когда мы проявляем в нашей жизни все то, о чем предупреждал пророк Исаия. Наш любящий Бог желает, чтобы мы были довольны всем тем, что имеем, и кротко ходили пред Ним, предавая Ему путь наш и полагаясь совершенно на Него. О, какое благословение мы переживаем, когда ходим путями, угодными Ему. Но страдание посещает нас, когда мы нарушаем Его повеление. Какую потерю мы чувствуем в день Христов, когда станем перед Господом Иисусом на Его судилище? Хотя провозглашение пророка этих слов по отношению к Иудее, столетия до Христа и к Израилю, во все времена, однако и мы получаем важные духовные уроки и сознаем правоту этих предупреждений, прилагая их в своей жизни. Обращаясь к главе 6, мы видим особое взаимоотношение пророка Исаии с вечным Богом. Мы можем спросить, какое отношение имела смерть царя Озии к откровению Исаии, которое дал ему всемогущий Бог? Мы знаем, что за 4 года до своей смерти царь Озия приступил святые повеления и был поражен проказой. Длинное царствование Озии было связано со многими славными событиями, а теперь было окружено мраком и скорбью, так как царь был отлучен от общества из-за его ужасной болезни. Исаия, вероятно, пережил очень остро этот суд, который пал на царя, о чем мы можем читать во 2 книге Паралипоменон, 27 главе. Поэтому Бог своей чудной благодати дал молодому пророку откровение о своей святости. Несомненно, что это вдохновило и укрепило его для будущего трудного служения. Любящий Бог знает, как утешать и укреплять своих детей. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Эта передача была подготовлена библейским радио «BBN». Ведущим этого цикла передач является Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Исаии. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Эта книга получила свое название по имени автора, которое означает «Господь спасение». Исаия пророчествовал в Иерусалиме и вблизи его во время правления 4 царей. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Что такое молитва? Это радость и пение о любви, возрождении, о надеждах, стихах. Что такое молитва? Это белая птица к небесам устремится, не вернется назад. Что такое молитва? Это разные письма, очень разные письма, но один адресат. Что такое молитва? Это наше дыхание, это наши признания, благодарность и боль. Что такое молитва? Это твердое знание, что Господь мой и Бог мой пребывает со мной.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 45:22. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Исаия 45:22.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
2: Первая книга Паралипоменон, глава 17. Когда Давид жил в доме своем, то сказал Давид Нафану, пророку: «Вот я живу в доме кедровом, а ковчег завета Господнего под шатром». И сказал Нафан Давиду: «Все, что у тебя на сердце, делай, ибо с тобой Бог». Но в ту же ночь было слово Божье к Нафану: «Пойди и скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь: не ты построишь мне дом для обитания, ибо я не жил в доме с того дня, как вывел сынов Израиля, и до этого дня, а ходил из скинии в скинию и из жилища в жилище. Где не ходил я со всем Израилем, сказал ли я хоть слово которому-либо из судей израильских, которым я повелел пасти народ мой, почему вы не построите мне дома кедрового? И теперь так скажи рабу моему Давиду: так говорит Господь Саваоф: я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля и был с тобою везде, куда ты ни ходил, и истребил всех врагов твоих перед лицом твоим, и сделал имя твое какими великих на земле. И я устроил место для народа моего Израиля и укоренил его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет более тревожим, и нечестивые не станут больше теснить его, как прежде, в те дни, когда я поставил судей над народом моим Израилем. Я смирил всех врагов твоих, и возвещаю тебе, что Господь устроит тебе дом. Когда исполнятся дни твои, и ты отойдешь к отцам твоим, тогда я восставлю семя твое после тебя, которое будет из сыновей твоих, и утвержу царство твое. Он построит мне дом, и утвержу престол его навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И милости моей не отниму от него, как я отнял от того, который был прежде тебя. Я поставлю его в доме моем и в царстве моем навеки, и престол его будет тверд вечно». Все эти слова и все видение точно пересказал Нафан Давиду. И пришел царь Давид и стал пред лицом Господним и сказал: «Кто я, Господи Божий, и что такое дом мой, что ты так возвысил меня?» Но и этого еще мало показалось в очах твоих. Боже, ты возвещаешь о доме раба твоего вдаль и взираешь на меня, как на человека великого. Господи Боже, что еще может прибавить пред тобой Давид для возвеличения раба твоего? Ты знаешь раба твоего. Господи, для раба твоего по сердцу твоему ты делаешь все это великое, чтобы явить всякое величие. Господи, нет подобного тебе и нет Бога, кроме тебя, по всему, что слышали мы своими ушами. И кто подобен народу твоему Израилю, единственному народу на земле, к которому приходил Бог, чтобы искупить его себе в народ, сделать себе имя великим и страшным делом, прогнанием народов от лица народа твоего, который ты избавил из Египта? Ты соделал народ твой Израиля своим собственным народом навек, и ты, Господи, стал Богом его. Итак, теперь, о Господи, слово, которое ты сказал о рабе твоем и о доме его, утверди навек и сделай, как ты сказал. И да пребудет и возвеличится имя твое вовеки, чтобы говорили: Господь Саваоф, Бог Израилев, есть Бог над Израилем, и дом раба твоего Давида да будет тверд пред лицом твоим. Ибо ты, Боже мой, открыл рабу твоему, что ты устроишь ему дом, поэтому раб твой и дерзнул молиться пред тобой. И ныне, Господи, ты Бог, и ты сказал о рабе твоем такое благо. Начни же благословлять дом раба твоего, чтобы он был вечно пред лицом Твоим. Ибо если Ты, Господи, благословишь, то будет он благословен вовек». Глава 18. После этого Давид поразил филистимлян и смирил их, и взял Геф и зависящие от него города из руки филистимлян. Он поразил также моавитян, и сделались моавитяне рабами Давида, принося ему дань. И поразил Давид Адраазара, царя Суфского, в Емафе, когда тот шел утвердить власть свою при реке Евфрат. И взял Давид у него 1000 колесниц, 7000 всадников и 20000 пеших, и разрушил Давид все колесницы, оставив из них только 100. Сирийцы дамасские пришли было на помощь к Адраазару, царю Суфскому, но Давид поразил 22000 сирийцев. И поставил Давид охранное войско в Сирии Дамасской, и сделались сирийцы рабами Давида, принося ему дань. И помогал Господь Давиду везде, куда он ни ходил. И взял Давид золотые щиты, которые были у рабов Адраазара, и принес их в Иерусалим. А из Тивхавы и Куна городов Адраазара взял Давид весьма много меди. Из нее Соломон сделал медное море и столбы и медные сосуды. И услышал Фой, царь Имафа, что Давид поразил все войско Адраазара, царя Суфского, и послал Иорама, сына своего, к царю Давиду, приветствовать его и благодарить за то, что он воевал с Адраазаром и поразил его, ибо Фой был в войне с Адраазаром, и с ним всякие сосуды золотые, серебряные и медные. И посвятил их царь Давид Господу вместе с серебром и золотом, которое он взял от всех народов, от идумеев, моавитян, аммонитян, филистимлян и от амаликитян. И Авесса, сын Саруии, поразил идумеев на долине Соляной 18000 и поставил в Идумее охранное войско, и сделались все идумеи рабами Давиду. Господь помогал Давиду везде, куда он ни ходил. И царствовал Давид над всем Израилем и творил суд и правду всему народу своему. Иоав, сын Саруии, был начальником войска, Иосафат, сын Ахилуда, деописателем, Садок, сын Ахитува, и Авимелех, сын Авиафара, священниками, Асуса, песцом. Ванея, сын Иодая, над халифеями и филифеями, а сыновья Давидовы первыми при царе. Глава 19. После этого умер Наас, царь аммонитский, и воцарился сын его вместо него. И сказал Давид: «Окажу я милость Анону, сыну Нааса, за благодеяние, которое отец его оказал мне». И послал Давид послов утешить его об отце его. И пришли слуги Давида в землю аммонитскую к Анону, чтобы утешить его. Но князья аммонитские сказали Анону: «Неужели ты думаешь, что Давид из уважения к отцу твоему прислал к тебе утешителей? Не для того ли пришли слуги его к тебе, чтобы разведать и высмотреть землю и разорить ее?» И взял Анон слуг Давидовых и обрил их, и обрезал одежды их до половины чресл, и отпустил их. И пошли они. И донесено было Давиду о людях этих, и он послал им навстречу, так как они были очень обесчещены. И сказал царь: «Останьтесь в Иерихоне, пока отрастут бороды ваши, и тогда возвратитесь». Когда аммонитяне увидели, что они сделались ненавистными Давиду, тогда послал Анон и аммонитяне 1000 талантов серебра, чтобы нанять себе колесницы всадников из Сирии Месопотамской и из Сирии Мааха и из Сувы, и наняли себе 32000 колесниц и царя Мааха с народом его, которые пришли и расположились станом перед Медевой. И аммонитяне собрались из городов своих и выступили на войну. Когда услышал об этом Давид, то послал Иоава со всем войском храбрых. И выступили аммонитяне и выстроились к сражению у ворот города, а цари, которые пришли, отдельно в поле. Иоав, видя, что предстоит ему сражение спереди и сзади, избрал воинов из всех отборных в Израиле и выстроил их против сирийцев. А остальную часть народа поручил Авессе, брату своему, чтобы они выстроились против аммонитян. И сказал он: «Если сирийцы будут одолевать меня, то ты поможешь мне, а если аммонитяне будут одолевать тебя, то я помогу тебе. Будь мужествен, и будем твердо стоять за народ наш и за города Бога нашего, и Господь пусть сделает, что ему угодно». И вступил Иоав и люди, которые были у него в сражении с сирийцами, и они побежали от него. Аммонитяне же, увидев, что сирийцы бегут, и сами побежали от Авессы, брата его, и ушли в город. И пришел Иоав в Иерусалим. Сирийцы, видя, что они поражены израильтянами, отправили послов и вывели сирийцев, которые были по ту сторону реки, и Савак, военачальник Адраазара, предводительствовал ими. Когда донесли об этом Давиду, он собрал всех израильтян, перешел Иордан и, придя к ним, выстроился против них. И вступил Давид в сражение с сирийцами, и они сразились с ним. И сирийцы побежали от израильтян, и истребил Давид у сирийцев 7000 колесниц и 40000 пеших, и Савака, военачальника, умертвил. Когда увидели слуги Адраазара, что они поражены израильтянами, заключили с Давидом мир и подчинились ему. И не хотели сирийцы помогать более аммонитянам. Глава 20. Через год, в то время, когда цари выходят на войну, вывел Иоав войско и стал разорять землю аммонитян, и пришел и осадил Равву. Давид же оставался в Иерусалиме. Иоав, завоевав Равву, разрушил ее. И взял Давид венец царя их с головы его, и в нем оказалось весу талант золота, и драгоценные камни были на нем, и был он возложен на голову Давида. И добычи очень много вынес из города. А народ, который был в нем, вывел и умерщвлял их пилами, железными молотилами и секирами. Так поступил Давид со всеми городами аммонитян, и возвратился Давид и весь народ в Иерусалим. После того началась война с филистимлянами в Газере. Тогда Савахай, хушатянин, поразил Сафа, одного из потомков Рифаимов, и они усмирились. И опять была война с филистимлянами. Тогда Елханам, сын Иаира, поразил Лахмия, брата Голиафа, гифянина, у которого древко копья было, как навой у ткачей. Было еще сражение в Гефе. Там был один рослый человек, у которого было по 6 пальцев, всего 24. И он также был из потомков Рифаимов. Он поносил Израиля, но Иоанафан, сын Шимы, брата Давида, поразил его. Это были родившиеся от Рифаимов в Гефе и пали от руки Давида и от руки слуг его.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

BBN – библейское вещание на интернете. Что может быть более постоянно, чем круглосуточное радиовещание для вашей души? Мне дан короткий срок земного заключения, чтобы я усвоить смог небесное учение. Учение о том, что смерть – дорога к вечности, что спасено Христом от ада человечества. Мне дан недолгий срок и скромное имущество, чтобы я познал, как строг Господь в Своем могуществе, как Он велик в любви. Мы, грешники и мытари, в Его святой крови соделались омытыми. Тебя мы славим, Бог, и в юности, и в старости. Нам жизнь дана, как срок для этой благодарности. Будьте с нами.

0: Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио «BBN». Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Сегодня продолжаем наше ежедневное изучение Священного Писания Библии. Мы подошли ко второй главе книги «Исход». И мы приступаем к этой второй главе. В этой главе мы впервые встречаемся с Моисеем, великим героем и вождем израильского народа, выведшим свой народ из египетского плена. Вторая глава начинается рассказом о рождении Моисея. Мы читаем первых два стиха. «Некто из племени Левина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Рассказ об этих событиях ведет сам Моисей, автор Пятикнижия, первых 5 книг Ветхого Завета. О своем рождении и о своих родителях Моисей повествует очень скромно. Он даже не называет имен своих родителей. Мы только знаем, что они были простыми людьми, находившимися в рабстве у египтян. Мы также знаем, что они оба происходили из колена Левина. Позднее мы узнаем их имена. Это Амрам и Яхаведа. Об этом мы можем прочитать в этой же книге «Исход» в 6 главе 20 стих, когда мы подойдем к этому месту. Но мы читаем далее теперь 3 стих книги «Исход» 2 главы. «Но, не могши долее скрывать его, взяла корзину из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою, и, положивши в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки». Слушатели, мать Моисея Яхаведа стала перед трудным выбором. Младенца больше нельзя было оставлять дома, так как египетские стражи периодически проверяли дома израильтян. И если бы они услышали крик или плач младенца, это бы, конечно, означало верную смерть для Моисея. Йохаведа, мать Моисея, сделала то, что ей подсказал здравый смысл. Возможно, некоторые набожные люди поступили бы иначе на ее месте, заявив, что они оставляют это дело на милость Божью. Что ж, это прекрасное заявление – оставить все на милость Божью. Но доверять Господу еще не значит, что вы должны поступать глупо с точки зрения здравого смысла. Конечно, слушатели дорогие, Бог, во-первых, дал нам здравый смысл, дал нам разум, и Он ожидает, чтобы мы употребляли его. Он ожидает, что мы будем его использовать наилучшим образом, не так ли? Со стороны Яхаведы было бы просто глупо оставить ребенка у себя дома, подвергая его жизни огромному риску в любой момент. И вот мы читаем в 4 стихе, а сестра его, то есть сестра Моисея, стала вдали наблюдать, что с ним будет. Яховеда не только подготовила корзину для плавания младенца, она также послала сестру Моисея, чтобы та проследила, что случится с ребенком. Разумное действие матери Моисея указывает на то, что она полностью доверяла Господу. И читаем в 5 стихе: «И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзину среди тростника и послала рабыню свою взять ее». Слушатели, мы видим, как в события уже вмешивается сам Господь Бог. Если вы совершаете какой-нибудь поступок, продиктованный здравым смыслом, Бог вступает в действие. Яховеда продемонстрировала такой здравый смысл своим поступком. Дочь фараона вышла к реке Нил, чтобы искупаться. Она увидела, как по реке плыла корзина. Дочь фараона тотчас же послала свою служанку поймать корзину. В 6 стихе мы читаем: «Открыла и увидела младенца, и вот дитя плачет. И сжалилась над ними и сказала: это из еврейских детей». Это, друзья, был наиболее подходящий момент для ребенка заплакать. Бог, видимо, привел в контакт две созданные им вещи, если можно так сказать. Это плач ребенка и женское сердце. Дочь фараона просто не могла не сжалиться над ребенком, не могла бросить его на произвол судьбы. Мы читаем 7 стих: «И сказала сестра его дочери фараоновой: не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца?» Мириам, сестра Моисея, дала принцессе очень полезный совет. И позднее она позаботилась о том, чтобы ее брат не забыл об этом. Это очень человеческая история, дорогие слушатели. И на каждой странице своей книги у Бога есть, друзья, есть что сказать каждому из нас. Поэтому Библия является Словом Божьим. Оно вечно, оно передается из поколения в поколение, и оно прошло тысячелетия и остается таким же живым и действенным, как всегда. И вот в 8 стихе мы читаем: «Дочь фараонова сказала ей: сходи». Девица пошла и призвала мать младенца. События, как вы видите, друзья, принимают очень интересный характер, очень интересный оборот. Когда мы в вере совершаем разумный поступок, к нам на помощь приходит Господь Бог. События принимают самый благоприятный оборот. Мать ребенка была избрана на роль его кормилицы, и ей даже заплатили за это. Никто не может сравниться с нашим Господом Богом, когда Он сам входит в наши жизни и в наши сердца. Дочь фараонова сказала ей, мы читаем 9-10 стихи: «Возьми младенца сего и вскорми его мне, я дам тебе плату». Женщина взяла младенца и кормила его. И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына. И нарекла ему имя Моисей, потому что говорила она: «Я из воды вынула его». Хотя трудно, друзья, с определенностью сказать, какой именно фараон правил во времена Моисея. Дочерью фараона, о которой идет речь, могла быть старшая дочь Рамзеса II, или она могла быть также его сестрой.

0: Согласно египетским обычаям тех дней, ее сын, первенец, обладал правом на престол. Если бы Рамсес II и его жена остались бездетными, право на престол перешло бы к Моисею. Первые 40 лет жизни Моисей провел во дворе египетского фараона. Он получил самое лучшее египетское образование. Он выглядел как египтянин, говорил и мыслил и действовал как египтянин, и, конечно, жил как египтянин. Образование Моисей получил в самом великом храме Солнца, который был одним из величайших университетов в то время. Нам не следует недооценивать, дорогие слушатели, знаний древнего Египта. Их астрономия была просто феноменальной. Они знали точное расстояние до Солнца, знали, что Земля круглая, а не плоская. Они накопили огромнейшее богатство знаний в области химии, о чем свидетельствуют их непревзойденные даже и в наши дни искусство бальзамирования трупов, их мастерство в строительстве, их краски, их искусство были просто фантастическими, дорогие слушатели. Египетские настенные росписи сохраняют свежесть и яркость красок по этот день, дорогие слушатели, спустя 4000 лет после того, как они были написаны. Друзья, мы иногда недооцениваем тех древностей, которые к нам пришли сегодня. И мы иногда подсмеемся, тогда, когда Моисей в самом деле вырос в очень специальном, интересном и замечательном месте. Видимо, Господь Бог его специально поселил именно в это место. В дополнение ко всему этому, у египтян была прекрасная библиотека. И Моисей, говорит Писание, был обучен всей этой египетской мудрости. Однако в его образовании был один большой недостаток. Моисея не научили поклоняться и служить истинному Богу. Однако, друзья дорогие, не делайте ошибки, недооценивая Моисея. Моисей был воистину выдающимся человеком своего времени. Тем не менее, вся выученная им египетская мудрость не подготовила его к выполнению очень и очень ответственной и трудной задачи освобождения израильского народа. Однажды он увидел, как одного из его братьев преследовал и бил египетский надсмотрщик. Моисей, конечно, возмутился и тут же убил надсмотрщика прямо на месте преступления. Моисею не пришло в голову, что его поступок вызвал неодобрение у Бога. Богу пришлось отправить Моисея в другой университет, в его университет, в Мадиамскую пустыню. Этот университетский курс занял у Моисея еще следующих 40 лет его жизни. Египетский фараон, как вы знаете из прочитанного, мы потом увидим, что он услышал об убийстве, совершенном Моисеем, и захотел предать на это Моисея смерти. Но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадианской и сел у колодца, мы читаем во второй главе книги Исход, 15 стих. Так, друзья, так начался второй 40-летний период в жизни Моисея. У священника Мадиамского было 7 дочерей. Они пришли, начерпали воды и наполнили корыто, чтобы напоить овец, и пришли пастухи и отогнали их. Тогда встал Моисей и защитил их, и напоил овец их. И пришли они к Рагуилу, отцу своему, и он сказал: «Что вы так скоро пришли сегодня?» Они сказали: «Какой-то египтянин защитил нас от пастухов и даже начерпал нам воды и напоил овец». Он сказал дочерям своим: «Где же он? Зачем вы его оставили? Позовите его, и пусть он ест хлеб». Моисею понравилось жить у этого человека, и он выдал за Моисея дочь свою Сиффору. Читаем мы во второй главе книги Исход, начиная с 16 стихом, включительно по 21. Вот история, история начала истории, так сказать, жизни пустыни у Моисея. Интересно, друзья, как многие действующие лица из Ветхого Завета так или иначе служат прообразами Христа. Моисей, подобно Христу, был избран Богом, чтобы стать освободителем своего народа. Он, как и Христос, был отвергнут вначале своим народом, но принят язычниками, из среды которых он берет себе жену. После этого он возвращается к своему народу, и на этот раз народ принимает его, как своего освободителя. На этом, друзья дорогие, на этом сегодня нам придется с вами расстаться, и мы продолжим изучение этой второй главы книги «Исход» в нашей следующей передаче. А пока я желаю вам, конечно, самого прекрасного, и не забывайте, что тот, кто руководит нашей жизнью, это Господь. И Он знает, как вести нашу жизнь. Много раз мы даже об этом не подозреваем. Но Господь ведет нашу жизнь так, как Он хочет. Ведь Он является верховным правителем не только нашей жизни, но и всей вселенной, всего сотворенного Господом и всего видимого и невидимого. Так что, друзья, положимся, отдадим нашу жизнь, положим нашу жизнь в Его руки, и Он будет ее вести прекрасно. Конечно, мы продолжим изучение этой второй главы книги Моисея на следующем уроке, и я приглашаю вас, друзья, к этому изучению. А если у вас появятся вопросы или замечания, если у вас появятся какие-то сомнения, пожалуйста, пишите нам. Мы постараемся вам ответить, чем побыстрее. Вы можете писать и на адрес радиостанции, которую слушаете в этот момент. А теперь, друзья, я хочу оставить для вашего личного изучения два вопроса. Первый вопрос таков. Где провел свой первый период своих первых 40 лет Моисей? Где он научился образованию и где он провел свой второй период 40-летний, и почему все это произошло? И еще домашнее задание – это прочитать 3-5 главы книги «Исход».
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Спасибо, дорогие друзья радиослушатели, за то, что вы вместе с нами. Если вы хотите поддержать материально наше служение, зайдите на нашу страницу по адресу www.bbnradio.org, нажмите на флажок пожертвования, и там вы увидите подробные инструкции, что вам нужно делать по данному вопросу. Помните Евангелие от Луки 6:38. «Давайте и дастся вам, мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, отсыплют вам в лоно ваше, ибо какую мерою мерите, такой уже отмерится и вам». Божьих вам благословений от радио BBN.

В эфире библейское вещание BBN. В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами. Предлагаем вам стих Благовестия на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в первом послании к Коринфянам в 13 главе в 12 стихе. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. Это был стих Благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги Откровения. Сегодня предметом нашего размышления будут события 15 главы. Здесь речь идет о последнем знамении, которое символизирует гнев Божий в дни суда. Вновь и вновь мы видим страшные картины, которые ожидают человечество. Исследователи апокалипсиса отмечают, что в этой книге одни и те же темы, в частности тема суда, повторяются. Об этом говорит Александр Мень. Мы видим здесь несколько циклов, и в каждом из которых разыгрывается одна и та же драма – наступление темных сил, их временное торжество и крушение. И здесь сюжет, то есть вся эта драма, повторяется несколько раз. Почему это так? Ответ не найден. Наиболее вероятное предположение заключается в следующем. Сам строй библейского ритма, стиля, композиционных условностей требует известной повторяемости. В библейской поэзии вместо ритма присутствует параллелизм. Это особый литературный прием, при котором одна и та же тема обыгрывается в разных словах. Благодаря этим вариациям мы и вычленяем из библейского текста поэтические отрывки. Это в высшей степени характерное для Востока словоупотребление, как и сам способ мышления, очевидно и поясняет тавтологический характер изложения. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги Откровения. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы завершим изучение 15 главы книги Откровения. В этой главе мы видим еще одно небесное знамение, а именно 7 ангелов с 7 последними испытаниями для этой земли. В предшествующих главах книги Откровения мы с вами уже встретили 7 печатей, 7 труб, а также 7 личностей периода скорби. А в этой главе мы познакомимся с 7 чашами гнева, которые являются самым худшим испытанием, ожидающим нашу землю. 15 глава, кроме того, что она является самой короткой, является также своеобразным предисловием к последней серии судов, которые обрушатся на землю в заключении великой скорби. Эти суды являются наиболее суровыми и разрушительными по сравнению со всем тем, что было до них. Но прежде чем мы перейдем к описанию того, как ангелы начинают изливать на мир свои чаши гнева, у кого-то из слушателей может возникнуть вопрос, сумеют ли верующие выстоять в этом противостоянии с Антихристом? И если пытливый читатель до сих пор еще не получил удовлетворяющего его ответа на данный вопрос, такой ответ мы можем найти здесь, в 15 главе. Найдутся те люди, которым будут даны особые силы, чтобы выдержать все это. Сатана, оказавшись низвергнут на землю, обрушивает всю свою ярость на остаток Израиля. Также он предпринимает последние усилия, чтобы подчинить себе этот мир посредством двух личностей, которые представлены нам как два зверя. И после этого Бог демонстрирует последнее проявление своего гнева, ставя окончательную точку в печальной и низменной истории греха в этом мире. Как гласит первый стих 109-го псалма, «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Целью великой скорби является суд, а вовсе не очищение церкви. И благодаря своей чудесной и безграничной благодати, Бог должен будет забрать церковь из этого мира до наступления этого периода. Если вы готовы принять его благодать, тогда вы сумеете избежать времени скорби. Поверьте мне. Чаши гнева вовсе не являются блаженным упованием, которого ожидает верующий. Нет. Мы с вами ожидаем блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Как пишет апостол Павел в послании к Титу в 13 стихе 2 главы. И если мы будем возрастать в своей любви к Нему, мы уже не будем воспринимать суды великой скорби как нечто ужасающее. и нам не нужно будет испытывать ужас от чтения книги Откровений и прятать голову в песок, подобно всем известному страусу. Друзья мои, если вы доверяетесь Христу, вам не придется проходить через все это. Однако вы должны знать, через какие события придется пройти неспасенным людям этого мира. И это должно вселять в вас чувство рвения, дабы еще активнее свидетельствовать людям о Христе в эти трудные времена. Ну а сейчас давайте еще раз прочтем первый стих этой главы. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия». Далее, в пятом и шестом стихах, мы читаем, как на небесах открываются двери храма для того, чтобы в свой путь могли двинуться семь ангелов, имеющие семь золотых чаш. «И после сего я взглянул, и вот отверзся храм Скинии, свидетельство на небе. И вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую, светлую, льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами». Храм упоминается в книге Откровения 15 раз, и его значимость нельзя не заметить. В первой части книги Откровения, вплоть до третьей главы, темой повествования являлась церковь. И там мы с вами не встречали ни одного упоминания храма. Но начиная с четвертой главы, место действия переносится на небеса, и мы видим небесный храм. Также нашему взору предстает земной храм, построенный по образу храма на небесах. Однако в Новом Иерусалиме, куда будет поселена церковь, мы не найдем ничего подобного храму. Почему? Потому что церковь не имеет к храму никакого отношения. И этот факт совершенно ясно демонстрирует нам, что начиная с 4 главы книги Откровения, Бог ведет разговор о людях, для которых храм был важной частью их жизни. Мы знаем, что только народ Израиля имел храм, полученный от самого Бога и построенный по образцу храма на небесах. В данном случае речь, несомненно, идет о Скинии и о Святом Святых, где располагался Ковчег Завета. В этом ковчеге находились каменные скрижали, но и сама Скиния, и каменные скрижали были копиями тех оригиналов, которые располагались на небесах. Об этом мы узнаем из книги «Исход», где в 40 стихе 25 главы Бог говорит Моисею: «Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе». То же самое нам сообщает 23 стих 9 главы послания к евреям. «Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное лучшими сих жертвами». Об этих небесных оригиналах также идет речь в 11 главе, в 19 стихе книги Откровения. «И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его. И произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясение, и великий град». В данном случае действия Бога спровоцированы нарушением его завета с Израилем, то есть нарушением закона. И Бог справедлив и праведен в том, что Он собирается сделать. Он совершает свой суд, а затем исполняет свою часть завета с этим народом. Появление ангелов в этом месте опять обращает наше внимание на особую роль ангелов в книге Откровения. Ранее семь ангелов трубили в семь труб, а здесь мы опять видим появление ангелов, которые изливают на землю семь язв из семи чаш гнева. Появление ангелов из храма показывает, что они исходят от престола благодати. Однако сейчас Бог проявляет свою справедливость, а вовсе не милость. В тексте нашей Библии сказано, что эти ангелы облачены в льняную одежду. Однако вполне возможно другое понимание этих слов, а именно, что одеяния ангелов покрыты драгоценными камнями. В различных манускриптах книги Откровения встречаются различные варианты прочтения этого текста, а потому в отношении данного стиха сохраняется определенная неоднозначность. Итак, во что же они облечены? В льняную одежду или же в драгоценные украшения? Судя по контексту, создается впечатление, что Иоанн описывает одеяния ангелов, усеянные драгоценными камнями. Хотя их одежда указывает на их священническую роль, и данная роль подразумевает дела милосердия, на самом деле ангелы оставляют это служение и обращаются к суду. Прочтем 7 и 8 стихи. «И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов». Позвольте мне вновь обратить ваше внимание на повторение числа семь. Иногда можно услышать объяснение, что 7 – это якобы число совершенства. Однако это не совсем верно. На самом деле число 7 является символом завершенности. Хотя в некоторых случаях завершенность и законченность – это действительно синонимы совершенства. Например, в течение 6 дней Бог сотворил небеса и землю, а на 7-й день он почил, но не только из-за того, что его работа была завершена, а потому что результаты его трудов были совершенны. Однако здесь, в книге Откровения, появление нескольких последовательностей из 7 элементов подразумевает завершенность. Так, например, у меня складывается впечатление в случае 7 церквей, которые мы видели в первых 3 главах книги Откровения. Мы там получаем полную историю церкви. Точно так же можно сказать, что в каждой последовательности 7 событий, которые предстают нам в последующих главах книги Откровения, нашему взору представлен полный период великой скорби. Иными словами, каждая последовательность из 7 событий представляет нам весь период скорби. В самом начале, когда мы видим 7 печатей, нам дается общая картина. Затем, читая книгу Откровения дальше, мы видим, что Бог сосредотачивает все внимание на последних 3,5 годах, повествуя о трубах и чашах, а также давая нам дополнительные детали и подробности. Тот факт, что этот отрывок продолжает упоминать Божий храм, должен указать любому знающему читателю, что все это не имеет отношения к церкви, и что церковь не будет участвовать во всех описываемых событиях. Ни храм, ни скиния никогда не имели никакого отношения к жизни церкви. Конечно, и храм, и скиния представляют нам с вами чудесное изображение Христа, которое имеет духовное применение для нас сегодня. Однако это вовсе не означает, что церковь должна возвести для себя храм или скинию. Поэтому надо понять, что данный отрывок имеет отношение к Израилю, то есть к народу, который всегда имел свой храм. Многие верующие неохотно признают данный факт, потому что они привыкли исключать Израиль из планов и замыслов Бога в эпоху Нового Завета. Но, как мы можем убедиться, сам Новый Завет никоим образом не исключает Израиль из данных планов. Прежде чем мы завершим разговор об этой главе, я хотел бы вновь привлечь ваше внимание к уже не раз упомянутой в наших лекциях точке зрения о том, что церкви придется пройти через период великой скорби. Более того, Некоторые считают, что великая скорбь станет средством очищения церкви или же способом подготовки ее к встрече со Христом. Я не знаю, как кто-то может внимательно читать книгу Откровения и при этом считать, что прохождение через период великой скорби сможет очистить церковь. Или же, что церковь, как невеста Господа, должна сама подготовить себя. Что, по-вашему, сделал Христос, когда умер на Христе? Он сам подготовил нас. Мы никогда не смогли бы стать достойными того, чтобы войти в Божье присутствие. Мы сможем предстать перед лицом Бога, только будучи во Христе. И сами мы не способны добавить к этому ничего. Поэтому церковь будет избавлена от этого периода скорби. Книга Откровения ясно показывает все это. 144 тысячи, которые пройдут через период скорби, будут детьми народа Израиля. Ранее об этом было сказано вполне ясно, так что были даже названы конкретные колена Израиля. Поэтому...

пониманию Слова Божьего это не является Его волей и Его планом. Господь Иисус сказал, что убережет нас от этого ужасающего времени испытаний, которое предстоит земле. Я бы сформулировал это так. Церкви не придется проходить через великую скорбь, но нам предстоят многочисленные маленькие скорби. У всех у нас в жизни случаются невзгоды и испытания. Я не знаю ни одного христианина, который не имел бы проблем и трудностей. Создается впечатление, что чем более духовно зрелым является какой-то Божий святой, тем больше ему приходится страдать. Этот метод Бог использует для того, чтобы формировать и воспитывать своих детей. Мы никогда не станем чудесными Божьими святыми. Мы все подобны маленьким детям, незрелым и неразвитым. И когда мы вступим в Божье присутствие, мы будем приняты им исключительно благодаря тому, что сделал для нас Христос, а вовсе не из-за того, что мы выдержали великую скорбь. Есть также еще одно соображение, которое следует учесть. Истина состоит в том, что большая часть церкви уже миновала период скорби. В течение 20 столетий христианской истории верующие приходили к Богу через ворота смерти. Я надеюсь, что вы не станете утверждать, что Бог специально возвратит их на землю для того, чтобы они смогли пройти через период скорби. Фактически, лишь небольшая часть Божьей Церкви будет находиться на этой земле к тому моменту, когда на мир опустится скорбь. Большая часть его святых уже избежала этого испытания. Я понимаю, что те люди, которые считают, что Церкви предстоит пройти через великую скорбь, уверены, что верующие в Церкви нуждаются в этом и даже заслуживают этого испытания. Что ж, я признаюсь, что я в полной мере считаю себя заслуживающим того, чтобы испытать на себе ужасы периода скорби. Точно так же я считаю, что заслуживаю оказаться в преисподней. Но мне не придется попасть в преисподнюю, потому что Христос взял все это на себя, а я доверился Ему. Точно так же мне не придется пройти через великую скорбь. Почему? Потому что Христос умер за меня, и Он спасает меня своей благодатью. Неужели тот, кто заявляет, что он богат благодатью, не способен избавить меня от великой скорби? Однако совершенно справедливо, что Бог позволяет нам проходить через небольшие скорби в этой жизни. После того, как я пережил проблемы со здоровьем и перенес несколько серьезных операций, я не могу избавиться от чувства, что я побывал в небольшом периоде скорбей. Однако именно с помощью данного метода Бог очищает и совершенствует нас. Один знакомый проповедник сказал мне недавно, что, наблюдая за нашим радиослужением многие годы, он чувствует, как много изменилось после того, как я перенес период болезни. Я уверен, что это впечатление совершенно правильно, и я знаю, что Бог допускает все это для определенной цели. Также для определенной цели предназначены и эти 7 золотых чаш, которые описывают заключительную часть периода великой скорби. Чаши использовались в храмовом служении. Например, чаша с кровью ежегодно вносилась первосвященникам в святое святых. И эта чаша крови говорила об искуплении грехов. Но эти 7 ангелов, облаченные в священнические одеяния, уже вышли из храма и более не участвуют в служении милосердия. Они начинают новые и странные для себя служения, изливая чаши гнева на отвергающий Христа мир. Этот мир, который отверг кровь Спасителя, должен понести наказание за свой грех. И данный суд не является результатом деяний человека или сатаны.

0: Этот суд является непосредственным действием Господа Иисуса Христа. Мы уже видели кроткого Иисуса как Божьего Агнца. А теперь мы видим гнев этого Агнца. Обычно нам трудно представить себе маленького ягненка в гневе и ярости. Это лев может демонстрировать необузданную силу и вселять ужас, но никак не ягненок. Однако гнев Агнца однажды поразит этот мир. Пророки Ветхого Завета использовали образ, наполняющийся до краев чаши беззакония и гнева, как образ Божьего долготерпения. Но когда эта чаша наполняется до самых краев, Бог начинает действовать и обрушивает свой суд. В книге Откровения есть отрывки, где Бог вполне открыто использует различные символы. Но знаете, почему Он использует символы? Он делает это не для того, чтобы представить нам факты столь размытыми и неясными, чтобы мы могли без труда избавиться от них. Он делает это, потому что реальность, которую представляют данные символы, многократно хуже и страшнее самих символов. Многое из того, что Иоанн пытался описать нам, попросту не поддается описанию. Сам Бог не в силах донести до нас определенные вещи. Но не потому, что Он не может изложить это, а потому, что мы сами медленны на слышание, как Он сказал нам. Мы не всегда понимаем Его. Я боюсь, что очень многие люди попросту не осознают, что великая скорбь — это ужасный период. И даже сам факт того, что 144 тысячи верующих смогут пройти через него, является настоящим чудом. Бог не потеряет ни одного из своих детей. А знаете почему? Потому ли, что они все были крепкими, сильными и уверенными людьми? Ничего подобного. Они победят все посредством крови Агнца. Именно так они справятся со всем этим. Предстающие нам в этой главе семь ангелов с семью золотыми чашами совершенно ясно демонстрируют нам, что этот завершающий суд исходит от Бога, а вовсе не является результатом ошибок людей или результатом деятельности сатаны. Эти суды являются непосредственными действиями Бога. И говоря о следующей главе, мы познакомимся с этими судами, а сегодня нам настало время прощаться. Всего вам доброго, до новых встреч.
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу.

В эфире библейское вещание BBN, только о Христе и для Его славы. Нет, не порыв бессмысленных дерзаний, не вспышка смелости вели Его на крест, не пламя чувств, не боль страданий, но трезвый разум и любовь небес. Творил Он, созидал любовь любовью, знал, средства цели соответствовать должны. Кровь грешную очистил чистой кровью. Знал, палачи для этого нужны. Он видел все, все сознавал. В молении томился, ужасался, тосковал. Он шел навстречу страху и мучению. Любовью их смирял и побеждал. Да, это все Христос сделал лично для меня. И я принял Его в свое сердце как личного Спасителя. Как обстоит дело с тобой, дорогой друг? Сегодня есть время ответить Ему «Да, Господь».

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Аптечка первой помощи всегда при себе. Ой, порезали палец? Какой будет ваша немедленная реакция? Что вы сделаете в первую очередь? Сунете палец в рот, правда? А почему? Наверное, вы никогда об этом не задумывались. А на самом деле, когда человек сует пораненный палец в рот, или когда собака зализывает свои раны, это не что иное, как медицинское вмешательство. Ученые-медики только сейчас узнают то, что Бог знал изначально, когда вкладывал в живые существа эту способность. Слюна млекопитающих и человека содержит фактор роста эпидермиса, который, как показывают исследования, ускоряет заживление ран. Фактор роста эпидермиса увеличивает число клеток кожи, нарастающие вокруг раны, стимулирует кровоснабжение и удваивает число новых ДНК рядом с раной. Наконец, он увеличивает количество коллагена, чтобы рана скорее зарастала. Исследователям пока мало известно, как именно действует фактор роста эпидермиса. Они еще изучают мощные целебные свойства слюны. Только мудрый и любящий Создатель мог наделить нас таким удобным и действенным лечебным аппаратом. Только он мог встроить в нас такую реакцию, сразу сунуть пораненный палец в рот. Как и во всем творении, в этом явственно виден разумный замысел, а вовсе не цепь случайных совпадений.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Еще раз хочу вам напомнить наши адреса. Адрес нашей страницы bbnradio.org. Там, наряду с русским языком, вы можете услышать наши программы еще на 7 других языках. А также, если у вас возникают вопросы по поводу наших программ, вы можете писать нам электронные письма по адресу russian@bbnradio.org. Еще раз повторю, russian@bbnradio.org. Мы ждем ваших писем, и нам очень хочется, чтобы мы с вами имели одни и те же мысли, что во Христе Иисусе. Да благословит вас в этом Господь. Оставайтесь с нами.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 45:22. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Исаия 45:22.

0: Слово благодати представляет проповедь «Побеждающая вера». Проповедует пастырь Алексей Коломейцев.
1: Мы продолжаем наше исследование Евангелия от Матфея, 17 глава. Мы говорим о диалоге, который идет между Иисусом Христом и Его учениками. Если вы помните, необходимость этого диалога возникла сразу после того, когда стало очевидно, что Иисуса Христа отвергают все люди. Группа за группой, народ за народом, разные квалификации, в разных местностях люди определяли свое отношение к Иисусу Христу. Поначалу они большими толпами из любопытства шли к Нему. Они смотрели на Его исцеление, они пытались получить от Него что-то. Они любили слушать Его мудрость. Ну, по мере того, как то, что они слышали, проникало в их сознание, по мере того, как они определяли ясно, кто Он и куда Он движется, группа за группой от Него уходили. Его отвергали, с Ним не хотели иметь ничего общего, Его хотели побить камнями. И осталась небольшая группа. Остались ученики, к которым Иисус Христос обращается, помните, в Евангелии от Иоанна, обращается и говорит, а может быть и вы хотите уйти от Меня? Может быть и вы хотите оставить Меня? И вот с этой особой группой, с 12 учениками, Иисус Христос начинает специальную работу, начинает специальный диалог. Он начался с того, что Иисус Христос спросил у них о их исповедании. Он сначала задает вопрос, за кого почитают Меня люди, потом Он задает вопрос, за кого вы почитаете Меня. Апостол Петр исповедует, ты Христос, Сын Бога Живого. После этого Христос начинает им говорить о сути того, для чего Он пришел. Он должен будет быть предан в руки язычников, Он должен быть распят, Он умрет, Он в третий день воскреснет. После этого возникает такой вакуум, возникает такое напряжение в сознании учеников, они не способны принять это. Петр говорит Христу, да не будет этого, Господи, с тобою. После этого Христос представляет вот это детальное представление сути веры. Помните, кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест, следуй за Мной. Кто хочет душу свою изберечь, тот потеряет ее. Кто потеряет ее ради Меня и Евангелия, тот обретет ее, тот будет жить по-настоящему. Потом Он берет учеников и ведет их на гору преображения, для того, чтобы показать им богатство той славы, ради которой нужно отказаться от себя. Вот тогда, когда они спускались, когда они приходили или шли назад вот туда, где они оставили всех остальных учеников, вот там произошла та сцена, которую мы сегодня рассмотрим. Я назвал эту проповедь «Побеждающая вера». Почему христиане терпят поражение? Я хочу вас спросить, почему вы терпите поражение? Почему вы на прошлой неделе, или может быть даже уже сегодня успели где-то претерпеть поражение? Почему часто то доброе желание, которое у нас есть, желание жить для Бога, желание делать что-то доброе, хорошее, посвящать себя каким-то Божьим целям, почему часто мы обнаруживаем в себе провалы? Об одном из таких поражений, очень досадных поражений, очень трагичных поражений, очень обидных поражений, мы будем сегодня читать в этом тексте поражение, которое пережили ученики. 17 глава Евангелия от Матфея, я буду читать с 14 стиха. «Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал, «Господи, помилуй сына моего! Он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал, «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали, «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им, «По неверию вашему». Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет. И ничего не будет невозможного для вас. Сей же род, изгоняется только постом и молитвой. Как мы уже неоднократно отмечали, ученики очень сильно отличались от остальных людей, от тех, кто окружал Христа. Прежде всего отличались тем, что люди не следовали за Христом. Люди на определенном этапе отвергли Иисуса Христа. Они не хотели иметь ничего с Ним общего. Ученики оставили свою жизнь. Они оставили весь привычный ход вещей. Рыбаки оставили свои сети. Матфей оставил этот свой бизнес, где он зарабатывал деньги на сборе налогов. И так далее. Все остальные то же самое. Это были люди, которые посвятили себя. Если мы проведем современную параллель, то они стали верующими. Они стали ходить в собрания. Они определенные вещи уже пожертвовали. Для них в их общем плане жизни уже существенный поворот произошел. Тем не менее, Иисус Христос не останавливается на этом. Иисус Христос знает, что сам факт, что они ходят за Ним, это хорошо, но это только инструмент для достижения более важной цели, для достижения того, что Бог хочет делать в нас, что Он хочет делать в моей душе, что Он хочет делать в ваших душах. Вот главная Его работа. Он не успокаивается на том, что люди идут за Ним. Его задача взять этих людей, которые идут за Ним, и сделать с них что-то. Давайте посмотрим, что Он делает с учеником здесь. Они еще многое продолжают не понимать. Мы уже говорили о том, что они не понимают, почему ему нужно быть преданным в руки язычников и распяты. Они не понимают, какая роль их, они идут для того, чтобы царствовать, а Христос идет для того, чтобы быть распятым. После обстоятельного, детального, убедительного урока, о котором мы только что говорили, который Иисус Христос преподает ученикам, описывая все вот эти вот тонкости или сути Его царства, Он обращается к ним сейчас для того, чтобы преподать им еще один конкретный урок. Урок, который как нельзя кстати для всех нас. Практически касающийся нашей жизни. 100% для каждого из нас. Он обращается к ученикам. И он, как он не часто говорит по отношению к ученикам. Он говорит очень эмоционально. Он говорит в 17 стихе, и Иисус же сказал, отвечая, «О род неверный и развращенный, доколе буду я с вами, доколе буду терпеть вас». Знаете, кому это сказано? Я помню, я когда-то читал невнимательно, я думал, что это сказано к бесам. Потом немножечко понял, что нет, к бесу не может это быть сказано. Это, наверное, сказано к людям, к этому отцу, который привел. Когда я более тщательно изучил этот текст, мне стало абсолютно ясно, это сказано ученикам. Иисус Христос в данной ситуации конкретно сталкивается с потрясающей незрелостью учеников. Он обращается к ним и говорит, вы 2 года ходите, вы же уже бесов изгоняли. Почитайте, пожалуйста, 10 главу Евангелия от Матфея, и вы увидите, как Христос дает им власть изгонять бесов. Если вы прочитаете в 10 главе Евангелия от Луки, Лука описывает результат, когда они вернулись с этого похода. И помните, чем они хвалятся? Они говорят, нам бесы повинуются. И вот здесь, в этой ситуации, Иисус Христос вдруг обнаруживает, что ученики проявляют просто потрясающую незрелость. Что они действительно не такие уж и сильные. Что они вот просто так на ровном месте споткнулись и упали крепко так упали. Здесь этот мучающийся подросток, здесь отец скорбящий, и ученики ничего не могут с этим сделать. Иисус Христос преподает здесь нам с вами урок. Он преподает этот урок ученикам, и Он преподает этот урок каждому, кто будет читать эту историю. Этот урок связан с тем, что нам нужно научиться реальному доверию Богу в конкретных ситуациях. Христос обличает их в 2 вещах. В неверности, то есть в недоверии, в неспособности верить, в слабости веры, первое. И второе, он говорит о их испорченности, он говорит развращенный. И мы сегодня подробно рассмотрим эти 2 явления, для того, чтобы нам с вами научиться нам быть победителями, в нашей с вами жизни быть победителями. Каждый из нас сталкивается с огромным количеством вот таких же сложных задач, перед которыми мы пасуем. Я абсолютно уверен, что сидящий в этом зале сегодня имеет каждый свою уникальную задачу, которая приводит вас в страх, которая делает вашу жизнь неудобной. Может быть, это провалы в школе, может быть, это провалы в борьбе с каким-то грехом, может быть, это провалы в каких-то ситуациях с определенными людьми, вы не можете вести себя. Может быть, это провал в вашем христианстве, вы хотите быть больше похожими на Христа, у вас не получается. У каждого из нас есть такая ситуация, есть этот спуск с горы. Есть вот эта точка, которая нам кажется нерешаемой, очень сложной. Проблема многих верующих заключается в том, что они имеют хорошее и правильное знание. Они знают истину, они читают Библию. А если еще они ходят в библейскую церковь, и если еще они слушают библейские проповеди, то они совсем уже почти что у Господа Бога за пазухой. И живя этим, люди постепенно успокаиваются. Они успокаиваются тем, что они знают. Они успокаиваются тем, куда они ходят. Они успокаиваются тем, кому они или чему они принадлежат. И вместе с этим... Вот это правильное знание, которое они имеют, очень мало реально определяет их конкретную ежедневную жизнь. Таким образом, человек живет как бы в двух мирах. Давайте вернемся туда, к ученикам Иисуса Христа. Они пошли за Христом. Они утешают себя той мыслью, мы не такие, как они. Те, которые проигнорировали Мессию. Те, которые не хотели иметь ничего общего, они не пожертвовали своей жизнью. Помните, Петр даже однажды сказал: «Господи, вот мы пожертвовали все и пошли за Тобой. Что нам за это будет?» Вполне возможно, что они утешают себя этим, точно так, как и мы с вами. Точно так, как и мы очень часто утешаем себя тем, что «я знаю, я принял крещение, я хожу в церковь, я читаю Библию, я слушаю проповеди, я рассуждаю об этом, я на домашних группах активный». Здесь Иисус Христос проницает в самую сердцевину нашей жизни. И Он говорит: давай-ка теперь посмотрим, как вот это знание влияет на твою жизнь. А есть ли в твоей жизни проявление этой веры? Ответ Иисуса Христа ученикам, когда они задали вопрос, почему мы не могли исцелить этого человека, был конкретен: слабость вашей веры. Сегодня мы об этом будем говорить, друзья. Сегодня мы будем говорить о слабости нашей с вами веры, моей и вашей. Мы сегодня на этой истории, мы научимся сегодня, что сделать, чтобы иметь побеждающую веру. До того, как мы это сделаем, я хотел бы несколько слов сказать о необходимости побеждающей веры. Почему вера вообще нужна? Мы видим, что для Иисуса Христа ясное, самое главное, над чем Он работает со своими учениками, рост веры. Он ждет определенного роста, и Он не видит этого роста. Это приводит Его в состояние разочарования своими учениками. Итак, необходимость побеждающей веры. 17 стих. Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас?» Немножко позже, 19 стих, когда ученики приступили к Нему и спрашивает, Он отвечает им: «Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: почему мы не могли изгнать Его? Иисус же сказал им: по неверию вашему». Почему же вера важна? Насколько она важна для нас с вами? Насколько она связана с нашими победами? Во-первых, по причине нашей с вами слабости. Давайте поймем, о чем идет речь. Вера необходима каждому человеку по причине того, что сам по себе он слаб настолько, что он не способен побеждать. Вообще, само наличие веры – это признание того, что ты слаб до такой степени, что сам ты не способен прожить. Что такое вера? Вера – это упование на авторитет, на силу, которая вне тебя. Поэтому, когда Иисус Христос обращается к ученикам, и когда Он обличает их в неверии, Он хочет показать им одну практическую проблему. Он говорит им, что вы в вашей жизни не научились действовать, полагаясь на авторитет не свой собственный, а мой. На власть не свою мнимую, а мою настоящую. На мудрость не свою, о которой вы думаете, что она самая главная и самая сильная, а мою совершенную мудрость. Иисус Христос указывает на необходимость веры по причине того, что он очень хорошо знает нашу природу. Он очень хорошо знает, кто мы. 1 Петра, 1 глава, 24 стих. «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал». Это не про кого-то где-то, это про нас с вами. «Всякая плоть, как трава, и всякая слава наша с вами, как цвет на траве». Она не имеет в себе силы. Она сама по себе не способна побеждать. У нас нет сил для правильных действий, у нас нет мудрости, как уже говорили. Вот почему Бог ясно говорит, что уповающий на самого себя человек никогда не сможет быть победителем. Пророк Иеремия, 17 глава, 5 стих. «Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорою, и которого сердце удаляется от Господа». Это реальность жизни. Вот каждый из нас привык уповать на себя. Вот почему у нас слабая вера, почему она не развивается. Потому что мы самоуверены по своей природе. Мы ищем точку опоры в себе, когда Бог обращается и говорит: проклят человек, который надеется на человека. И плоть свою делает опорой. Это не просто так. Человек, которого вы встретили на дороге, которому не понравилось, как вы едете, он там кричит из своей машины и угрожает вам чем-то. Ну, слава Богу, если у него пистолета нет, то он вам ничего не сделает. Это проклятие не из уст человека. Это Бог говорит. Он говорит ко всем людям, которые уповают на свою собственную плоть, которые не имеют веры в Него. Он обращается к ним, и он говорит очень конкретно: проклят человек, Бог говорит, который уповает на себя, который плоть свою делает опорой. Дальше он объясняет противоположную сторону. Он говорит совершенно о другом типе людей. 7 стих. «Благословен человек, который надеется на Господа, и у которого упование Господь, не он сам, не его способность».

победил Иезекию, Иезекию уповал на Бога и остался победителем. Помните, где Иезекия проиграл? Прошло время. Иезекия утвердился. Иезекия стал уповать на себя. Пришли послы из Вавилона. И вот здесь он открыл перед ними кладовые, здесь он повел их для того, чтобы показать, каких высот он достиг. И вот там он проиграл. Это касается всех. Человек, уповающий на себя, независимо от того, он очень сильно развитый или не развитый совершенно. Он очень продвинутый и духовно гигант, или только первые шаги за Христом делает. Это касается абсолютно всех. Человек, полагающийся на себя, обязательно проиграет. Обязательно. Потому что написано, Бог проклинает это. В жизни апостола Павла он показывает о том, что в его жизни это настолько серьезный фактор был, что Бог специально работал над Павлом, чтобы выбивать из-под него опорки его собственных точек опоры. Для того, чтобы показать ему на необходимость упование на Него. 2 Коринфянам 12 глава 7 и 9 стих. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть. Ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, поэтому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Бог конкретно отвечает апостолу Павлу и говорит, «Я тебе не дам облегчения здесь». Причина – дам облегчение, ты перестанешь на меня уповать. У тебя есть опасность начать уповать на самого себя, начать превозноситься. У тебя очень много возможностей, у тебя много способностей, поэтому я вынужден держать тебя под контролем. Для Бога это самое ценное. Самое важное, и возможно, многие из нас сегодня переживают подобные ситуации, когда Бог держит нас под контролем. Для чего? Для того, чтобы учить нас уповать на Него и полагаться на Него. Потому что Он хочет, чтобы наша вера развивалась. Итак, первая проблема, почему нам нужна побеждающая вера, потому что мы слабые. Вторая причина, мы живем в очень сложных обстоятельствах. Мир, который нас окружает, сложен. Мне очень часто приходится встречать людей, которые говорят, вот если бы не она, если бы не они, если бы не кризис на рынке недвижимости, если бы не начальник плохой, если бы, вот тогда я бы жил хорошо, вот тогда я бы служил Богу, вот тогда. И подумайте, у каждого из нас есть много этих «если бы», самых разных. Мы хотим упростить мир. Мы хотим его разложить так, как он нам будет удобен. Но мир сложен. В этом мире всегда будет сотни, тысячи, миллионы факторов, пересекающихся одновременно, о которых мы часто не имеем ни малейшего понятия. Вспомните, что происходило с Иовом. Все, что он видел в своей жизни суть того, что он потерял семью, он потерял бизнес, он потерял здоровье. Все, что он видел. Но он не видел всего того, что происходило на небесах. Он не видел дьявола, который пришел и имел разговор с Богом. Он не видел то, что Бог одновременно работает с друзьями Иова. Он не видел множество различных факторов, которые в Божьем совершенном разуме пересеклись в этой точке. Мир, в котором мы живем, очень сложен. Ученики привыкли жить, и Иисус Христос был рядом с ними. И здесь они попали в такую ситуацию, когда они ничего не могли сделать. Здесь они попали в ситуацию, которая сложна, которая требовала от них больше, чем они есть. И они оказались не готовыми. И очень часто в жизни нашей с вами Бог ставит нас в эти сложные обстоятельства, мы бунтуем против Него. Мы говорим, Господи, зачем, почему мы не видим всей этой сложности? Мы только видим то, что мы не готовы, действительно. Когда Иеремия плакал и молился о своем народе. Тоже очень сложная ситуация. Он любит свой народ. Сильно любит свой народ. Бог посылает его, делает его пророком. Он дает ему слово. Он посылает его и говорит, иди к своему народу и проповедуй ему. И говори, потому что еще немножко, и будут уведены в плен. Потеряют государственность, потеряют город, потеряют храм, потеряют себя как народ.

0: Представьте себе человека, который патриот, который очень любит народ свой. Он ходит, говорит, его бьют, бросают в яму, народ не обращается. В конце концов, Бог допускает войну, пленение народа, разрушение Иерусалима. Это сложнее, чем нам кажется. Мы по своему простому складу ума, по своим простым планам, мы бы сказали: Бог, зачем ты так делаешь? Человек любит свой народ, человек искренне делает дело, он искренне хочет их обратить. Мир сложен. В мире много происходит то, что мы не можем понять, почему происходит. То, что имеет свое разрешение только в совершенном разуме Бога. Заметьте, что происходит в сознании Иеремии. Я хотел бы посмотреть с вами на несколько стихов из книги «Плач Иеремии». Эта книга посвящена его плачу. Когда город разрушен, когда он сидит и плачет. И когда он вот в этих сложных обстоятельствах переходит с точки зрения созерцания себя, поворачивает свой взор на Бога. Третья глава «Плач Иеремии» с 15 стиха я читаю. «Он присытил меня горечью, напоил меня полынью, сокрушил камнями зубы мои, покрыл меня пеплом и удалился мир от души моей. Я забыл о благоденствии и сказал я: погибла сила моя и надежда моя на Господа. По мысли о моем страдании, бедствии моем, о полыни и желчи, твердо помнит эта душа моя и падает во мне». Очень интересные слова, о которых отдельную проповедь нужно говорить. Я хотел бы буквально в двух словах посмотреть на состояние этого человека. Посмотрите, где он. Это пророк, действительно, как он ярко описывает свое состояние. Он говорит: зубы выбили камнями. Представляете себе, да, врач вырывает с уколом. Это камнями. Он так описывает свое состояние. Он говорит: напоили меня полынью и присытил меня горечью. Тяжелейшее положение. Но заметьте последний штрих, 20 стих. Он говорит: твердо помнит душа моя это и падает во мне. Очень важное выражение. Пока наши мысли твердо базируются на всех этих вещах, наша душа будет падать. У нас не будет другого варианта. Пока мы будем видеть себя, пока мы будем поедать себя саможалостью, наша душа будет падать. Но посмотрите, как луч света загорается в 21 стихе. Вот что я отвечаю сердцу моему. Вот это пророк, знающий Бога. Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю: по милости Господа мы и не исчезли. Вместо того, чтобы смотреть на себя, он начинает смотреть на милость Господа. Ибо милосердие его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя, Господь, часть моя, говорит душа моя. Итак, буду надеяться на кого? На него. Вот где жизнь. Вот где открывается свет. Наши обстоятельства очень сложны. Может быть, менее сложны, чем были у Иеремии. Но, тем не менее, для каждого из нас это такая же непреодолимая гора. Для каждого из нас вот эти горы, которые мы не можем передвинуть. Третья причина, почему нам нужна утверждающая вера, это не только наша слабость, не только сложные обстоятельства, это противостояние дьявола. Об этом молодом человеке сказано, что дьявол его брал в огонь и в воду. Сказано, что он действительно был мучим дьяволом. Дело в том, что мы живем на земле, и мы сталкиваемся с дьявольской реальностью, которая ненавидит людей. Он ненавидит Бога и ненавидит людей. И он хочет сделать все, чтобы человек, как Божье творение, он не был счастлив. 1 Петра, 5 глава, 8 стих. «Призвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердою чем? Верою». Это реальность. Дьявол реален. Дьявольские институты работают над тем, чтобы высчитать вашу методику действий, ваши привычки, ваши обычаи, чтобы создать такую ловушку, которая бы вас поймала, которая уникальна, индивидуально для вас. Это точно так, как мафии имеют специальные бригады киллеров, которые рассчитывают каждое движение их жертвы, которые просчитывают его слабости. Вот точно так, трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища слабости, ища кого поглотить. Вот почему нам нужна вера. Апостол Павел говорит: противостойте ему твердою верою. Я думаю, что достаточно. Убедились уже в том, что вера нужна. Давайте теперь посмотрим немножко на то, что это такое. Что же такое вера? Посмотрим на природу веры. Когда Иисус Христос говорил ученикам: «О род неверный и развращенный», что Он имел в виду? Эти два фактора, они вместе здесь стоят. «О род неверный и развращенный». Часто думаешь так, что ну что такое вера? Ну, надо верить. И чаще всего, если разобраться, то люди представляют под верой самовнушение какое-то. Убеждать себя: а вот я верю, а вот я, несмотря на то, что другие не верят, а я вот верю. Я убедил себя каким-то образом. Некоторые представляют веру как что-то внешнее. Вот человек, над ним помолились, и вдруг он, куда ни возьмись, бабах, и стал верить. Как будто это что-то, чего не было у человека сейчас, а завтра появилось. Неверие очень тесно связано с нашей испорченностью. Когда мы говорим о вере, вера — это то, что генерируется определенным типом души. Мы сейчас посмотрим на это. Вера – это определенная реакция души, в которой произошла структурная переделка. Человек невозрожденный, человек, не знающий Бога, человек, утверждающий себя, не может верить по определению. Почему? Потому что, когда мы говорим о вере, вера – это не просто знание фактов. Вера – это не какой-то внешний элемент, который можно приобрести. Вера начинается с признания личной несостоятельности. Человек, который не знает Бога, который утверждает себя, который живет в утверждении себя, для него это противно. Для него это чужое абсолютно. Он занят утверждением себя. А вера основана на признании своей личной несостоятельности, своей слабости. Это глубокое понимание того, что я сам не проживу. У меня нет достаточно способностей. У меня нет возможности управить своей жизнью правильно. Есть такое сравнение. Вера – это протянутая рука о помощи. И это не свойственно человеку без Бога. Для того, чтобы человек признал свою несостоятельность, внутреннее действие Святого Духа должно произойти. Вторая глава Деяния апостолов, 37 стих, описывает такое состояние, когда Бог использует проповедь Петра. Когда он Духом Святым действует в сердцах людей, услышав это, они что сделали? Умилились сердцем, сокрушили сердцем. Это люди, которые были в Иерусалиме, которые слышали проповедь апостола Петра. Они умилились сердцем. И дальше что начинается у них следующее? Они сказали Петру и прочим апостолам: что нам делать? Протянутая рука. Вера. Вера начинается с протянутой руки. Человеку самодостаточному вера не нужна. В Советском Союзе говорили о том, что вера – это удел слабых. Вы знаете, не правы. Христос сам сказал: нездоровые имеют нужду во враче, а кто? А больные. Нужно уточнить только: вера – это удел тех, кто признал себя слабым. Признал себя нуждающимся. Вот почему, когда мы говорим о росте веры, он тесно связан с этим положением человека. Очень тесно связан. Когда мы ощущаем нужду. Фарисеи были умнее многих мытарей. Они были благороднее. Они жили лучше. Посмотрите на их поведение, на их жизнь, и вы могли бы увидеть в них: даю десятую часть от всего, что приобретаю. Хожу в храм регулярно, молюсь, пощусь и так далее. Но почему Иисуса Христа слушают другие? Потому что те не видят нужды. Спасающая, побеждающая вера начинается с признания личной несостоятельности.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением «Слово благодати», целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить Свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие. И только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите. Завтра может быть поздно.

Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org

Спасибо за то, что вы вместе с нами, дорогие друзья. Иоанна 15:5. «Я есть лоза, а вы ветви. Без меня не можете делать ничего», так сказал наш Спаситель Иисус Христос. Может ли ветвь слишком полагаться на лозу? Дело в том, что ветвям без лозы вообще никак не будет. Они засохнут и погибнут. Иисус нам сказал, что если ветви, то есть мы с вами, не прибудут на лозе, то есть не будут полагаться на него, то не смогут приносить плод. Если мы ветви живые, мы полностью должны быть отданы лозе Богу. А какие вы ветви, дорогие друзья? Проверьте сегодня.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN. Предлагаем вам стих Благовестия на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в первом послании к Коринфянам в 13 главе в 12 стихе. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. Это был стих Благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.
1: А сейчас в эфире BBN «Детский час». И мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
2: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас, так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Время слушать Слово Божье. Здравствуй, друг! Вот мы и снова встретились у Слова Божьего. Помнишь ли ты события, о которых мы читали во время нашей прошлой встречи? Юноша Давид, обычный пастух, выступил против великана-филистимлянина Голиафа. По-человечески у Давида не было шансов на победу, ведь он не был воином и не умел сражаться в доспехах. Но Давид пошел во имя Бога, поэтому одолел врага пращой и камнями. Ревность Саула. Библия. Первая книга Царств. Главы 16 и 18. Желание Саула делать все по-своему и его неповиновение Богу не принесли ему счастья. Саул понимал, что теперь Господь оставил его, тогда как прежде он все время был с ним. И Саула стали посещать черные мысли. Однажды он сидел в своем дворце, мрачный и молчаливый. «Быть может, музыка развеселит твой дух», — сказал ему один из приближенных. «Ну что ж, приведите мне хорошего музыканта», — угрюмо отвечал Саул. Тут кто-то вспомнил, что младший сын Иессея Давид хорошо играет на гуслях. «Пошлите за ним», — приказал Саул. Иессей без промедления выполнил приказание царя и отправил Давида во дворец. Давид играл царю на гуслях, и тому очень понравилась его игра. И теперь всякий раз, когда на Саула находила тоска, Давид играл для него, и царю становилось легче на душе. За то время, что Давид провел при царе, он обучился воинскому ремеслу. Сначала Саул радовался, что теперь в его войске есть такой смелый и искусный воин. Но однажды он вдруг понял, что народ больше любит и почитает Давида, чем его самого. Когда в один прекрасный день они возвращались с победой с поля битвы, навстречу им с пениями, плясками вышли женщины. И тут Саул услышал в их песне такие слова: «Саул победил тысячи, а Давид – десятки тысяч!» «Они считают, что этот дерзкий юнец – лучший воин, чем я», – подумал Саул. «В конце концов, они захотят, чтобы он стал царем после меня». С этого дня в сердце Саула затаилась зависть. На следующий день он был мрачнее, чем когда-либо прежде. Когда Давид играл для него на гуслях, Саул внезапно схватил копье и метнул его в юношу. Давид ловко увернулся от копья, и оно разлетелось на куски, стукнувшись о стену за его спиной. Еще раз Саул попытался убить Давида, но он снова уцелел. Давид не боялся Саула. Саул же все больше и больше опасался Давида. Он видел, что Господь, который прежде всегда был с ним, теперь с Давидом. Когда Бог готовит человека для своего дела, Он часто допускает много трудностей и испытаний на пути. Знаешь почему? Для того, чтобы сделать человека сильнее. Но нам пора прощаться. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божье. До свидания.
2: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 364. Притчи, 13 глава, 12 стих. Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание, как дерево жизни. Не все наши надежды сбываются. Некоторые даже никогда и не сбудутся, потому что их нельзя назвать необходимыми надеждами. Об этих надеждах и речи нет. Но надеяться на встречу с любимыми дорогими людьми надо. Надеяться на то, что зима обязательно закончится и придет теплое и солнечное лето, тоже надо. Хотя и одного, и второго события приходится ждать долго. Но это не назовешь пустой надеждой. Неисполненное обещание. Я не люблю давать таких обещаний, которые не могу исполнить. Зачем обманывать людей, а потом еще и оправдываться перед ними? Но некоторые обещания, данные мной, иногда остаются неисполненными. И не потому, что я не подумал, когда давал обещание. Я знал, что выполнить его мне вполне под силам. Но что-то вдруг происходит, и выполнение обещания приходится откладывать до поры до времени. Я пообещал своим внукам пойти вместе с ними на рыбалку. И даже удочки приготовил, и место хорошее подобрал для рыбалки. Все было готово, а я взял и заболел. И заболел серьезно. А потом уехал далеко-далеко от них, и мое обещание так и осталось неисполненным. «Мама, дедушка обещал пойти с нами на рыбалку, но так и не сходил». Огорченно пожаловались они своей маме. «Он очень хотел, но не смог», — ответила им мама. «Он заболел так сильно, что ему было трудно дышать. Но, наверное, он не забыл о своем обещании и обязательно сходит вместе с вами на рыбалку, когда снова приедет к нам». Мне и самому очень неловко, что мое обещание так и осталось невыполненным. Но я надеюсь, что смогу его выполнить. Я его не забыл. И если Господь позволит, мы обязательно попадем на рыбалку. Надо только немного подождать». Ну, чуть-чуть больше, чем немного. Надежда, которой живем мы, не является несбыточной. Мы – это верующие в Господа Иисуса Христа. На что мы надеемся? На Его возвращение в славе за Своей Церковью. А Его Церковь – это все люди,

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Привет, кабанчик! Ой, а чего ты такой грустный? Кабанчик, тебя никто не обидел? Или ты заболел? Кабанчик, признайся, неужели ты все-таки съел третью корзину желудей? Но я же предупреждала тебя, что твой животик не резиновый.
1: Да я съел только две корзинки. И вообще, Белочка, ты задаешь сегодня слишком много вопросов. Да, не обращай на меня внимания. У меня сегодня плохое настроение.
0: Но почему, кабанчик?
1: Ну как ты не понимаешь, Белочка? Ну потому что я кабанчик. Кабанчик.
0: Ну и что?
1: Ну как же ты не можешь понять? Вот ты давно на мой пятачок смотрела, а? Ну разве можно жить с такой физиономией? Тебе-то хорошо. Ты вон какая красавица. А я?
0: Ах, вот ты о чем. По-моему, ты совсем неплохо выглядишь. Да ты самый красивый кабанчик из всех, кого я знаю.
1: Она еще издевается. Вот смотри на свой хвостик. Вот посмотри, она мой. Ну разницу почувствовала? Это же не хвост, это какое-то недоразумение. А уши мои, видела уши? Они же похожи на две грязные тряпочки.
0: Ну, кабанчик.
1: А вот бы мне такие, как у тебя, с кисточками на концах.
0: Кабанчик, тебе совсем не нужны мои уши. Да и хвост тоже. Но только представь себя серенького да полосатенького, с рыжим пушистым хвостом. Ой, даже подумать страшно.
1: Ой, а ты права, Белочка. Ой, а я как-то раньше не подумал. И твои ушки с кисточками тоже мне по цвету не подходят. Вообще, я же говорю, у меня плохое настроение.
0: Мне кажется, кабанчик, я знаю, как нам твое настроение улучшить. Кабанчик, а ты сегодня завтракал?
2: Нет, я даже никакой травинки во рту не держал. Да, в общем, я еще не проголодался, а все-таки две корзинки с желудями.
0: Ах, кабанчик, пойдем-ка ко мне. Я тебя чаем из ромашки угощу, да пирожками с земляникой. Они еще тепленькие.
2: Пирожки? Белочка, да что ж мы сидим? Ну, побежали скорее тебе пирожки кушать. Какой чай у тебя, Белочка, вкуснющий. А пирожки? Я уже все крошки пятачком подобрал.
0: Ой, я так рада, кабанчик, что тебе понравилось мое угощение. А как настроение у тебя? Лучше не стало?
2: Ой, Белочка, стало. Ну ты же знаешь, для меня самое главное — это накормить чем-нибудь вкусненьким. И тогда все грустные мысли сами куда-то исчезают. Ну там про ушки, там про хвостик, ну ты понимаешь.
0: Я-то знаю. А чего бы тебе, кабанчик, еще хотелось? Ну, да ты, наверное, и сам не знаешь.
2: Я? Нет уж, знаю. Знаешь, я вот сказку какую-нибудь хочу послушать. Или там историю веселую. Вот что это у тебя там на полочке, на книжной зияет? Наверное, какая-нибудь книжка новенькая.
0: Ах, это книга рассказов для детей украинской писательницы Елены Микулы. Почему не летают лягушки?
2: Почему лягушки не летают? Я и без книжки знаю. У них же крыльев нету. Они и ножками неплохо быстро передвигаются. Зачем им крылья-то? Белочка, а рассказы-то интересные.
0: Очень. Хочешь послушать один?
2: Хочу, и один, а все.
0: Ну, все сразу не получится. давай сегодня один, а в следующий раз другой. Можно и наших радиослушателей пригласить послушать рассказы. Ну, как считаешь, кабанчик?
2: Ой, это ты неплохо придумала, Белочка. Ну, просто какая-то литературная гостиная получается.
0: Ой, как это красиво звучит, кабанчик. Литературная гостиная.
2: Присаживайтесь поудобнее, мальчики и девочки. Начинается радиопередача «Литературная гостиная».
0: Итак, первый рассказ Елены Микулы «Я дивно устроен». Я думаю, тебе, кабанчик, как раз его сегодня послушать нужно.
2: В субботу мы с Сережкой ходили в зоопарк. И кого там только нет. И олени, и медведи, и тигры.
3: Бежим скорее к бассейну, где плавают тюлени.
2: На берегу они кажутся такими неповоротливыми и неуклюжими. Зато в воде они быстрые и ловкие.
3: Смотри, у тюленя вместо ног и хвоста ласты.
4: Поэтому он так хорошо плавает.
2: Конечно, подумал я. Если бы мне такие ласты, я бы тоже плавал не хуже тюленя.
3: А потом мы пошли смотреть на слона. Представляете, у него вместо носа хобот. Мы видели, как он брал хоботом еду из кормушки и отправлял ее прямо в рот. А потом он набрал из ведра воды и стал поливать себя, как из душа.
0: Ой, вот здорово, подумал я. Если бы мне такой хобот, я бы из него поливал клубнику на бабушкином огороде. Красота!
2: Набрал воды и ходи себе, поливай. Ни ведра не надо за собой носить, ни лейки.
4: А потом мы пошли к вольеру, где были обезьяны. Ой, смешные это создания! Они проворно лазали по клетке, прыгали и бегали друг за другом. О, смотри, одна обезьяна ухватилась хвостом за перекладину и повисла на ней. А при этом руки у нее остались свободными. Она обеими руками чистит банан и с аппетитом его уплетает.
0: Вот здорово! Подумал я, ведь у обезьяны хвост как дополнительная рука. Если бы мне такой хвост, я бы залез на бабушкину вишню, уцепился бы хвостом за ветку и двумя руками рвал бы вишни и ел их.
3: А потом мы пошли дальше и увидели в террариуме черепаху. Она медленно ползла среди камней. Такая была спокойная и невозмутимая.
0: Конечно, подумал я. Если бы мне на голову такой крепкий панцирь, я бы тоже был спокойным. Ничего бы не боялся. Даже Сережкиных подзатыльников. Мы еще долго бродили с Сергеем по зоопарку и рассматривали разных-разных зверей. Видели львов, жирафов, смешных гуанака, неповоротливых носорогов. Многих животных я видел впервые и даже их название не запомнил. Фух, домой мы вернулись только к обеду. Мы очень устали от долгой ходьбы, ай, и впечатлений.
3: Наконец-то вы вернулись, мои родные. Устали-то как?
0: Мама не стала слушать мои рассказы, а сразу после обеда отправила меня спать. Я почти не сопротивлялся. Ой, лег в кровать и сразу же уснул. И мне приснился странный и страшный сон. Снится мне, что я ловко ныряю в бассейне, а вместо рук и ног у меня ласты, а вместо носа хобот. Я набираю им воду и поливаю свою голову. Брызги в разные стороны, ведь на голове у меня панцирь, как у черепахи. Я подплываю к краю бассейна, вылезаю из него и запрыгиваю на пальму. Я цепляюсь хвостом за ветку и всеми четырьмя ластами рву с пальмы вишню и ем ее. От ужаса я проснулся, вскочил с кровати и побежал к зеркалу. Ой, фу, на меня смотрело мое собственное перепуганное лицо. Панциря на голове не было, руки и ноги были обычные, без ласт. Нос тоже человеческий, в веснушках, и хвоста тоже не было. Я облегченно вздохнул. Это был просто сон. А вечером, когда папа читал Библию, он прочитал из псалтыря такой стих:
5: «Славлю тебя, потому что я дивно, удивительно устроен».
0: И я подумал, как же в самом деле я удивительно устроен. У меня есть руки, которыми я могу писать. У меня есть ноги, и я умею ходить. У меня есть замечательный нос, который очень хорошо чует, когда мама на кухне готовит что-то вкусненькое. У меня есть глаза, которыми я вижу весь этот прекрасный мир. А самое чудесное, у меня есть сердце, которое умеет любить маму, папу, Сережку и Господа, который создал и любит меня. Славлю тебя, Господи, потому что я дивно устроен.
2: Белочка, как же я рад, что у меня серые ушки и хвостик. Ой, теперь он мне не кажется таким облезлым. Да и вообще, как считаешь, еще ничего?
0: Я же говорила тебе, кабанчик, ты самый красивый из всех кабанчиков на свете. Ведь Господь, когда творил всех кабанчиков, делал это с любовью и желанием создать совершенное.
2: Ой, белочка, как мне приятно.
0: Я рада, кабанчик, что ты это понял. Ну давай посмотрим на часы. Время нашего эфира уже истекло. А жаль.
2: Ребята, пишите нам по адресу: Христианская миссия, Свет на Востоке, радиопередача «Смотрите, радуга», Литературная гостиная, абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
0: И не забудьте про электронный адрес. Записывайте: radugasobaka.lio.ru.
2: До свидания, ребята! До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
0: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
2: Белочка, пойдем на главной площади заповедника, повесим мой портрет с надписью «Самый обаятельный и привлекательный». Уи!

С вами радио BBN, духовный пир, на котором всегда изобилие прекрасной пищи. Однажды в журнале US News and World Report приводились слова одного судьи, которые тот произнес в университете на занятиях по этике со студентами-юристами. Судья предупредил студентов: «Я вам гарантирую, что вам когда-нибудь предложат поступить нечестно. И вот в этот момент будет решаться ваше будущее. И даже если у вас будут дети, а также большие долги, ответ может быть только один – нет». Да, Иисус есть истина и путь, который приведет тебя к покою. Поверь Ему, сомнения забудь, и будет вечно Божий мир с тобою. Оставайтесь с нами.

Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 45:22. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Исаия 45:22.

0: Что вы делаете, когда земля уходит из-под ног? Когда ваш дом разрушен землетрясением? Когда вас неожиданно сокращают на работе? Или вы находите в шкафу у сына пакетик с наркотиками? Что вы делаете, когда мир вокруг вас рушится? Кому вы обращаетесь за поддержкой и успокоением? И кто даст вам надежду в такие моменты?
1: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Распахнутое сердце. Ценность открытых отношений». К сожалению, каждый из нас сталкивается со сложностями и трудностями в жизни. И иногда в таких ситуациях мы нуждаемся в тех, кто нас выслушает, поймет, не будет критиковать, но поддержит и скажет, что у нас все получится. Поэтому название сегодняшней беседы «Требуется приют для пострадавших в буре». Мы будем говорить о том, как строить отношения друг с другом и с Богом, как не бояться открыть ворота своего сердца. Предлагаем вам вместе с нами подумать о том, как стать более открытыми, готовыми к изменениям и общению, как строить отношения и восстанавливать их, если они рушатся.
0: Мир вам, дорогие друзья! Скажите, что вы будете делать, когда земля уходит из-под ваших ног? Когда ваш дом разрушен землетрясением? Когда наводнение заливает ваш огород? Что вы будете делать, когда мир вокруг вас рушится? Или когда ваш муж сообщает, что полюбил другую женщину и хочет развестись? Или когда дочь сбегает из дома уже в третий раз, а может, четвертый или пятый? Когда вас неожиданно сокращают на работе? Когда вы находите в шкафу у сына пакетик с наркотиками, скажите, кому вы обратитесь за поддержкой и успокоением? Кто даст вам надежду в такие моменты? И есть ли в вашей жизни приют для пострадавших в буре? Место, где вас поймут и не будут осуждать. Во все времена люди нуждались в такой защите. В 30-м псалме мы читаем библейское повествование о человеке, который на себе испытал такую нужду. Я думаю, вы поняли, что я говорю о Давиде. Он переносил серьезные испытания, испытывал настоящие страдания и в такие моменты обращался за помощью к Богу. Давайте послушаем, что он говорит. Псалом 30. Начальнику хора. Псалом Давида. «На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня. Преклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня. Будь мне каменную твердынью, домом прибежища, чтобы спасти меня. Ибо Ты каменная гора моя и ограда моя. Ради имени Твоего води меня и управляй мною. Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо Ты крепость моя. В Твою руку предаю дух мой. Ты избавлял меня, Господи Боже, истины. Ненавижу почитателей суетных идолов, но на Господа уповаю. Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, потому что Ты презрел на бедствие мое, узнал горесть души моей и не предал меня в руки врага, но поставил ноги мои на пространном месте. Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне и сохло от горести око мое. Душа моя и утроба моя, истощилась в печали жизнь моя и лета мои в стенаниях. Изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои сохли. От всех врагов моих я сделался поношением, даже у соседей моих и страшилищем для знакомых моих. Видящие меня на улице бегут от меня, я забыт в сердцах, как мертвый. Я как сосуд разбитый, ибо слышу злоречие многих. Отовсюду ужас, когда они сговариваются против меня, умышляют исторгнуть душу мою. А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог. В Твоей руке дни мои, избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих. Яви светлое лицо Твое рабу Твоему. Спаси меня милостью Твоей, Господи, да не постыжусь, что я к Тебе взываю. Нечестивые же да посрамятся. да умолкнут в аде. Да онемеют уста лживые, которые против праведника говорят злое с гордостью и презрением. Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя и которые приготовил уповающим на тебя пред сынами человеческими. Ты укрываешь их под покровом лица твоего и от мятежей людских скрываешь их под сенью от пререкания языков. Благословен Господь, что явил мне дивную милость свою в укрепленном городе. В смятении моем я думал, отвержен я от очей твоих. Но ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к тебе. Любите Господа, все праведные его. Господь хранит верных и поступающим надменно воздает с избытком. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа. Это псалом Давида «Учение». Мой друг рассказал мне историю. Он служил в армии, после которой у него осталось много друзей. И один из них был настоящим военным. Он сделал хорошую военную карьеру и при этом был жестким человеком. Громко кричал, не уважал жену, ругался. И вот на встрече сослуживцев мой друг узнал, что этот военный уверовал. Для него это был шок. Он мог предположить, что кто-то другой мог обратиться ко Христу, но только не он. Они разговорились, и этот военный сказал, что ему очень нравится жить христианской жизнью. «Все прекрасно, но только не хватает одного». «Чего?» — спросил мой друг. «До наших посиделок за кружкой пива, когда мы вспоминали былое, смеялись и были самими собой. Мне очень не хватает этой простоты и естественности в христианстве». Мой друг был очень расстроен таким ответом, но в глубине души понял, что есть истина и в этих словах. В одной книге я прочитал такие слова: «Соседний бар, возможно, лучший контрафакт отношений, который Бог хочет видеть в церкви. Но там все подменено. Вместо благодати – алкоголь, вместо реальности – розовые мечты. Но там есть общение, которое принимает тебя таким, какой ты есть. Все спокойно, демократично, никаких неожиданностей. Вы можете рассказать все, что угодно, и быть практически уверенным, что дальше ваша история не распространится. Бары часто наполняются не потому, что так много алкоголиков, но потому, что Бог положил в сердце человеку желание узнавать что-то и рассказывать о себе, любить и быть любимым. И очень многие ищут подмены любви и мира за кружкой пива в компании малознакомых людей. Господь желает, чтобы церковь была местом утешения, местом, где можно помолиться Господу. Была местом, где люди могли бы сказать: «Да, я побит, я устал, я проиграл». Это бывает в группах анонимных алкоголиков, но, к сожалению, этого так часто не хватает в церквах. Но прежде чем вы выключите передачу в негодовании от того, что я сравниваю церковь и бар, хочу, чтобы вы подумали вот о чем. Где вы позволяете себе расслабиться? Где вы можете высказать все то, что накопилось и не давало вам покоя? Где вы можете отдохнуть душой, помолиться, побыть с другими верующими и побыть наедине с Господом? Может быть, дома вас не понимают и не выслушивают так, как хотелось бы, а человек в баре слушает, не перебивая. Или у вас нет друга, которому вы можете доверять, или вам легче рассказать все незнакомцу. Куда вы пойдете, если узнаете, что ваш старший сын гомосексуалист? Или что ваша дочь сбежала из дома, потому что боится признаться, что беременна и не знает, кто отец ребенка? Или вы потеряли работу по какой-то глупости из-за вашей ошибки? Или вы проиграли все деньги в игровых автоматах и стыдно признаться жене? А может, пришли результаты ваших анализов, и вам осталось жить недолго? Или вы не сдали вступительные экзамены, опозорились на интервью при приеме на работу? Куда идти? С кем поделиться переживаниями? Где найти место, чтобы вас выслушали, не перебивая, поддержали и поняли, не пытаясь учить, обличать или сыпать текстами из Библии? Где найти приют для пострадавших в буре? Где бы вас просто обняли и приняли таким, какой вы есть. Потому что все мы нуждаемся в месте, где можем услышать слова поддержки. И мы не первые, кто испытывает такую нужду. 30-й псалом написан человеком, который нуждался в таком приюте. Он искал того, кому рассказать о своих переживаниях. Его жизнь не была в совершенном состоянии. Давид – автор прекрасных псалмов, но он был далеко не идеален. Его жизнь была запятнана грехом прелюбодеяния, падениями, лицемерием, многоженством, убийством. И этот Давид говорит: «Господи, я на Тебя уповаю». Вот что мы читаем в 30-м псалме. «Преклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня. Будь мне каменную твердынью, домом прибежища, чтобы спасти меня. Ибо Ты каменная гора моя и ограда моя. Ради имени Твоего води меня и управляй мною». Дом прибежища – место, куда можно прибежать. И даже если тебе очень плохо. Если ты на войне терпишь поражение и нужно бежать, прибежище – это то, в чем ты нуждаешься больше всего. Можно убежать, можно скрыться. Давид говорит, что он больше никому не может обратиться за помощью. Поэтому он и говорит: «Господь, Ты моя гора, Ты пещера, где я могу укрыться». Почему нам нужна такая гора, куда спрятаться? Зачем нам убежище? Когда мы смотрим на людей в церкви, мы видим перед собой хорошо одетых людей, и кажется, что у них нет никаких проблем. Поэтому, когда мы приходим в церковь, нам кажется, что мы единственные, у кого есть проблемы, кому нужен приют, кто потерпел неудачу на этой неделе. И поэтому, глядя на, как нам кажется, успешных людей в церкви, мы не хотим никому рассказывать о своих переживаниях. Нам кажется, что мы шокируем их своими историями. Но вы представить себе не можете, сколько человек думают так же, как и вы. Сколько на этой неделе тоже плакали, не могли уснуть. У скольких переживаний и проблем ничуть не меньше ваших. Псалмопевец говорит, что он находит покой и прибежище только в Боге. И далее мы читаем три причины, зачем нам нужно прибежище. Псалом 30 из 10 стиха. «Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне, и сохло от горести око мое, душа моя и утроба моя, истощилась в печали жизнь моя, и лета мои в стенаниях. Изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли». Печаль. Вот что сопровождает Давида каждый день. Больно, горько. И первая причина, зачем нам нужно иметь прибежище, потому что мы сокрушены. Горе и печаль становятся нашими компаньонами. Мы чувствуем себя побитыми, наши глаза стали красными от слез, наше здоровье подорвано болью, мы чувствуем себя разбитыми. Одна женщина написала: «Депрессия изнуряет, наполняет жизнь мраком». Депрессия – это когда вы идете по магазину, не зная, что вам нужно купить. Депрессия – это когда дома груда грязной посуды и нестиранного белья, но вы не можете пошевелиться и пальцем. Кажется, что Бог к вам равнодушен, не слышит ваших молитв. Депрессия – это когда вы вообще не знаете, что есть ли Бог. Депрессия – это когда вы сидите с широко раскрытыми глазами, смотрите в пустоту, и единственное желание – это уйти от всех. Может быть, вы тоже испытываете сейчас что-то подобное. И вам некому обратиться. Для чего вам нужно прибежище? Потому что вы в печали. Это ужасный образ жизни. В глубине сердца вы понимаете, что так жить неправильно. Вы знаете, что есть лучший образ жизни, но не знаете, как его достичь. Итак, вторая причина. Мы читаем в 11 стихе, 30-й псалом. «Истощилась печали жизнь моя, и лета мои в стенаниях, изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли». Нам нужно прибежище, потому что мы грешны, и вина давит на нас. Беззаконие заставляет нас испытывать чувство вины. У нас есть грехи, за которые нас мучает совесть. Мы сделали что-то плохое, за что нам стыдно. Но мы никому не говорим об этом, даже несмотря на то, что это необходимо. И мы испытываем сильнейшую боль. Это худшая боль, когда вы понимаете, что вы не должны были сделать что-то плохое, но сделали. В одной книге я прочитал такие слова. «Самая ужасная боль – это осознавать, что можно было избежать страданий, что они результат неосторожности, результат того, что вы сами посеяли». Но, дорогие друзья, грех может быть прощен, огонь наказания может быть заменен спокойствием. И вы можете ощутить Божью любовь так близко, как никогда раньше. Вы чувствуете боль, сердце ноет. Вы не хотите прославлять Господа. И вместо того, чтобы петь Ему песнь и радоваться жизни. Если вы сейчас понимаете, что то, что я говорю, касается лично вас, то признайте, что вы очень нуждаетесь в убежище. Вас поглотила печаль. Горе сопровождает вас каждый день. Вам нужно прибежище, потому что вы греховны, и вас мучает чувство вины. Есть еще одна причина. Продолжим чтение Псалма, 12 стих. «От всех врагов моих я сделался поношением даже у соседей моих и страшилищем для знакомых моих. Видящие меня на улице бегут от меня». Мы нуждаемся в прибежище, потому что мы окружены врагами и нападками непонимания. Ты делаешь то, что глупо, специально или нарочно, а так хочется рассказать кому-то. Или вы рассказываете свою историю тому, кому нельзя доверять. Или вы делаете что-то, что оказывает влияние на других. И срабатывает эффект домино. Ваш поступок толкает первый ряд, а дальше по нарастающей, и вы чувствуете свою ответственность за это. И ваши бывшие друзья становятся врагами. «От всех врагов моих я сделался поношением даже у соседей моих и страшилищем для знакомых моих. Видящие меня на улице бегут от меня». Было ли у вас когда-нибудь такое, чтобы вы обидели кого-то, поступив неправильно? И потом этот человек проходит мимо вас, как будто вы не знакомы. Я забыт в сердцах.

Место убежища, место покоя. Такое состояние напоминает мне маленькую мышку, которая была поймана большим котом. И он дразнит ее, гоняя из одной лапы в другую. В чем эта мышка нуждается больше всего? Да в маленькой дырочке в стене, куда она могла бы сбежать. Вот что пишет Давид. 30 Псалом, 20 стих. «Господи, как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя, и которые приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими. Ты укрываешь их под покровом лица Твоего от мятежей людских, скрываешь их под сенью от пререкания языков». Вот что нам нужно. Место, которое мы можем назвать приютом для потерпевших беду в буре. Мне нужен кто-то, кому я могу рассказать все, и через сутки моя история не станет достоянием общественности. Нам нужен тот, кто сможет сохранить наш секрет, тот, кто поддержит, обнимет, поймет. Не обязательно согласиться со всем тем, что я сделал или сказал, но не будет нападать и осуждать. Так к нам относится Бог. Вот в чем мы нуждаемся. Скажите, вы знали, что израильтяне пришли в новую землю, названную Ханааном, и они обосновали 6 городов только для укрытия, как убежище? Скажите, вы слышали об этом раньше? 6 мест в Ханаанской земле, где можно найти прибежище. 3 на одном берегу Иордана и 3 города на другом. Это города, в которых жили левиты, священническое колено, которые не должны были делать ничего больше, как только быть прибежищем для тех, кто в нем нуждался. И в эти города приходили, потому что всем бывает нужно укрыться, успокоиться, если их мучило чувство вины за то, что они убили кого-то. Мы уже достаточно долго изучаем историю израильского народа, и из их опыта видим, как нам важно общаться друг с другом, поддерживать, вникать в жизнь других людей, служить им. Нам нужно быть людьми утешения, людьми, кто могут услышать, успокоить, принять, понять. Мы прочитаем 20 главу книги Иисуса Навина, и я вижу в ней 5 полезных выводов, которые предлагаю вам рассмотреть. Книга Иисуса Навина, 20 глава, 1 стих. «И сказал Господь Иисусу, говоря, скажи сынам Израилевым, сделайте у себя города убежища, о которых я говорил вам через Моисея». Итак, первая мысль. Города убежища – это Божье повеление. Мне очень нравится осознавать эту идею, потому что многие критики Библии упрекают, что Бог в Ветхом Завете был очень жестокий, карающий людей, получающий удовольствие от того, что казнит целые народы. В 20 главе мы видим Бога сострадающего. Он повелевает новому лидеру израильского народа основывать города-убежища. Вернемся чуть-чуть назад, к 4 книге Ветхого Завета, числа. 35 глава. Мы здесь видим момент, когда первый раз Бог говорит об этой идее Моисею. Числа 35 глава 6 стиха. «Из городов, которые вы дадите левитам, будут 6 городов для убежища, в которые вы позволите убегать убийце, и сверх их дайте 42 города. Всех городов, которые вы должны дать левитам, будет 48 городов с полями при них. И когда будете давать города из владения сынов Израилевых, тогда из большего дайте более, из меньшего менее. Каждое колено, смотря по уделу, какой получит, должно дать из городов своих левитам. И сказал Господь Моисею, говоря, объяви сынам Израилевым и скажи им, когда вы перейдете через Иордан в землю Ханаанскую, выберите себе города, которые были бы у вас городами для убежища, куда мог бы убежать убийца, убивший человека неумышленно. И будут у вас города сии убежищем мстителя за кровь, чтобы не был умерщвлен убивший, прежде нежели он предстанет пред общество на суд». Дорогой друг, что это значит?
в то время к убийству

убийству относились очень серьезно. Человека, которого обвиняли в убийстве, убивали. И в израильском народе убийство каралось высшей мерой наказания. Но как бы то ни было, были ситуации, когда человек был в беде. Потому что не по своей воле он был виновен в смерти человека. Он не планировал этого. Он не хотел убивать. И, может быть, он кого-то толкнул, и этот человек упал, ударился и умер. В книге чисел написано, что за это полагается смертная казнь. Но дело в том, что смерть случайная, незапланированная. Естественно, что мстить могла семья умершего. И за эту смерть вся семья убийцы могла получить наказание. В те времена к убийствам относились очень строго. И они могли бы пойти к этому человеку. И у него не было никакого шанса спасти свою жизнь, кроме того, как бежать в город-убежище, где бы он нашел место, где остановиться и спастись от смерти. Это прекрасная аналогия того, как мы можем спастись. Потому что все мы грешники. Мы все нуждаемся в утешении. Мы хотим найти убежище. Кто может спасти? Только в Иисусе Христе мы можем найти убежище. Только в Иисусе Христе мы находим прощение, новую жизнь. Но нам нужно отказаться от греха, покаяться и обратиться с верой к Богу. И просить милости у Господа и следовать за Ним. Благослови вас Господь не только слушать Божье Слово, но исполнять его и следовать за Господом.

0: Эту песню исполнила Ирина Орлова.
1: Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Требуется приют для пострадавших в буре» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию и возрастать в христианской истине. Сегодняшняя передача была частью цикла «Распахнутое сердце. Ценность открытых отношений». Мы призываем вас внимательно изучать Священное Писание. Читайте Библию вместе с нами, извлекайте из прочитанного полезные уроки и применяйте их в жизни. Бывают ситуации в нашей жизни, когда мы нуждаемся в прибежище. Если нас поглотило горе, мы в глубочайшей печали, мы согрешили и мучаемся от чувства вины. Люди в обиде на нас, это вызывает равнодушие с их стороны. Мы окружены врагами. В последующих передачах мы продолжим изучать, как строить отношения с нашим Небесным Отцом и окружающими людьми. Вы услышите беседы под названием «Что-то должно происходить. Сделай свой выбор. Необходимость ответственности». Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Если у вас возникают вопросы, напишите нам и расскажите о своих радостях или переживаниях. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Требуется приют для пострадавших в буре» в следующей передаче «Свет жизни».

Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы www.bbnradio.org.

эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

Спасибо, дорогие друзья радиослушатели, за то, что вы вместе с нами. Не хотелось бы никого обидеть и никого задеть, но тем не менее вспомнить место из Псалма 58, 15 и 17 стихи. «Воют, как псы, а я буду воспевать силу твою». Наука придумывает новые способы устранять ненужные шумы. Нежелательные звуки можно нейтрализовать другими, так сказать, антизвуками или встречным звуком. Можно подобрать определенные частоты, которые уберут неприятные звуковые эффекты. В Библии есть тоже что-то похожее. Люди Божьи задолго до нас научились бороться со звуковым мусором. Давид сравнивает голоса своих врагов с воем псов, потому что это угрожающие и далеко не самые приятные звуки. Но Давид их нейтрализовал встречным звуком хвалы Господу. Он понял, что шум, который производят безбожные враги, можно заглушить, воспевая могущество того, кто дает силу, защиту и надежду людям, имеющим общение с Богом. Пение, которое звучит на нашей волне, это тоже хвала нашему Господу. Музыкальные произведения, которые включены в наши программы, они должны нейтрализовать звуки этого мира. Поэтому желаем вам счастья и радости в прослушивании этих песен. Пойте вместе с нами и славьте нашего Господа, и тогда шум этого мира исчезнет навсегда из вашей жизни.

Ну а сейчас, как обычно, я предлагаю вам уделить немного времени, чтобы прочитать из книги «Потоки в степи». На сегодня 15 мая. Эта книга для ежедневного чтения была написана Летти Кауман во время ее миссионерского служения. Сегодняшнее место из Писания записано в 146-м псалме, 8 стихе. Там есть такие слова: «Он покрывает небо облаками». Облака придают много красоты миру сему. Вечно голубое небо Италии едва ли заменит прелести странствующих облаков. Мир стал бы пустынней без их чудного служения. Бывают тучи и в жизни людей, тучи, приносящие тень и прохладу, а иногда и окутывающие мир темнотой ночи. Но все это создал Господь. Если бы мы могли увидеть обратную сторону облаков, объятых тем светом, которому они преграждают путь, и где они похожи на глыбы снежных гор, охваченных сиянием, мы бы пришли в восторг от их неописуемой красоты. Мы смотрим наизнанку, а кто же опишет свет, ласкающий их вершины, стелящийся по их долинам и отражающийся на всех выступах их необъятного пространства? О, дети Божьи, если бы мы только могли видеть все наши печали и невзгоды с обратной стороны, если бы вместо того, чтобы смотреть на них от земли, снизу вверх, мы взглянули бы на них сверху вниз, с небес, где мы посажены со Христом. Если бы мы знали, в какой радужной красоте они отражают пред взорами небес светлый лик Христа, то мы бы довольствовались тем, что их темные тени ложатся на гористых склонах земного существования. Когда в сердце моем появляется грусть и тоска от душевной тревоги, я склоняю колени и Богу молюсь, чтобы Он помогал мне в дороге, чтобы Он не оставил меня никогда вечной силой Своею святою, что взглянул на меня и тогда, когда я на тернистом пути ослабею. И мне хочется с Ним поскорее уйти к тому светлому, вечному граду, до конца путь тяжелый, тернистый пройти, чтоб скорее получить там награду.

0: Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами.
1: Предлагаем вам стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в первом послании к Коринфянам в 13 главе в 12 стихе. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. Это был стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Студия библейского радио BBN представляет передачу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня вашему вниманию предлагается чтение книги «Путь спасения». Текст читает Наталья Козак.
1: Глава 24. У Иртыша. У большинства в руках были Евангелия. Песни пели еще заимствованные из православия, но по-новому, как-то по-своему. Проповеди говорили и старцы, и молодые. Проповедь Онищенко была выслушана с особым вниманием. Все знали его имя, знали, что это их начинатель, хотя еще и молодой, но мужественный и мудрый. Молитвенную часть собрания долго не затягивали, желая послушать рассказ Ивана Федоровича о себе, о своих скитаниях, о своем шествии в Сибирь. Были насущные вопросы. Хотелось спросить, поделиться мыслями, самой жизнью. После собрания матери повели домой маленьких. Очень старые пошли на покой. Остальные разместились, попросили благословения и приготовились слушать. Онищенко рассказал о себе. Из уст его лилась повесть о тех людях, которых пробудило Евангелие. Об их начале жизни, в новом ее понимании. Перед глазами слушателей прошли картины пробуждения Люши. Прошли особенно яркие картины 40-й и 41-й камер Херсонской тюрьмы. Прошло совещание в Елисаветграде, крещение перед Волгой. Рассказал он и о встречах в Саратове. С печалью слушали рассказ Ивана о кандальных и радовались действию Духа Божьего на губернского прокурора. Как велики шаги истины по земле. «А теперь, — сказал Иван, — я хочу сказать несколько слов проповедникам. С радостью я вижу среди вас и старых, и молодых. Относитесь к проповеди очень серьезно. Лучше воздержаться от слова, если не готовы, если что мешает. Говорить о Боге вяло нельзя. Сердце должно гореть. Только горящее сердце проповедника может зажечь другое. Не связывайте себя заранее словами. Надо молитвенно проникнуться мыслью, которую будешь передавать. Проникнуться всем существом, и тогда слова придут сами и передадут мысль твою в силе и горении. Не пишите бумажки и не кладите их перед собой. Они связывают, они разрывают вашу связь. Единение со слушателями. Бойтесь потерять живую связь со слушателями. Не говорите много. Оканчивайте проповедь тогда, когда вас еще слушают. Не утомляйте, не повторяйтесь. К проповеди готовьтесь молитвенно, серьезно и вдумчиво. Любите добрые примеры, подобно как Иисус говорил притчами. Хороший пример из жизни – это крылья, на которых летит истина. Хороший пример на всю жизнь и постоянно напоминает те слова Евангелия, которым он произносится. Молодые, не торопитесь выходить на кафедру учить. Иисус вышел на гору с проповедью, когда ему было 30 лет. И как он говорил, «Вникайте в себя». Страданиями навык послушанию, навык жизни по Евангелию. Других не научишь, за это не ответишь. Себя не научишь, за это ответишь. И перед Богом, и перед людьми. А поступая так, как апостол Павел учил Тимофея, «Вникай в себя и в учение, и себя спасем, и слушающих нас». Юноши спрашивали Ивана о том, как вести себя, как относиться ко многим вопросам жизни, и Иван отвечал, советуя, как ему открывалось. «Старцы, не раздражайте молодых, не делайте запретов, но смотрите на жизнь через стекло своей немощи, научайте их истине, и она будет открываться им. Познайте истину и освободит вас. Юноши, помните, что все человеку позволительно, но не все полезно, не все назидает. Всегда помните и проникайтесь знанием, что за всякое слово, за каждый поступок мы ответственны перед жизнью, перед людьми, перед вечным Богом. Помните, не все то, что можно другим, можно вам. Нужно не того бояться, что, оставшись наедине с любимой, может что-то случиться недозволенное. Надо себя воспитывать заранее в большой чистоте, в святости. Тогда не нужно будет бояться себя. Неверно запрещать чтение мирских книг. Верно сказать: не читайте дурных книг, не читайте плохого. Читайте хорошее, назидающее о том, как верно жить в этом мире. Но помните, что самая ценная и святая книга — Библия. В ней полнота, в ней источники жизни. И те, кто читает ее, познают глаголы вечной жизни, восхищают Царство Божие. Живите в нем. Разве не интересно прочесть о таких людях, проследить за их путем познания жизни? Важно то, с каких позиций освещается жизнь. Ищите, радуйтесь, когда находите, отвергайте, когда видите, что написанное не от истины. Все исследуйте, хорошего держитесь. Было за полночь. Молодые ушли, расспросив и получив ответы. Ушли женщины, которым рано вставать и готовить пищу уходящим на работу. Остались старшие братья, несущие ответственность за общественную жизнь села. Один из них сказал: «Скажи нам свои думы, Иван Федорович, о вопросе совместной жизни всех евангелистов. Опыта у нас нет. Знаем, что первые христиане жили вместе, все продавали, клали в общий котел и жили, как учил Иисус Христос, в любви и согласии. Волею Бога мы собраны здесь, в Белогорье вместе, только одни евангелисты, испытанные, а живем врознь, в мире, любви, но врознь. А как по слову надо? У тебя тоже опыта нет, но ты много читал, думал много, видел много. Всегда, когда стоит вопрос так, хорошо ли жить людям, когда у одних много всего, а у других мало, можно ответить только так: нехорошо. Хорошо, когда нет нуждающихся, нет возвышающихся, всякий холм да понизится, и путь к этому — лишнее отдай нуждающемуся. Иисус говорил о наступлении Царства Божьего, и Его спросили, где оно, как его увидеть. Христос сказал: «Его не увидите, оно внутри вас». Царство Божие находится внутри человека. Все Евангелие учит достижению этого царства каждым человеком. Это в его силе. Человек, рожденный от Бога, властен над собой. И такой человек является носителем Царства Божьего. Такие люди, сойдясь жить рядом, образуют малое стадо Христово. Как бы они ни жили, врознь или вместе, им хорошо, и с ними хорошо. Иисус учит так: «Войди в комнату свою, ты и все вы». Каждый начинал с себя. Я верю, что жизнь людей, когда они пробудятся и станут жить по-евангельски, это жизнь вместе, рядом, всем, кому как надо, каждому по его нужде. Иначе быть не может. Вы все евангелисты. Все пострадали за вашу веру в Евангелие, но вы спрашиваете, значит, вы не готовы. У вас жить вместе еще не потребность, а вопрос: как быть, чтобы не оказаться лицемером, чтобы люди не осудили, чтобы было по слову? Ищите прежде Царство Божие и правды Его, остальное приложится вам. Достигните Царства Божия, не станете спрашивать, а соединитесь, и никакая сила не удержит вас. Только перед рассветом лег Онищенко спать. Впереди Иртыш, впереди много труда. Но он пробыл 2 дня на Фаворе среди своих, давал наставления. Завтра, уже сегодня, в путь, в неизвестность, но с Богом. К полудню большая группа жителей Белогорья вышла к берегу Иртыша. Быстро неслась вода сибирского богатыря. Смотря на реку, Онищенко сказал: «Нам надо переплыть на тот берег, вот к тому высокому бугру. А как надо держать лодку, чтобы она причалила туда? Нужно держать немного выше, ведь вода снесет. А когда течение сильное, то надо держать почти вверх, чтобы не снесло. Вот так и в жизни. Хотим мы быть хорошими людьми, хорошими евангелистами, И если будем желать быть только хорошими, нас снесет далеко от цели. Там не устояли, там сделали немного, вот и далеко от хорошего. И потому Христос говорит нам: «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. Держите лодку против течения, равняйтесь на совершенство Бога и будете хорошими. Снесет вас, но немного. Вы переплывете на тот берег в обитель Отца. Ах, как бы я хотел перейти Иртыш прямо к нужному месту!» «Брат», — сказал один из присутствующих, «а есть место, я его знаю, где можно перейти Иртыш, немного выше, против Лебяжьего. Сейчас август, вода в Иртыше самая небольшая». И вся группа направилась вверх, где вода разливалась вширь, где было неглубоко, и можно было перейти брод. Вот и пологий берег, расширенное русло. Здесь переправа. Иван встал на колени. Все также опустились на колени. В горячих молитвах предавали любимого брата воле Божьей. Поднявшись с колен, Иван сказал полюбившиеся ему слова: «Ермак покорил Сибирь огнем и мечом, а я иду с Господом покорять Сибирь Евангелием». Крепко, со всеми расцеловавшись, Иван вскинул высоко на плечо свои пожитки и босой вступил в воды Иртыша. Все стояли на берегу с непокрытыми головами и пели. Впереди Ивана с высоким шестом шел юноша, хорошо знавший эти места. Вот середина, вот они приближаются к тому берегу и выходят. Обняв Ивана, юноша пошел обратно, а Иван вышел на высокий пригорок, оделся и стоял, подняв руки. «С Богом оставайтесь, братья! С Богом иди, дорогой Иван Федорович! Иди!» Пробежал по запыленной земле России первый живой ручеек. Вот непросохший его след пересек границу Сибири, реку Иртыш. Казалось, нет его более, весь превратился в след, а след его, широкий, ветвистый, остался и наполнен живой водой. Как ветви смоковницы со своей способностью пускать корни, прикоснувшись к земле, дают раскидистое дерево, прикрывающее много десятин земли, так и первый ручеек воды живой, евангелист Иван Онищенко, идя по земле, по тюрьмам, поселениям, от дома к дому, от сердца к сердцу, будил все новые источники воды живой. Течет до ныне по земле эта широкая река воды живой и уходит в жизнь вечную. До Иртыша мы шли с Онищенко, вместе с ним страдали, участвовали в его радостях, вместе переживали торжество победы Евангелия на земле России. На этом повесть о первопроходце евангельского движения не заканчивается. Непросыхающие следы первого живого ручейка видны по всей Сибири. Сотни общин евангельских христиан с давних времен славят имя Христово. Это плоды шествия первопроходцев, это ручейки, текущие вслед за ними. В 1890-х годах братья Иван Каргель и доктор Бедекер прошли по следам Ивана Онищенко, посещая города и тюрьмы, и находили следы его пребывания в тех местах. В журнале «Христианин» номер 5 за 1927 год помещена фотография 400 участников Сибирского съезда евангельских христиан, проходившего в 1926 году в Новосибирске, который проводился под лозунгом «От деревни к деревне, от хутора к хутору, от человека к человеку». Это, как мы достоверно знаем, был девиз Ивана Онищенко. С ним он шел, когда мы на время оставили его на берегу сибирского Иртыша. Исследование пути Ивана Федоровича продолжается. Время хранит тайны, время и открывает их. Будем надеяться еще увидеть первый живой ручеек, идущий в далекую Сибирь, страдать вместе с нею, торжествовать вместе с ней в Христе Иисусе, Господе нашем. В этом пути из села в село, от хутора к хутору, от человека к человеку.
0: Вы прослушали передачу библейского радио BBN «Христианская классика». Сегодня мы прочитали из книги «Путь спасения», которая была написана Юлией Крюднер. Книга была издана в 1992 году издательством «Протестант». Текст читала Наталья Козак.

Вы на волне библейского вещания BBN. Спасибо за то, что вы вместе с нами. Однажды я прочитал следующую историю. Один португалец-миссионер пришел ко Христу через необычные обстоятельства. Из Португалии он в поисках работы попал в Англию, а в это время у его отца было обнаружено опасное заболевание головного мозга. И парень стал задаваться трудными вопросами о смысле жизни. Однажды он проходил через Гайд-парк, думая об этих неразрешимых вопросах с болью в сердце. И на пути ему попался человек, который говорил об Иисусе. Парень остановился и услышал ясные и понятные слова о том, как обрести спасение. В этот же день он встретил еще одного верующего, который продавал христианские книги. Он купил книгу Билли Грэма «Мир с Богом», еще не зная, что же это за мир. А вечером парень прочитал книгу и поверил, что Христос – его Спаситель. Теперь они с женой служат Господу в качестве миссионеров в Испании. Давайте искать возможности говорить людям об Иисусе, Его любви и силе, которые могут спасти всех, кто призовет Христа. Мы в этом можем вам помочь, если вы нам напишите по адресу russian@bbnradio.org и попросите у нас выслать вам визитки радиослушателя. Мы это сделаем с радостью и совершенно бесплатно. Поэтому пишите нам, если вы хотите, чтобы мы помогли вам в миссионерстве среди ваших друзей и знакомых.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «BBN». Ведущим этой передачи является Яско Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Петра. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Петра. Продолжая наше изучение жизни и служения апостола Петра, мы теперь рассматриваем отношения и служение Петра после Пятидесятницы. Петр определенно стал измененным, трансформированным человеком. Он трусливо отрекся от Господа Иисуса, столкнувшись с тремя разными людьми, находясь во дворе дома первосвященника. Но после Пятидесятницы Петр смело и уверенно провозглашал, что Иисус Христос был Мессия, и что народ в общем был виновен в его распятии. Исцеление хромого человека, как записано в Деянии святых апостолов в 3 главе, нельзя было скрыть от простого народа или религиозных вождей. Новости распространяются быстро сегодня, и новости распространялись быстро даже в те дни. Хромой человек, теперь исцеленный, был известный многим, которые регулярно посещали храм. Народ слышал исцеленного человека, прославляющего Бога. И поэтому, естественно, народ собрался вокруг Петра и Иоанна, стараясь узнать, что произошло и как хромой человек исцелился. Примечание Петра было: «Мужи израильские, что дивитесь сему, или что смотрите на нас, как будто бы мы своею силою или благочестием сделали то, что он ходит». Петр не принимал никакой славы за чудотворное исцеление хромого человека. Петр тогда употреблял выражение, так уважаемое и употребляемое в поклонении: «Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса». Одно только это выражение было достаточно, чтобы сделать удивительное впечатление на умы иудеев, стоящих вокруг Петра и Иоанна. История народа, начиная с Авраама, была уважаемая и почитаемая. Вечный Бог учредил народ. Это было их достойное наследство. Иоанн Креститель, предтеча Господа Иисуса Христа, употреблял этот метод подхода, когда обвинял религиозных вождей в их поведении. Обратите внимание на слова Евангелия от Матфея, 3 главы 7 стиха. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: „Не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму“». Их наследство имело значение, но не имело духовной ценности само в себе. Их послушание Слову Божию, Писанию, было необходимо. В этом религиозные вожди ошибались. Сегодня человек не может, не дерзает полагаться на спасение родителей, бабушек и дедушек или других родственников для их правильного положения пред Богом. Каждая личность стоит одна в отношении ее вечного спасения. Человек может иметь благочестивых родителей и умереть без Бога, без Христа, без надежды. И почему это должно быть так? Потому что этот человек лично не посвятил себя Господу Иисусу Христу. Национально народ прогрешил. Но отдельные вожди среди Израиля верили Слову Божию, вести Христа. Мы узнаем из Деяний святых апостолов 6 главы 7 стиха, что из священников очень многие покорились вере. Можно задать вопрос, почему вожди не знали своего Писания, которое предсказывало пришествие Мессии? Христос открыл глаза двоим на пути в Эммаус, так, что они узнали Иисуса, о ком в тот момент они скорбели, как о умершем, о котором действительно было предсказано во всем Писании. Обратите внимание на слова в Евангелии от Луки, 24 главе 26 стихе. «Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? И, начиная от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании». Почему тогда религиозные вожди и книжники не знали своего Писания? Обратитесь к Евангелию от Иоанна 12 главе 37 стиху. «Они не верили». Обратитесь к книге Исаии 53 главе 1 стиху. «Кто поверил слышанному от нас?» Иудеи в дни Исаии не понимали, что проповедовал пророк. Почему? Они не верили ему. Обратитесь к Исаии 6 главе 10 стиху, где мы читаем. «Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышит, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не разумеет сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Бог подтвердил, что люди сделали уже в своих сердцах по отношению Бога и Его Слова. Они не верили. История Израиля доказывает, как часто они отворачивались от Бога их отцов. За этим следовало время покаяния и духовного пробуждения. Иеремия, пророк Ветхого Завета, провозгласил: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» Как верно это описывает жизнь людей в его дни! Как верно это описывает состояние в наше настоящее время! Массы людей не верят, не желают верить Слову Божию. Апостол Павел написал к римлянам, указывая: «Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога, но осуетились в умствованиях своих, то и предал их Бог». Так же, как в осуждении, там было также много нежности в словах апостола Петра, когда он проповедовал народу. Обратите внимание на слова: «Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. Боже, как предвозвестил устами всех своих пророков, пострадать Христу, так и исполнил». Петр обратился к ним как к братьям. Как член того же народа, Петр обратился к ним таким образом и предложил им милость по благодати Бога. Петр отождествил себя с ними, несмотря на то, что вынужден был обвинить их греховность в отвержении их Мессии. Петр знал сердце своего Господа и Спасителя, когда он также провозгласил: «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Для них была надежда ради великой милости Бога, если только отвернутся от их греха. Нужно заметить, что израильский народ ясно видим во всей этой речи апостола Петра. Деяния святых апостолов, 3 глава, 25 стих указывает: «Вы, сыны пророков и завета, который завещал Бог отцам вашим, говоря Аврааму, и в семени твоем благословятся все племена земные». Призыв прозвучал к народу даже как приговор вины был издан народу: «Но вы от святого и праведного отреклись». Петр оканчивает свою речь на стратегической ноте. Бог послал своего слугу Мессию прежде всего к Израилю. Это было соответствующим, чтобы это было так. Но он добавил: «И в семени твоем благословятся все племена земные». Когда мы обращаемся к 4 главе Деяния святых апостолов, мы замечаем, что саддукеи были глубоко встревожены провозглашением Петра. Мысль страдания духа, боль, недовольство включала в этом одно выражение. Саддукеи, досадуя на то. Почему это должно быть? Выражения Петра шли против теологических учений саддукеев. Чтобы понять это, мы должны указать, что саддукеи отвергали воскресение, будто ангелов или духов. Павел свою защиту в одном случае заявил: «За чаяние воскресения мертвых меня судят». Религиозные вожди, фарисеи, верили в воскресение и таким образом стояли в оппозиции с саддукеям. В то время саддукеи были господствующей партией, и поэтому они повелели арестовать Петра. Петр уверенно подтвердил и доказал, ссылаясь на их писание, что в исполнении пророчества Иисус страдал, умер и воскрес опять из мертвых. Обратитесь к первому посланию к Коринфянам, 15 главе, 3 стиху и дальше. И там писатель также провозглашает, что страдание и воскресение Христа было соответственно Писанию. Писание, конечно, ссылается назад к тому, что мы теперь называем Ветхим Заветом. Казалось, что до этого пункта религиозные вожди хранили до некоторой степени низкий профиль, несмотря на сверхъестественные явления, о которых они слышали. Но обвинение, сделанное Петром, что как вожди они отвергали Писание, которое ясно учило, что Христос должен пострадать, жалило их, огорчало их и приносило им боль. Но их упорство в сопротивлении истины их собственного Писания заставило их отдать Петра и его компаньона Иоанна под стражу до утра. Писание говорит: «И наложили на них руки и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер. Аминь».
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ейско Даниил Александрович. Знание личности апостола Петра поможет каждому в личном хождении перед Богом. И конечная цель, конечно же, чтобы каждый из нас стал более подобен нашему Господу Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Вы слушаете BBN, библейское вещание в интернете. На русском языке мы круглые сутки с вами. Если образно писать Христа для тебя не просто увлечение, жизни всей заветная мечта, ты его напишешь, без сомнения. Только краски мира собери, желтый, что в колосьях созревает, нежно-розовый, что у зари перед тем, как солнце засияет, изумрудный цвет в листве берез, в небе синий цвет и бирюзовый, красный в лепестках душистых роз, в васильках, что в поле, васильковый. Собери их, и на холст души, сотканный любовью беспредельной, с верой и молитвой положи, радугой, как кистью семицветной. И святые, вечные черты, что в душе любовно так лелеял, озарят тебя, и узришь ты образ Иисуса Назарея.

Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 45:22. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо Я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Исаия 45:22.

0: Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио BBN передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника мастерс-семинарии Виталия Рожко. В настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви «Слово благодати», город Ванкувер, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины Своего Слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Откройте вместе со мной Второзаконие, 21 главу, 18 по 21 стих. Мы прочитаем с вами, почему вот это осознанное, обязательное, обоснованное повиновение должно быть именно обязательным, и нет другого выбора. Это Бог требует от нас. Смотрите, как раньше Библия или в библейское ветхозаветнее время весь израильский народ должен был относиться к непослушанию. Прочитайте вместе со мной, откройте 21 главу Второзакония. Мы прочитаем с 18 стиха по 21. «Если у кого будет сын буйный, rebellious, буйный и непокорный». И вы знаете, сколько слово «буйный» включает в себя не только когда он падает на пол, там, или бегает, или недоволен, или кричит, или хлопает дверью, возможно. Не в этом буйство. Его буйность проявляется в том, что он говорит «no», когда мама говорит ему или папа, нужно что-то сделать. И если мы воспитали сами себя таким образом, посмотрите сегодня, как Библия отвечает или реагирует на это. Второзаконие 21. «Если у кого...» С 18 стиха. «Если у кого будет сын буйный и непокорный, не повинующийся голосу отца своего, голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их, то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к воротам своего места пребывания и скажут старейшинам города своего, сей сын наш буин и непокорен, не слушает слов наших, мод и пьяница, тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти». «Итак, истреби зло из среды себя, и все израильтяне услышат и убоятся». Продолжающаяся буйность или неповиновение родителям, смотрите, там он даже употребляет еще два слова, мод и пьяница, его развратная жизнь, когда родители наказывали его, просили его, упрашивали его, и теперь они видят, что этот сын неуправляемый, единственное решение этому было, его нужно было предать смерти. Откройте Левит, 20 глава, 9 стих. Левит, 20 глава, 9 стих. Кстати, во Второзаконии он называет это злом, которое нужно искоренить. Смотрите, то, что происходит дома, ваша реакция на то, что говорят родители, может быть ужасным злом, как она раньше искоренялась. Левит, 20 глава, 9 стих. «Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет предан смерти». Отца своего и мать свою он злословил, кровь его на нем. Он просто, злословить это просто говорить lightly, или быть несерьезным к тому, что говорят родители. Злословить на самом деле это не только говорить зло, или говорить, возможно, ругательные слова, или некрасиво обращаться с родителями. Это просто не брать всерьез то, что говорят родители. Вот о чем здесь говорится именно в этом слове. Притчи 30 глава, 17 стих. Еще один текст откройте. Притчи 30, 17. Еще каким образом выражается это неповиновение? Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольные и сожрут птенцы орлиные. То есть его жизнь добром никогда не кончится. Она быстро закончится и закончится где-то в очень ужасном для него месте. Он говорит, глаз, насмехающийся над отцом. Смотрите, где происходит насмешка над отцом. Он даже не говорит о том, что это выражено устами. Глаз – это значит в сердце, когда мы смеемся над своими родителями или в сердце унижаем их. Смотрите, что Бог говорит, какое предупреждение. Если сегодня, возможно, Saint Helen не рвет, то я хотел бы, чтобы вы сегодня, у вас мозги могли немножко порваться. В каком плане? Чтобы вы увидели, что когда Бог повелевает нам с уважением или повиноваться своим родителям, Он не шутит, Он не бросает своих слов на ветер. Бог ожидает этого сегодня. Наказание за небрежное отношение к тому, что говорят о родителе, было очень серьезным. Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольные. Это очень важное для нас сегодня напоминание. Повинуйтесь своим родителям. Почему? Потому что так правильно, потому что так говорит Господь. И смотрите, что еще Он говорит. В Ефесянам 3 стих, 6 глава. «Да будет тебе благо». Да будет тебе, пусть тебе будет хорошо. И вот смотрите, где благодать имеет место. Моя плоть, мое сердце, мои мозги, мои друзья говорят, что come on, man, сколько тебе мать и отец будут тебе говорить? Ты сам уже должен, ты должен свободу, у тебя есть право на свободу, ты живешь в такой стране. На самом деле, говорит, это будет тебе приносить благо. Это полезно. Быть послушным своим родителям. И это повиновение, мы с вами увидели, оно осознанное, оно обязательное, оно обоснованное, оно ограниченное. Потому что если родители говорят что-то, что не соответствует воле Божьей, тогда вы имеете право не быть послушными, но и тогда это сделать нужно в любви. Нужно с уважением и в покорности сделать это, сказать: папа или мама, Библия говорит иначе, я здесь не могу не повиноваться Господу. Почему? Потому что, повинуясь родителям, мы, опять-таки, это индикатор нашего повиновения Господу. Бог дает родителям эту власть, этот авторитет управлять вашей жизнью, и в любой период вашей жизни этот авторитет, он имеет место. Он имеет место. Я хочу, чтобы еще один текст вы открыли и прочитали для себя, почему это важно. Это повиновение должно еще быть целенаправленным. Колоссянам 3 глава 20 стих. Апостол Павел добавляет там фразу, которой нет в 6 главе Ефесянам. Колоссянам 3 глава 20 стих. Смотрите, что там написано. «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу». В английском языке «It is pleasing to the Lord». И когда вы слышите эту фразу «pleasing to the Lord», вы всегда должны еще одно услышать. Есть вещи, которые «pleasing to you», есть вещи, которые «pleasing to the Lord», and you need to choose in between. И послушание всегда заключается в том, чтобы выбрать то, что угождает Богу, а не то, что угождает мне. Послушание невозможно без этого выбора. Послушание требует такого выбора. Сегодня я хочу спросить у вас, и вы задайте себе, повинуюсь ли я своим родителям? Do I obey my parents? Когда Бог повелевает что-то, друзья, Бог на самом деле освобождает нас от чего-то. И если мы до конца этого не понимаем, это не должно говорить нам о том, что мы не должны этого делать. Бог говорит нам, что это правильно. Вот так нужно делать, это полезно, это приносит угождение или пользу для тебя, и это угождает Богу. Вот так делай. На самом деле, это и есть та свобода, которую Бог определяет для нас. Я сегодня хочу просто, чтобы вы записали для себя этот вопрос. И на этой неделе, если не сегодня вечером, на этой неделе запланируйте, дети, это я сделаю со своими родителями. И если вы еще не в браке, если вы, возможно, еще не имеете своей семьи, сегодня, на этой неделе, если вы тем более живете со своими родителями, спросите у них, «Do I obey you? Am I obedient child? Am I obedient son? Do I obey my parents? Where I don't obey my parents?» Это тоже очень важный вопрос. Вы должны сегодня иметь честный, серьезный разговор. Этим вы будете служить своим родителям. Спросите у них, где вы еще не повинуетесь им так, как они этого хотели. Поговорите с ними серьезно. Поговорите с ними. Если вам уже за 10 лет, вы можете сами инициировать этот разговор. И даже если вам меньше, чем 10, инициировать этот разговор. Итак, первое, Бог говорит, служение, оно выразится в том, что мы будем любить своих родителей, мы будем послушны своим родителям. Я хочу третье, очень важное, уважение, или honor your father and mother, уважайте своих родителей. В Ветхом Завете отношение к родителям определялось очень сильными терминами. Это слово «почитайте», которое мы читаем в Ефесянам, 6 глава, «почитайте отца и мать», «почитай отца свою мать», он очень часто употреблялся как страх или бояться. Оно означало бояться, чтить, отдавать честь. Это значит отличать кого-то от всех, ставить кого-то выше других, выше друзей, выше других людей вокруг. Это означало думать высоко об этих людях. Вот что означало уважать. Бояться их – это означало уважать от глубины души, повинуясь им в любви. Другими словами, это ваша реакция на их замечания, это ваши слова, это ваш тон голоса, это ваше выражение лица, ваше положение тела, ваша одежда. Это все ваша реакция на то, кто ваши родители. Левитам 19 глава 3 стих, там написано: «Бойтесь каждой матери своей и отца своего, и субботы мои храните, я Господь Бог ваш». То есть применение моей веры в то, что Иисус Христос является моим Господом, это всегда выразится в моем отношении к людям, и в частности моих родителей. Чтобы понять глубже вообще само слово уважение, мы можем посмотреть несколько текстов. Я хочу предложить для вас Второзаконие 31 глава. Откройте Второзаконие 31 глава, и мы увидим, что в контексте слово «бояться», слово «бояться» или «уважать» или «чтить», оно имеет огромный вес. И это, кстати, слово, которым Бог определяет отношение народа своего к себе. Посмотрите, 31 глава, Второзаконие, 12 стих и 13 мы прочитаем. «Собери народ, мужей и жен, и детей, и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтобы они слушали и учились». И чтобы боялись Господа, обратите внимание на глаголы здесь, чтобы они слушали и учились, и чтобы они боялись Господа. То есть слушать и учиться включает в себя этот страх. Или страх состоит от слушания и учения. Чтобы боялись Господа Бога вашего и старались исполнять все слова закона сего. То есть бояться Господа нужно стараться, имеет еще один элемент старания. 13 стих. И сыны их, которые не знают сего, услышат и научатся бояться Господа Бога вашего во все дни, доколе вы будете жить на земле и так далее. То есть само отношение детей к родителям, оно описывается вот этим одним словом, или употребляется одно слово «бояться своих родителей». В Новом Завете термин «уважение» к родителям тоже употребляется именно это слово. Откройте один текст, который употребляет то же самое слово, Иоанна 5:23. Там написано следующее: «Дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его». Вопрос почтения Сына – это был вопрос жизни и смерти. Вот это слово употребляется тоже в нашем отношении к Иисусу Христу. Это очень сильное, глубокое, важное, веское слово. Сам термин «уважение» или «почтение», который использует Павел в Ефесянам 6 главе, означает придавать вес или делать что-то тяжелым, признавать ценность или считать что-либо очень важным. Очень необходимо для нас также отметить, что по значению слово «синоним» – это «прославлять». То есть, когда Библия говорит «чти» или «почитай своего отца», и мать свою, это значит хвалить их, прославлять их. Уважая их, мы выражаем вот это наш attitude, наше сердце к ним. Противоположное, знаете, какое слово? Противоположное слово уважению – это презирать, бесчестить, позорить, быть безразличным, холодным, не считаться, не обращать на них внимания, быть безразличным к своим родителям. Я хочу вам несколько дать таких простых советов, как вы можете показать уважение своим родителям. В первую очередь, сейчас в своем сердце попросите о том, чтобы Бог помог вам признать тот авторитет, который Бог дал вашим родителям, какие бы они ни были. Какие бы они ни были. Кстати, Библия здесь не говорит, что уважайте и любите и повинуйтесь тем родителям, которые хорошие. Апостол Павел вообще не делает такой категории. Он говорит, все дети, повинуйтесь своим родителям. И это все. Свои родители, это хватит. Признайте, что Бог дал им определенный авторитет, делегировал для них власть над вами. Второе. Инициируйте сами отношения с вашими родителями. Если вдруг они, возможно, по вашим стандартам не успели что-то сделать в вашей жизни или сделали что-то плохо, вы сами инициируйте отношения. Не нужно бояться своих родителей. Бог повелевает, чтобы вы уважали их, чтобы вы почитали их. И вы знаете, как я уважаю своих ближних? Тогда, когда я с ними разговариваю. Когда я безразличен к людям, которые рядом со мной, я их, возможно, и не уважаю. Этим выражается мое неуважение. Признайте, что у них есть авторитет, данный Богом. Инициируйте сегодня с ними разговор. Говорите с ним. Пригласите их сами в свою жизнь, в свое сердце. Не обижайтесь, не нужно обижаться на них, что они к вам не уделили внимания, возможно, или что уже все потеряно. Нет. Вы сегодня инициируете. Почему? Потому что это прославляет Господа. Третье очень важное. Слушайте их, когда они обращаются к вам, и отвечайте им. Когда обращаются к вам ваши родители, не проходите мимо в свою комнату, остановитесь. Остановитесь, подойдите к ним, обнимите их. Возможно, если вы этого раньше не делали, сделайте это. Обнимите их, выслушайте их внимательно. У них что-то есть на душе сказать вам. Выслушайте, что они говорят. Четвертое. Советуйтесь с ними по разным вопросам. Да, возможно, ваши взгляды сегодня немножко другие, вы немножко больше ориентируетесь, понимаете, что такое iPad, что такое iPhone, что такое компьютер. Но все равно подходите к ним и советуйтесь с ними по разным вопросам. У них позади жизнь, у них позади опыт. Они бывали, может быть, некоторые из них даже на войне были, когда еще детьми они были. Но опять-таки, они были в разных ситуациях. Попросите у них, чтобы они вам рассказали что-то интересное из своей жизни. Имейте время с ними отдельно. Вы думаете, что это только их обязанность к вам? Наполнять холодильники для вас? Советуйтесь с ними по разным вопросам. У них больше опыта. Узнайте об их прошлом. Узнайте о том, что им болит. Вы подойдите сегодня. Узнайте, как ваши родители, как они чувствуют себя. Говорите с ними. В этом вы выразите свое уважение к ним. Слушайте, когда они вам говорят, в притче 15.5 написано, «Глупый пренебрегает наставлением отца своего, а кто внимает обличением, тот благоразумен». Еще одно. Знаете, что сделайте? Сделайте для себя список хороших качеств ваших родителей. Просто возьмите, я знаю, что мы обычно способны на то, чтобы смотреть на негативные стороны своих родителей. И очень часто немного для нас нужно, чтобы, заметив что-то, мы уже обиделись на них или не

подождите, вы помните о том, что это прославляет Господа? Почитай отца твоего и мать. И он дальше говорит, это первая заповедь с обетованием. И апостол Павел говорит, повинуясь своим родителям, мы прославляем Господа. Не забывайте об этой цели. Поблагодарите их. Сделайте этот список этих хороших качеств, и вы увидите своих родителей по-другому. Даже если у вас очень хорошие отношения с родителями, они вас любят, они вам все делают, и вы с ними нормально ведетесь, вы послушны, все равно сделайте для себя этот список. Вы можете, умеете держать ручку в руках, вы найдите для себя бумажку и сделайте это вашим таким секретным списком. И в этом списке выберите что-то одно и пойдите с ними поговорите, скажите, папа, спасибо. Или, может быть, напишите какую-то открыточку для них. Пару слов, чтобы папа или мама, I love you and this because of this, I admire this in you. Сделайте это. Еще одно, учитесь от них. Смотрите, как они реагируют на ситуации, что они говорят, как они думают. И спрашивайте у них, почему ты, папа, сделал вот так? Или у своих родителей. Сделайте это. Говорите им о своих планах, друзьях, своих переживаниях. Вы сделаете их своими друзьями. Это не должно быть только мечтой родителей хороших, которые хотят друзьями своим детям. Вы начните быть для них друзьями. Просите у них прощения, если вы виноваты. Если вы вчера их обидели или сегодня не обратили на них внимания, просите у них прощения. Бегите к ним, цените своими родителями, не растеряйте свое детство. Я когда говорю о детстве, я не говорю только о детях от 0 до 15. Я говорю о всех тех, у кого родители живы сегодня, включая себя. Не растеряйте своего детства. Не обвиняйте их сегодня. Не злословьте их, не делайте им того, что принесет им плач или горечь и так далее. Учитесь сегодня уважать их. То, как вы относитесь к вашим родителям, показывает вашу любовь к Богу, и это отобразится в ваших отношениях к другим людям. Итак, уже три мы с вами поговорили. Я хочу, чтобы вы повторили их сегодня, сейчас, еще раз. Первый вопрос. Do I love my parents? И будьте честны сами перед собой, перед Богом. Второе. Do I obey my parents? Послушен ли я своим родителям? Третье. Уважаю ли я своих родителей? Do I honor my parents? Do they know this? Do they see this? И сегодня поговорите, или на этой неделе сделайте для себя это решение, поговорить с своими родителями, чтобы они вам сказали, вот здесь, сынок или доченька, ты еще не уважаешь, или вот этим жестом ты показала disrespect мне. Откройте свою жизнь для своих родителей. Это ваша ответственность. И четвертое. Забота. Очень кратко, но я хочу обратить ваше внимание на текст в Матфея 15 глава. Откройте вместе со мной. Матфея 15 глава. Мы с вами прочитаем один очень важный текст, который говорит нам еще об одной характеристике служения детей родителям. 15 глава. Мы прочитаем с 3 стиха. Иисус Христос обращается к фарисеям, которые обличили Его в том, что Его ученики кушают неумытыми руками. Христос отвечает. Он же сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери, дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим». Лицемеры! «Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря, приближаются ко мне люди эти устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим». Позвольте мне одну вещь здесь, несколько деталей объяснить. Христос отвечает им и говорит, «Вы говорите, что вот у меня было 50 долларов, и я их отдал Господу на дело Божие». Но этим вы оправдываетесь и говорите, ну нечем уже послужить моим родителям. Вот что Христос, в принципе, им говорит. Вы говорите, я уже отдал Богу то, что я должен был дать тебе. Или я

0: отдаю Богу то, что я должен дать тебе. И Христос обличает их и называет их одним словом. Помните, какое там в тексте слово? Hypocrites. Вы, говорит, лицемеры. Он говорит следующее. Если вы пытаетесь служить Богу, но своих родителей не уважаете, не повинуетесь и не заботитесь о них, тогда все ваше служение – это двойная жизнь и лицемерие. Он говорит, хорошо пророчество, очень правильно говорил о вас Исаия, говоря, приближаются ко мне люди этими устами своими, чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня. Позвольте мне вам сказать, друзья, что каждый из нас в какой-то мере здесь виноваты. Где-то мы, возможно, нагрубили своим родителям, где-то, возможно, мы презрели их или с презрением отнеслись к ним. Может быть, где-то в душе посмеялись над ними, когда они говорили нам что-то. Где-то, может быть, мы махнули своей рукой и пришли в собрание, открыли Библию или на Bible Study, или поехали куда-нибудь еще и считаем, что наше служение, вот здесь мы служим Господу. Христос говорит, лицемеры. Если это происходит, смотрите, насколько важно служение Богу, оно является выражением моего служения здесь, моей семье, моим родителям. И в принципе, Христос говорит о том, что на самом деле, это четвертый наш принцип, заботьтесь о своих родителях. Заботьтесь о своих родителях. Точно так же, послушайте внимательно, точно так же, когда вы были маленькие, и родители пеленали вас. Точно так же, как когда вы были уже, может быть, сидели в коляске, и они с ложечки давали вам кашку. И точно так же, как, возможно, когда вы подрастали, они покупали вам одежду, они покупали вам пищу, которая вам нравится, соответствующую вам, вашему пищеварению. Соответственно, возраста они постоянно покупали вам необходимые все книги, и разные программы, и в школу отдавали. Они заботились о вас соответственно той ситуации, в которой вы находились. Точно так же мы должны заботиться о своих родителях. Вы знаете, что не Social Security сегодня должен обеспечивать жизнь старцев, но дети. Точно так же, как родители занимались мной, точно так же это моя ответственность перед Богом обеспечить, чтобы они свою жизнь в старости, чтобы они в таком же достатке, как они сделали это для меня, прожили эту жизнь, чтобы я мог заботиться о них. И вы знаете что? Не дай Бог, но может быть, когда-то мы будем расти, и наши родители вдруг не смогут ходить. И это не nurse обязанность, не медсестер обязанность возить наших родителей. Это наша привилегия и честь. А возможно, наши родители где-то, может быть, их парализуют, и они не смогут открывать нормально рот. И это моя обязанность, и это моя честь, и это мое служение позаботиться о них. Это моя обязанность обеспечить их в старости материально, финансово. Это моя обязанность позаботиться о них эмоционально. Иногда говорят даже, что дети, что старики. Старики иногда уже в возрасте бывают, они со своими капризами иногда бывают как, ну, как ребенок. Капризы то тут, то там. И это наша обязанность. Они нас воспитали в прошлом, они за нас заботились в прошлом. Теперь это моя честь, и это моя обязанность, и это моя ответственность перед Богом. Досмотреть моих родителей, пока они уйдут в вечность Господу. Заботьтесь о своих родителях. Несколько здесь моментов. В первую очередь, Иисус Христос, помните, Он это тоже сделал. Когда Он висел на кресте, помните, рядом стояла Его мама и сильно плакала. Иисус Христос, перед смертью, перед тем, как Он умер, Он обращается к Своему другу, ученику Иоанну, и говорит, вот она, это твоя мать. А к ней обращается, говорит, вот Он, кто позаботится за тебя. Иисус Христос это сделал. Вот этим одним жестом, этими словами мы видим, что Иоанн, давайте мы даже прочитаем этот текст, это написано Иоанна 19 глава, Иоанна, Евангелие Иоанна 19 глава, 26-27 стихи. Там кратко буквально прочитаем это. Иисус, видя мать и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей, жена, вот сын твой. 27 стих. Потом говорит ученику, вот мать твоя. И смотрите, что это означало. С этого времени ученик этот взял ее к себе. Он взял ее к себе, чтобы заботиться о ней. Иисус Христос это делал и в детском возрасте. Когда он был малышом, он полностью подчинил себя своим земным родителям. На протяжении всей своей жизни он показывал это подчинение Отцу, Небесному Отцу. И в момент даже перед смертью, минуты до смерти, он he takes care of his mom. Он заботится о своей матери. И это наша обязанность. Молитесь за ваших родителей. Помогайте им уже сейчас. Даже если вы уже живете отдельно, и у вас есть работа, и свой дом, и вы еще, может быть, не в браке, даже если в браке, это ваша обязанность. Молитесь за ваших родителей, помогайте им, оказывайте им необходимую, соответствующую помощь. Проявляйте внимание к их нуждам. Поддерживайте связь с ними постоянно, посещайте их. Помните, что вы точно так же, как родители, должны заботиться, как они заботились о вас, так же и вы должны заботиться о них. 1 Тимофея 5:8 написано, «Если же кто о своих, и особенно о домашних, не заботится, тот отрекся от веры, и хуже неверного». Вот поэтому, молодежь, я обращаюсь сегодня к вам, я говорю вам, вот для этого нужно образование. Это одна из причин, почему нужно образование. Вот одна из причин, почему нужно иметь карьеру, нужно иметь работу, для того, чтобы вы могли в определенное время взять на себя эту ответственность, заботиться о своих родителях. И начните это делать сейчас. Сегодня оцените свое отношение к вашим родителям. Эти четыре слова, о которых мы говорили, любовь, повиновение, уважение и забота, сегодня должны стать практиковаться. Чтобы это не стало неожиданностью где-то через несколько лет. Сегодня любите своих родителей, повинуйтесь своим родителям, уважайте их и проявляйте заботу о них. Задайте себе этот вопрос, и я побуждаю вас просто к тому, чтобы вы сегодня сконтактировали со своими родителями. Если они далеко живут, если вы вместе с ними живете, придите сегодня к ним другими людьми. Придите сегодня к ним, другими детьми. Помните, что в этом прославляется Господь, и в этом ваше служение. Уважать, повиноваться, любить и заботиться о ваших родителях. И пусть в этом вам поможет Господь.
1: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника мастер-семинарии Виталия Рожко. А в настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви в городе Ванкувер, штат Вашингтон. Запись этой проповеди произведена и предоставлена служением слова благодати. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы, покаяния и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Богом.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org.

Нет слов, чтоб имя описать, что так люблю я вас хвалять. Пускай звучит оно опять, прославьте имя Иисуса. Желаю вам обильных Господних благословений, радости, счастья в прослушивании прекрасных христианских песен и в размышлении над священными писаниями. Оставайтесь на волне библейского вещания BBN.

Часто в нашей жизни мы говорим: «Если бы я мог вернуть все назад». Но знаете, грех назад не вернешь. Но в нем можно искренне раскаяться. Наш милостивый Бог именно в эту минуту хочет окунуть твое беспокойное сердце в радость своего прощения. Давайте будем помнить, что, обличая, Бог делает нас несчастными для того, чтобы после исповедания грехов мы стали счастливыми. В эфире BBN.

0: У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат. www.bbnchat.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в первом послании к Коринфянам в 13 главе в 12 стихе. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Антиохия Сирийская, Селевкия, Кипр, Саламин, Паф, Пергия, Памфилия, Антиохия Писидийская, Икония. Это те географические места, которые упомянуты в 13 главе книги Деяний в связи с первым миссионерским путешествием апостола Павла. Эти страны, города, провинции и острова не напрасно упомянуты в Библии. Кстати, Библия содержит множество названий и географических указаний, поэтому очень важно, чтобы мы обращали внимание на эти названия, особенно при изучении разбираемой нами книги Деяния. В конце Библии обычно даны некоторые карты. Раскройте, например, ваши Библии на том месте, где даны эти карты, и найдете те места, которые я указал, и перед вами сразу же предстанет живая картина событий, описанных в 13 главе, к разбору которой мы приступим несколько позже. Окинем беглым взглядом маршрут, по которому Павел и Варнава совершили свое первое миссионерское путешествие. Оно началось в Антиохии Сирийской. В той же главе мы встречаем другой город с таким же названием. Но это уже Антиохия Писидийская, совершенно другой город. Антиохия Сирийская упомянута в первом стихе 13 главы. Она была столицей Сирии. Это был третий по величине город в Римской империи. Он славился своей культурой, торговлей и богатством. В результате рассеяния Иерусалимской церкви в этот город переехали христиане, которые начали свидетельствовать о Христе. Здесь образовалась первая христианская община, которая состояла из обращенных иудеев и язычников. Примечателен тот факт, что в Антиохии Сирийской последователи Христа впервые начали называться христианами. Можно сказать, что Антиохийская церковь занимала в то время первое место, отняв этот приоритет у Иерусалимской церкви. И она стала плацдармом для миссионерской деятельности Первоапостольской церкви. Именно с этого города началось первое миссионерское путешествие. Отмеченные Духом Святым и водимые им, Варнава и Павел отправились в эти новые места, чтобы возвещать благую весть. Поэтому так важно знать те места, где впервые проповедовалось Слово Божие, которое постепенно дошло до самого Рима. Следующее место, упомянутое в 13 главе, это Селевкия. Читаю стих 4. «Сии, бывши посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр». Посмотрите на карту, и вы найдете Селевкию всего лишь в нескольких километрах западнее Антиохии. Это портовый город. Отсюда Павел и Варнава отплыли на Кипр, большой остров в северо-восточной части Средиземного моря. По всей вероятности, понадобилось не менее 3 суток, чтобы доплыть из Селевки до Саламина на Кипре. Это был первый случай, когда миссионеры сели на корабль и отправились в плавание с благой вестью. Подумайте, дорогие друзья, сколько плаваний было совершено с тех пор и до наших дней миссионерами разных стран и континентов, которые несли эту драгоценную весть об Иисусе Христе. Сегодня даже самые дальние путешествия можно совершать самолетом в течение нескольких часов. Следующее место, упомянутое в 6 стихе, это город Паф. В 13 главе книги Деяний сказано, что они прошли весь остров, чтобы добраться до Пафа. Это значит, что они проделали путь приблизительно в 200 километров. Не забывайте, что у них не было того транспорта, каким мы сегодня располагаем. Быть может, они преодолели это расстояние пешком. В Паффе, насколько нам известно, из повествования Луки, первая душа обратилась к Господу после того, как миссионеры начали свою миссионерскую деятельность. Обратился проконсул Сергий Павел. В Паффе они снова садятся на корабль и отплывают в северо-западном направлении, в портовый город Пергию. В этом совершенно новом для него городе, где Слово Божие никогда не проповедовалось, их помощник, племянник Варнавы, Иоанн Марк, расстался с ними. Мы не знаем точной причины, почему Марк их покинул, но одно ясно – он оставил их по каким-то личным соображениям. То ли разочаровавшись в этом путешествии, то ли испугавшись трудностей, связанных с поездкой, то ли заскучав по дому и родным, оставленными в Иерусалиме. Это видно из реакции Павла, когда Варнава предложил взять с собою Иоанна Марка в их второе миссионерское путешествие. В конце 15 главе сказано, что Павел полагал не брать оставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Весьма возможно, что мечты и представления Иоанна Марка о духовном служении не оправдались, или же он разочаровался, не видя результатов, которых он ожидал от этого служения. Во всяком случае, попав в город Пергию, провинция Памфилии, где находился центр поклонения языческой богине Диане, он теряет мужество и бежит домой, видимо, подумав, что раз так мало было обращений на Кипре, то ничего хорошего нельзя ожидать от язычников, памфилийцев. Но Марк допустил ошибку. Стоило ему еще немножечко повременить, и он стал бы свидетелем потрясающего пробуждения. Именно с этого места и с этого времени началось эффективное служение Варнавы и Павла. В 14 стихе сказано, что Пергия была лишь проходным пунктом, портовым городом, куда они прибыли с острова Кипр. Направлялись же они дальше, в Антиохию Писидийскую. Как мы уже указали, это другой город, не та Антиохия Сирийская, с которой они начали свое путешествие. Она отдалена от первой, по крайней мере, на 1000 километров в северо-западном направлении. И вот в этом городе, в результате проповеди апостола Павла, все население пришло в движение. Апостол Павел, как всегда, на новом месте разыскивал синагогу. Так они обычно поступали с Варнавой. В синагоге дали им слово. После проповеди Павла язычники, которые также присутствовали в синагоге, попросили Павла, чтобы он говорил о том же и в следующую субботу. И вот в 44 стихе сказано, что в следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие. А несколькими стихами ниже мы читаем: «И Слово Господне распространилось по всей стране». Но вот я все время возвращаюсь к мыслям об Иоанне Марке. Ведь стоило ему потерпеть всего несколько дней, и какую радость пришлось бы ему пережить, будучи свидетелем и участником этого замечательного пробуждения. Посмотрите, как кончается 13 глава. «А ученики исполнялись радости и Духа Святого». Подумать только, ведь Марк мог быть в числе тех, кто исполнялся этой радости. Можете себе представить, что пережил Марк, будучи в Иерусалиме, когда до него дошли слухи о том, как Бог благословил Павла и Варнаву после того, как он их покинул. Из Памфилии они отправляются в Иконию. Это расстояние около 160 километров. Тут в Иконии Господь давал им возможность совершать знамения и чудеса, и сказано, что уверовало великое множество иудеев и эллинов. Но я уже перехожу в 14 главу. Мне кажется, что полезно было, правда, сделать географический обзор маршрута наших первых миссионеров. Однако в 13 главе мы черпаем еще множество полезных уроков. Мы же не кончили. Поэтому мне хотелось бы еще немного задержаться на этой главе. В этой главе большое место занимает проповедь апостола Павла, на которой я бы хотел хоть вкратце сосредоточить наше внимание сегодня. Кстати, это первая запись проповеди апостола Павла. Разумеется, это не первая его проповедь, так как он уже следовал за Христом более 12 лет. Мы знаем, что с момента своего обращения он сразу же стал служить Господу, свидетельствуя о нем. В 20 стихе 9 главы сказано, что он тотчас же, то есть сразу же после своего обращения стал проповедовать в синагогах об Иисусе о том, что он воистину Сын Божий. Однако мы не располагаем текстом его ранних проповедей. И, как мы уже говорили, это первая записанная проповедь апостола Павла. Вот почему так важно ознакомиться с ее содержанием. Хорошо было бы, если каждый проповедник взял за образец проповеди апостола Павла. Сегодня мы можем только бегло коснуться содержания этой проповеди и метода его построения. Заметьте, что когда Павел и Варнава вошли в синагогу в тот субботний день, они не объявили о себе, что, мол, вот мы, известные проповедники здесь, а сели они вместе со всеми остальными. Это, конечно, соблюдение простой нормы вежливости, и их скромность не позволяла им выпячивать себя перед другими. Но я убежден, что в сердце своем они просили Господа, чтобы Он дал им возможность сказать слово. Павел был готов к этому, если бы его попросили. Так оно и случилось. В 15 стихе сказано: «После чтения закона и пророков, начальники синагоги послали сказать им». Из этого видно, что они не заняли передних мест, а сидели там, где положено сидеть слушателям. «Мужи, братья, если у вас есть слово, наставление к народу, говорите». Можете себе представить, что пережил в этот момент апостол Павел? Ведь в нем, как огонь, горело Слово Божие. Поэтому, не колеблясь, без всякой заминки, ведь его не нужно было уговаривать, Павел выходит вперед, делает знак рукой, призывая ко вниманию, и начинает говорить. Свою речь он начинает словами: «Мужи израильские и боящиеся Бога». Обратите внимание, как умело он моментально устанавливает контакт со своими слушателями. Такое обращение было вежливым и как раз кстати, и сразу же привлекло внимание слушателя говорящему. В синагоге Антиохии Писидийской были иудеи и язычники, обратившиеся в иудейство. Вот почему Павел обратился не только к иудеям, но и, заметьте, к боящимся Бога. Таким образом, установив контакт со слушателями, он завладевает их вниманием. Это первое правило для оратора, желающего добиться успеха. Далее, завладев вниманием, он старается удержать их интерес и поэтому продолжает свою речь на тему, которая имеет к ним прямое отношение. В данном случае он касается их истории. Павел начинает с ранней истории Израиля и говорит о том, что народ израильский, как нации, был в особенно привилегированном положении. Бог избрал их, и в течение всей их истории проявляется действие руки Божьей. Павел начинает свою проповедь со слова «Бог». Он говорит: «Бог народа сего избрал отцов наших, и Бог возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской, и Бог мышцей вознесенную вывел их из нее, и около 40 лет времени Бог питал их в пустыне». Итак, Павел подчеркивает тот факт, что на каждом повороте истории Израиля Бог. Слушатели были восхищены. Как этот незнакомец
2: знал Писание. Безошибочно, точно и последовательно он дает обзор их истории, подтверждая все данные, приведенные в Священном Писании, с которым они были хорошо знакомы. Если проследить через всю проповедь апостола Павла, то мы обнаружим, что он прямо или косвенно ссылается, по крайней мере, на 12 разных мест из Ветхого Завета. Это был самый авторитетный источник для него, и ему не надо было цитировать что-либо другое. Он хорошо знал Священное Писание и знал, как им пользоваться. Вся его проповедь основана на Слове Божьем и насыщена им. Притом, нельзя не заметить, что его проповедь имела определенную и ясную цель. Это была вовсе не лекция по истории израильского народа, и Павел не намерен был увлечь слушателей своим знанием Библии, вовсе нет. Целью его проповеди было привести своих слушателей к самой важной истине, к личности Иисуса Христа. Итак, завладев вниманием и интересом аудитории, он связывает всю историю Израиля с явлением Спасителя мира Иисуса Христа. Он указывает им, как из потомства царя Давида Бог воздвиг Израилю Спасителя Иисуса. Остальные три четверти проповеди посвящены личности Иисуса и тому делу, которое Он совершил. Говоря об Иисусе,

0: знал свое дело, который был одним из самых великих проповедников Евангелия в истории церкви. Но ведь он тоже где-то научился и взял с кого-то пример, не так ли? И действительно, если сравнить проповедь апостола Павла с последним изречением первомученика Стефана, то вы обнаружите огромное сходство. Тот же метод, тот же подход, то же вступление и содержание. Дело в том, что Савел, тот же Павел, присутствовал на месте казни Стефана и слышал его последнюю проповедь, за которую Стефан был побит камнями. Находясь там, Павел слышал все, сказанное Стефаном, и был свидетелем его смерти. И вот проповедь Стефана, услышанная Павлом, настолько поразила Павла и так сильно врезалась в его память, что он никогда не мог ее забыть. Смерть Стефана и его проповедь преследовали Павла до момента его встречи с Иисусом Христом и после этого. И вот спустя 12 лет, проповедуя перед жителями Антиохии Писидийской, Павел говорит почти теми же словами, какими говорил Стефан. Обратите внимание на удивительное сходство между этими проповедями. Свое слово сегодня я хочу закончить словами проповеди апостола Павла здесь, в 13 главе. Они относятся к нам. В них заключена вся благая весть, дорогие друзья. Слушайте, и так да будет известно вам, мужи и братья, что ради Его, то есть ради Иисуса Христа, возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. Подумайте, дорогие друзья, какая чудная весть возвещается вам. Через Господа Иисуса Христа вам предлагает прощение грехов. Он, Иисус Христос, оправдывает вас полностью перед святым и справедливым Богом. Но имейте в виду, для того, чтобы получить прощение, нужно признать себя грешником. Слово Божие ясно говорит, что все мы согрешили и лишены славы Божьей. Если ты, мой друг, не пережил чудное прощение Господа нашего Иисуса Христа, то сейчас ты можешь получить его, и тогда ты тоже будешь полностью оправдан им. Да поможет тебе Господь это сделать сейчас.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

В эфире Бибиян. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив».

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим этой передачи является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор для всех книг Библии, поэтому она поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Исаии. Уверен, что это время будет благословением для вас, поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели! Продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. При изучении книги пророка Исаии вы заметили, что в главах 28 по 33 шесть раз было произнесено пророком слово «горе». Пять раз по отношению к Израилю вообще, а к Иудею и к Иерусалиму в особенности, последнее «горе» произнесено по отношению к народу, который стремился поработить их. Первое «горе» было направлено к северному царю Израилю, что сразу же видно при чтении книги пророка Исаии 28 главы 1 стиха. Второе горе было направлено к Иерусалиму, 29 глава 1 стих. Третье горе – продолжение возвещений, направленных к Иерусалиму. Четвертое горе – казалось царство Иуды с ударением на руководителей его, которые отступили от Господа, 30 глава, 1 стих. Пятое горе, Исаия 31 глава, 1 стих. Она также касалась вождей Южного царства. Горе тем, которые идут в Египет за помощью. А на святого Израиля не взирают и Господу не прибегают. Бог был готов помочь своему народу, но они не обратились к Нему, умоляя помощи им. Они предпочитали помощь человеческую, а не Божию. Они надеялись на людей, которых они видели, вместо того, чтобы положиться на невидимого, но всемогущего Бога. В этом состоянии трагическая ошибка народа. Она часто повторялась со всей его историей. Вероятно, мы осуждаем их за это, но, возможно, тоже можно сказать и о нас, верующих сегодня, что временами и мы уповаем на мудрость и помощь человеческую, вместо того, чтобы просить Бога и искать Его советов, руководства и помощи. Это горе сопровождается сильным призывом к народу, чтобы Бог мог действовать в их пользу. Бог был готов это сделать, если бы они послушались призыва пророка. Обратите внимание на пятый стих. «Как птицы птенцов, так Господь Саваоф покроет Иерусалим и защитит, и избавит, пощадит и спасет». Потом следует первых четыре стиха 32 главы. Это замечательное пророчество. Описание грядущего царя, Господа Иисуса Христа, который предвозвещает тысячелетнее царствование. Господь будет царствовать в правде и святости. Живущие в те дни испытают много благословений. Все нужды искупленных в то время будут исполнены. А служащие ему будут служить справедливо. Какая разница между руководителями народа, которых пророк видел во время своего пророческого служения, и между всем тем, что совершится во время тысячелетия. Это также справедливо в отношении вождей наших дней, которые властвуют, угождая своему самолюбию, личному или национальному величию. Какая разница, если это сравнить с царствованием великого Бога, Спасителя Иисуса Христа? Это пророческие возвещания в этой части книги Исаии. Но начиная с 32 главы 5 стиха, мы видим продолжение сказанного в предыдущей главе. Самодовольные и беспечные люди сильно предупреждаются пророком, что суд на них придет, и их вопли будут слышаны далеко вокруг. Итак, мы имеем царство Мессии, его праведности, вставлено в средину предупреждений против беззакония и равнодушия, весьма явных в национальной жизни Израиля. Шестое горе, 33 глава. Оно относится к противникам и насильникам над Израилем и Иудой. Притеснители эти были сильны и гордились своей мощью, не считаясь живым Богом. Они считали себя непобедимыми. Горе это связано с историческим вступлением Ассирии в Иудею и осадой Иерусалима. 33 глава 14 стих передает состояние атакованных иерусалимлян. Устрашились грешники на Сионе. Кто из нас может жить при огне пожидающем? Но между беззаконными людьми был остаток, который жил в послушании Богу. Тот, кто ходит в правде, тот будет обитать на высотах. Здесь мы снова имеем двойное значение этих слов. Первое – историческое, относящееся к прошлому, а второе – относится к царству, когда будут управлять Христос. «Глаза твои увидят царя в красоте его». Стих 17. Эту мысль подтверждает и 21 стих. «Там у нас великий Господь будет вместо рек, ибо Господь – судья наш, Господь – законодатель наш, Господь – царь наш. Тогда Иерусалим будет иметь мир, тишину, избавление, потому что податель мира будет царствовать в нем». Хотя горе было возвещено, но в то же время и благословение было обещано для будущих времен. Этот план Божий никто не может нарушить. Цель Божия, чтобы весь народ Израиля, не только его частица, будет в конце времен благословлен им, когда Израиль, наконец, обратится к Господу всем сердцем. Грешники очистятся. Богобоязненные верующие войдут в благословение тысячелетнего царства Христа. Это будет великий день, день победы и радости. Будет помнить, что это пророческое возвещение относится к грядущим дням, которые последуют за переживаниями нашего тревожного века. Когда церковь наполнится числом и будет приготовлена Господом для встречи с Ним на воздухе. Главы 34 и 35 более подробно говорят о сказанном нами теперь, о дне Господнем и благословениях тысячелетия для Израиля и земли его. День Господень – это тот период, когда церковь будет взята от земли, чтобы быть со Христом, когда сатанинские силы будут ужасно действовать и совершаться божественные суды. В книге пророка Исаии, 34 главе, 2 стихе сказано: «Ибо гнев Господа на все народы». Никто не избежит страдания, когда силы зла будут бороться против Господа. Удивительное слово мы читаем в стихе 5. «Ибо упился меч мой на небесах». Для суда сходит он на народы, преданные мною на заклание. А в стихе 8 читаем так: «Ибо день мщения у Господа, год возмездия за Сион». Мы говорим с радостью о любви Божией. Мы должны молчать и о праведном суде Божьем. Сегодня многие люди страдают из-за судов человеческих, но тогда, в тот день, когда суды Божии прольются, это будет абсолютно справедливый суд. Обращаться к главе 35 мы приходим как будто бы от тьмы к свету. После судов наступает мир и благословение царствия Христа Господа. Придет с ним изобилие во всем. Здоровье будет там, где раньше была немощь и боль. Тогда откроются глаза слепых. Тогда хромой вскочит, как олень. Прольются воды в пустыне и в степи потоки. Люди будут приходить на Сион с радостью и пением. Скорби и воздыхания исчезнут. Какая благословенная эра придет для тех, кто много страдал, не теряя надежды. Эти размышления должны бы помочь всем, ищущим духовного ободрения пред Господом. Это Слово Божие должно бы оказаться великим ободрением. Наш Бог верен Своим обещаниям. Уповающие на Него никогда не будут посрамлены. Укрепляйтесь в Господе, в силе могущества Его, и вы испытаете Его благословение. Исаия пророчествовал со всей верностью Господу. Он видел вокруг много страданий по причине враждебности в сердце царя и вождей народа. Хотя Исаия, как предание говорит нам, был казнен, будучи перепилен пилой, так как он был верен Господу в служении, он знал, что его пророческие возвещения будут истинны. Он вручил свою судьбу Господу. Главы 36 по 39 являются историческим материалом. Езекия был благочестивый царь. Он часто просил совета у Исаии. Некоторые государственные вожди, очевидно, не искали лица Божия, как это делал Езекия. Помните, что эта книга не была написана так, как пишутся повести в наши дни. Его пророчества записывались в разные периоды времени. Глава 36 передает об исполнении сказано. В 8 главе 7 по 10 стих. «С тех пор миновало 30 лет». Читая эти слова, мы видим нежное сердце Езекии. Он искал лица Господня и получил обещание об избавлении. Все это было результатом слов пророка, говорившего от имени Бога. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Эта передача была подготовлена библейским радио «BBN». Ведущим этого цикла передач является Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Исаии. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Эта книга получила свое название по имени автора, которое означает «Господь спасение». Исаия пророчествовал в Иерусалиме и вблизи его во время правления 4 царей. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Что такое молитва? Это радость и пение о любви, возрождении, о надеждах, стихах. Что такое молитва? Это белая птица к небесам устремится, не вернется назад. Что такое молитва? Это разные письма, очень разные письма, но один адресат. Что такое молитва? Это наше дыхание, это наше признание, благодарность и боль. Что такое молитва? Это твердое знание, что Господь мой и Бог мой пребывает со мной.

Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 45:22. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Исаия 45:22.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
2: Первая книга Паралипоменон, глава 17. Когда Давид жил в доме своем, то сказал Давид Нафану, пророку: «Вот я живу в доме кедровом, а ковчег завета Господнего под шатром». И сказал Нафан Давиду: «Все, что у тебя на сердце, делай, ибо с тобой Бог». Но в ту же ночь было слово Божье к Нафану: «Пойди и скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь: не ты построишь мне дом для обитания, ибо я не жил в доме с того дня, как вывел сынов Израиля, и до этого дня, а ходил из скинии в скинию и из жилища в жилище. Где не ходил я со всем Израилем, сказал ли я хоть слово которому-либо из судей израильских, которым я повелел пасти народ мой, почему вы не построите мне дома кедрового? И теперь так скажи рабу моему Давиду: так говорит Господь Саваоф: я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля и был с тобою везде, куда ты ни ходил, и истребил всех врагов твоих перед лицом твоим, и сделал имя твое как имя великих на земле. И я устроил место для народа моего Израиля и укоренил его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет более тревожим, и нечестивые не станут больше теснить его, как прежде, в те дни, когда я поставил судей над народом моим Израилем. Я смирил всех врагов твоих и возвещаю тебе, что Господь устроит тебе дом. Когда исполнятся дни твои, и ты отойдешь к отцам твоим, тогда я восставлю семя твое после тебя, которое будет из сыновей твоих, и утвержу царство твое. Он построит мне дом, и утвержу престол его навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И милости моей не отниму от него, как я отнял от того, который был прежде тебя. Я поставлю его в доме моем и в царстве моем навеки, и престол его будет тверд вечно». Все эти слова и все видение точно пересказал Нафан Давиду. И пришел царь Давид и стал пред лицом Господним и сказал: «Кто я, Господи Божий, что такое дом мой, что ты так возвысил меня? Но и этого еще мало показалось в очах твоих. Боже, ты возвещаешь о доме раба твоего вдаль и взираешь на меня, как на человека великого. Господи Боже, что еще может прибавить пред тобой Давид для возвеличения раба твоего? Ты знаешь раба твоего. Господи, для раба твоего по сердцу твоему ты делаешь все это великое, чтобы явить всякое величие. Господи, нет подобного тебе и нет Бога, кроме тебя, по всему, что слышали мы своими ушами. И кто подобен народу твоему Израилю, единственному народу на земле, к которому приходил Бог, чтобы искупить его себе в народ, сделать себе имя великим и страшным делом, прогнанием народов от лица народа твоего, который ты избавил из Египта? Ты соделал народ твой Израиля своим собственным народом навек, и ты, Господи, стал Богом его. Итак, теперь, о Господи, слово, которое ты сказал о рабе твоем и о доме его, утверди навек и сделай, как ты сказал. И да пребудет и возвеличится имя твое вовеки, чтобы говорили: Господь Саваоф, Бог Израилев, есть Бог над Израилем, и дом раба твоего Давида да будет тверд пред лицом твоим. Ибо ты, Боже мой, открыл рабу твоему, что ты устроишь ему дом, поэтому раб твой и дерзнул молиться пред тобой. И ныне, Господи, ты Бог, и ты сказал о рабе твоем такое благо. Начни же благословлять дом раба твоего, чтобы он был вечно пред лицом Твоим. Ибо если Ты, Господи, благословишь, то будет он благословен вовек». Глава 18. После этого Давид поразил филистимлян и смирил их, и взял Геф и зависящие от него города из руки филистимлян. Он поразил также моавитян, и сделались моавитяне рабами Давида, принося ему дань. И поразил Давид Адраазара, царя Суфского, в Емафе, когда тот шел утвердить власть свою при реке Евфрат. И взял Давид у него 1000 колесниц, 7000 всадников и 20000 пеших, и разрушил Давид все колесницы, оставив из них только 100. Сирийцы дамасские пришли было на помощь к Адраазару, царю Суфскому, но Давид поразил 22000 сирийцев. И поставил Давид охранное войско в Сирии Дамасской, и сделались сирийцы рабами Давида, принося ему дань. И помогал Господь Давиду везде, куда он ни ходил. И взял Давид золотые щиты, которые были у рабов Адраазара, и принес их в Иерусалим. А из Тивхавы и Куна городов Адраазара взял Давид весьма много меди. Из нее Соломон сделал медное море и столбы и медные сосуды. И услышал Фой, царь Имафа, что Давид поразил все войско Адраазара, царя Суфского, и послал Иорама, сына своего, к царю Давиду, приветствовать его и благодарить за то, что он воевал с Адраазаром и поразил его, ибо Фой был в войне с Адраазаром, и с ним всякие сосуды золотые, серебряные и медные. И посвятил их царь Давид Господу вместе с серебром и золотом, которое он взял от всех народов, от идумеев, моавитян, аммонитян, филистимлян и от амаликитян. И Авесса, сын Саруии, поразил идумеев на долине соляной 18000 и поставил в Идумее охранное войско, и сделались все идумеи рабами Давиду. Господь помогал Давиду везде, куда он ни ходил. И царствовал Давид над всем Израилем и творил суд и правду всему народу своему. Иоав, сын Саруии, был начальником войска, Иосафат, сын Ахилуда, деописателем, Садок, сын Ахитува, и Авимелех, сын Авиафара, священниками, Асуса, песцом. Ванея, сын Иодая, над халифеями и филифеями, а сыновья Давидовы первыми при царе. Глава 19. После этого умер Наас, царь Аммонитский, и воцарился сын его вместо него. И сказал Давид: «Окажу я милость Анону, сыну Нааса, за благодеяние, которое отец его оказал мне». И послал Давид послов утешить его об отце его. И пришли слуги Давида в землю Аммонитскую к Анону, чтобы утешить его. Но князья аммонитские сказали Анону: «Неужели ты думаешь, что Давид из уважения к отцу твоему прислал к тебе утешителей? Не для того ли пришли слуги его к тебе, чтобы разведать и высмотреть землю и разорить ее?» И взял Анон слуг Давидовых и обрил их, и обрезал одежды их до половины чресл, и отпустил их. И пошли они. И донесено было Давиду о людях этих, и он послал им навстречу, так как они были очень обесчещены. И сказал царь: «Останьтесь в Иерихоне, пока отрастут бороды ваши, и тогда возвратитесь». Когда аммонитяне увидели, что они сделались ненавистными Давиду, тогда послал Анон и аммонитяне 1000 талантов серебра, чтобы нанять себе колесницы всадников из Сирии Месопотамской и из Сирии Мааха, и из Сувы, и наняли себе 32000 колесниц и царя Мааха с народом его, которые пришли и расположились станом перед Медевой. И аммонитяне собрались из городов своих и выступили на войну. Когда услышал об этом Давид, то послал Иоава со всем войском храбрых. И выступили аммонитяне и выстроились к сражению у ворот города, а цари, которые пришли, отдельно в поле. Иоав, видя, что предстоит ему сражение спереди и сзади, избрал воинов из всех отборных в Израиле и выстроил их против сирийцев. А остальную часть народа поручил Авессе, брату своему, чтобы они выстроились против аммонитян. И сказал он: «Если сирийцы будут одолевать меня, то ты поможешь мне, а если аммонитяне будут одолевать тебя, то я помогу тебе. Будь мужествен, и будем твердо стоять за народ наш и за города Бога нашего, и Господь пусть сделает, что ему угодно». И вступил Иоав и люди, которые были у него в сражении с сирийцами, и они побежали от него. Аммонитяне же, увидев, что сирийцы бегут, и сами побежали от Авессы, брата его, и ушли в город. И пришел Иоав в Иерусалим. Сирийцы, видя, что они поражены израильтянами, отправили послов и вывели сирийцев, которые были по ту сторону реки, и Савак, военачальник Адраазара, предводительствовал ими. Когда донесли об этом Давиду, он собрал всех израильтян, перешел Иордан и, придя к ним, выстроился против них. И вступил Давид в сражение с сирийцами, и они сразились с ним. И сирийцы побежали от израильтян, и истребил Давид у сирийцев 7000 колесниц и 40000 пеших, и Савака, военачальника, умертвил. Когда увидели слуги Адраазара, что они поражены израильтянами, заключили с Давидом мир и подчинились ему, и не хотели сирийцы помогать более аммонитянам. Глава 20. Через год, в то время, когда цари выходят на войну, вывел Иоав войско и стал разорять землю аммонитян, и пришел и осадил Равву. Давид же оставался в Иерусалиме. Иоав, завоевав Равву, разрушил ее. И взял Давид венец царя их с головы его, и в нем оказалось весу талант золота, и драгоценные камни были на нем, и был он возложен на голову Давида. И добычи очень много вынес из города. А народ, который был в нем, вывел и умерщвлял их пилами, железными молотилами и секирами. Так поступил Давид со всеми городами аммонитян, и возвратился Давид и весь народ в Иерусалим. После того началась война с филистимлянами в Газере. Тогда Савахай хушатянин поразил Сафа, одного из потомков Рефаимов, и они усмирились. И опять была война с филистимлянами. Тогда Елханам, сын Иаира, поразил Лахмия, брата Голиафа, гифянина, у которого древко копья было, как навой у ткачей. Было еще сражение в Гефе. Там был один рослый человек, у которого было по 6 пальцев, всего 24. И он также был из потомков Рефаимов. Он поносил Израиля, но Иоанафан, сын Шимы, брата Давида, поразил его. Это были родившиеся от Рефаимов в Гефе, и пали от руки Давида и от руки слуг его.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

BBN – библейское вещание на интернете. Что может быть более постоянно, чем круглосуточное радиовещание для вашей души? Мне дан короткий срок земного заключения, чтоб я усвоить смог небесное учение. Учение о том, что смерть – дорога к вечности, что спасено Христом от ада человечества. Мне дан недолгий срок и скромное имущество, чтоб я познал, как строг Господь в своем могуществе, как Он велик в любви, мы, грешники и мытари, в Его святой крови соделались омытыми. Тебя мы славим, Бог, и в юности, и в старости. Нам жизнь дана, как срок для этой благодарности. Будьте с нами.

0: по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач». Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена Библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Мы продолжаем изучение книг Библии. Мы снова с вами продолжаем изучение Священного Писания Библии. Я надеюсь, вы следите ежедневно за ходом наших лекций и наших размышлений, и вы, наверное, знаете, что мы подошли к 6 главе книги «Исход». Мы приступаем именно к изучению 6 главы книги «Исход», начиная с 6 стиха. В стихах с 6 по 8 Господь Бог перечисляет 7 шагов на пути искупления народа Израиля. Эти Божьи слова послужили великими ободрениями для Моисея. Написано: «Итак, скажи сынам Израилевым, Я Господь, и выведу вас из-под ига египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею простертую и судами великими, и приму вас себе в народ, и буду вам Богом. И вы узнаете, что Я Господь, Бог ваш, изведший вас из-под ига египетского, и введу вас в ту землю, о которой Я поднял руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Якову, и дам вам ее в наследие. Я Господь». Так читали мы, друзья, в книге «Исход» в 6 главе, 6 по 8 стихи. Друзья, Господь Бог перечисляет в этих стихах следующие 7 шагов искупления. Первый шаг – это «Я выведу вас из-под ига египтян». Второй – «Я избавлю вас от рабства их». Третий – «Я спасу вас мышцею простертую». Четвертое – «Я приму вас себе в народ». Пятое – «Я буду вам Богом». Шестое – «Я введу вас в ту землю». Седьмое. «Я дам вам ее в наследие». Друзья, вы, наверное, можете проследить близкие параллели между этими 7 шагами в деле искупления народа Израиля и нашим личным искуплением от власти греха. Во-первых, «Я выведу вас из-под ига египтян». Сегодня мы с вами живем под игом греха, но Бог предлагает нам помощь. Он освободит нас от этого ига, если мы в раскаянии придем к Нему и попросим об избавлении во имя Сына Иисуса Христа. Второе. «Я избавлю вас от рабства их». Слушатели дорогие, Бог избавит вас от рабства греха, если вы верите в Его руки свою жизнь. Израильтяне были рабами в Египте. Бог дал им обещание: «Я выведу вас из этого места и избавлю вас от рабства». Друзья дорогие, подумайте, что нет более страшного рабства, чем рабство греха. Рабство греха – это самое страшное, слушатели. Вы посмотрите, что делает это рабство. Оно уничтожает не только человека, оно уничтожает и семью, и разрушает семьи, разрушает детей, разрушает общество. Страшное рабство – это рабство греха. Друзья, и Господь сегодня хочет избавить вас от рабства. Он

детей по имени. Бог точно так же относится и к нам, к вам и ко мне. Он знает вас и меня, Он знает по имени. Он хочет, чтобы мы все стали Его детьми через веру в Иисуса Христа. В стихе 20 говорится о родителях Моисея и Аарона. Отец Амрам и его жена Яхаведа. У вас может возникнуть вопрос, почему, когда родился Аарон, его жизнь не подвергалась такой опасности, как жизнь его брата Моисея. Дело в том, слушатели, что Аарон родился намного раньше Моисея, когда декрет об умерщвлении еврейских новорожденных мужского рода еще не был в силе, не был издан. Но далее в стихах 26 по 30 продолжается линия повествования, прерванная информацией о родословной сынов Израиля. И мы читаем 26 и 27 стихи. «Аарон и Моисей – это те, которым сказал Господь, «Выведите сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их». Они-то говорили фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из Египта. Это Моисей и Аарон. Друзья, мы видели в стихе 12, как у Моисея из-за неудачи опустились руки. В ответ на его жалобы Бог напоминает ему, чей он сын, из какого рода он происходит. Возможно, Моисей за 40 лет жизни в пустыне среди мадианитян несколько позабыл о своем славном происхождении. Бог напоминает ему, слушатели, что он происходит из священнического рода Левия. Его происхождение дает ему право на выполнение великого, великого дела освобождения израильского народа из египетского плена. Господь снова повторяет свой приказ Моисею и Аарону, чтобы они передали его эти слова египетскому фараону. Итак, в то время, когда говорил Господь Моисею в земле египетской, Господь сказал Моисею, говоря, «Я Господь, скажи фараону, царю египетскому, все, что я говорю тебе». Моисей же сказал пред Господом, «Вот, я несловесен, как же послушает меня фараон?» Друзья дорогие, вы видите, Моисей снова старается избежать выполнения Божьего поручения. Это поручение, безусловно, не было легким. Моисей был отвергнут и своим народом, и самим фараоном. Бог старается укрепить его, напоминает ему о его происхождении из колена Левина. Но Моисей и после этого продолжает оставаться неуверенным. Ему не хватает настоящей веры. В первом стихе 7 главы, дорогие слушатели, мы читаем ответ Господа на сомнение и колебание Моисея. Господь сказал Моисею, «Смотри, я поставил тебя Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком». Между прочим, слушатели, в этих словах содержится прекрасная, прекрасная иллюстрация того, кто такой пророк. Пророк – это тот, кто говорит от имени Бога. Роль пророка прямо противоположна роли священника. Пророк идет от Бога к народу, чтобы передать ему Божьи слова. Священник приходит к Богу от лица народа, представляет свой народ перед Богом. Таким образом, слушатели, священник не должен говорить от лица Бога, а пророк не должен выступать перед Богом как представитель своего народа. Он, пророк, должен быть Божьим представителем, Божьим голосом, хотя не исключено быть священником и пророком.
Бог назначил Аарона

0: слушатели, быть представителем Моисея, а Моисея своим представителем перед народом и перед фараоном. На этом, друзья дорогие, мы должны сегодня окончить наше сегодняшнее занятие. Я желаю, конечно, вам большущих Божьих благословений. До скорой встречи в эфире, если Господь нам позволит, в это же время на этой же волне.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библиан». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Спасибо, дорогие друзья радиослушатели, за то, что вы вместе с нами. Если вы хотите поддержать материально наше служение, зайдите на нашу страницу по адресу www.bbnradio.org, нажмите на флажок пожертвования, и там вы увидите подробные инструкции, что вам нужно делать по данному вопросу. Помните Евангелие от Луки 6:38. «Давайте и дастся вам, мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, отсыплют вам в лоно ваше, ибо какою мерою мерите, такой уже отмерится и вам». Божьих вам благословений от радио BBN.

0: Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org.
1: Предлагаем вам стих Благовестия на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в первом послании к Коринфянам в 13 главе, в 12 стихе. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. Это был стих Благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги Откровения. Сегодня мы продолжим чтение 18 главы, в которой говорится о падении Вавилона. Что имеется здесь в виду? Интересные размышления по этой главе приводит Александр Мень в своем комментарии на Апокалипсис. 18 глава – это похоронная песнь Вавилону как граду лжи, который противостоит граду Божию. Блаженный Августин говорил о том, что в истории все время идет параллельное развитие двух градов – града человеческого и града Божьего. Так вот, град человеческий достигает какого-то апогея и надламывается. А в следующих главах говорится уже об апогее Царства Божьего на земле. По мнению Александра Мени, в этом тексте можно искать и какие-то конкретные пророчества, ведь их можно приложить и к Константинополю, который пал, и к Александрии, которая тоже пала, не говоря уже о самом Риме. Завершая мысль, автор комментариев отмечает, что каждый раз, когда происходит падение держав, насильственно попирающих людей, это пророчество исполняется, тем самым оно исполняется систематически. А теперь давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги Откровения. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение книги Откровения и сегодня продолжим наш разговор о 18 главе этого произведения. В этой и предыдущих главах нашим взором предстают два Вавилона. Вавилон из 17 главы – это религиозный Вавилон, символизирующий оставившую Бога церковь, которой суждено вступить в период великой скорби. А Вавилон, фигурирующий в 18 главе книги Откровения – это политический и экономический Вавилон. Этот коммерческий центр мира будет пользоваться любовью земных правителей, в то время как вероотступническая церковь испытает на себе всеобщую ненависть, что мы уже увидели при изучении 17 главы. Впавшая в отступничество церковь будет уничтожена земными царями, а политический Вавилон будет истреблен судом Бога при возвращении Христа. Прочтем стихи с 1 по 8. «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: „Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы. Ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. Грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее. Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее. В чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое». Вавилон мог похвастаться долгой и богатой историей своих грехов и беззаконий. Но Бог помнил все это. Суд Бога может наступить со значительным промедлением, однако его наступление непреложно и неизбежно. Это нам может казаться, что грехи неверующих сходят им с рук. Однако суд Бога не замедлит. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей. Ибо она говорит в сердце своем: «Сижу царицею, я не вдова и не увижу горести. Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее». В мире будет царить страх и отчаяние. И далее мы увидим всех тех, кто будет участвовать в этом траурном шествии. Но одновременно с этим на небесах будет царить радость по поводу того, что суд над Вавилоном состоялся. Это будут две диаметрально противоположные реакции, ибо данные события будут страшными для одних и радостными для других. Прочтем стихи с 9 по 19. «И восплачут, и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие, роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха мучений ее, и говоря: „Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой“. И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает, товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и вессона, и порфира, и шелка, и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди, и железа, и мрамора, корицы, и фимиама, и мира, и ладана, и вина, и елея, и муки, и пшеницы, и скота, и овец, и коней, и колесниц, и тел, и душ человеческих. И плодов, угодных для души твоей, не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя. Ты уже не найдешь его. Торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучений ее, плача и рыдая, и говоря: „Горе, горе тебе, великий город, одетый в вессон и порфиру и багряницу, украшенный золотом и камнями драгоценные, и жемчугом, ибо в один час погибло такое богатство“. Ранее нам всегда удавалось найти параллельные отрывки из Ветхого Завета. Удастся ли нам найти что-то аналогичное в прошлом? Да, пророк Иезекииль предсказывал суд над городом Тиром, столицей Финикии, в 26 и 27 главах своей книги. В древнем мире город Тир был аналогом современных ведущих столиц мира, подобно тому, как однажды столицей мира станет Вавилон. «И все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали, и видя дым,